0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Московское время 4 часа утра. В эфире радиоканал «Серебряный дождь». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-80742 от 7 апреля 2021 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Предназначено для слушателей старше 12 лет.

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: В Москве 5 утра. В эфире радиоканал «Серебряный дождь». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-80-742 от 7 апреля 2021 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Предназначено для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете «Серебряный дождь».
1: Прямо сейчас специальный проект «Серебряного дождя» «Музыка для бега».

0: boogie, electric, you know what I mean?
1: Музыка для бега. 10 минут.

0: Партнер проекта ООО «Уралхим Ран Фэктори».
1: Ваш проводник в мире бега. Присоединяйтесь к тренировкам, исследуйте новые маршруты и получайте удовольствие от движения.
0: Подробности на сайте runfactory.ru.
2: ООО «Ран Фэктори», Москва, ОГРН, 1-1-2-7-7-0-2-7-3-8-6-1-6.

0: финиш. Это была музыка для бега на серебряном дожде. До завтра в это же время. Серебряный дождь за здоровье.
1: Серебряный дождь.

В Москве 7 часов утра. Служба информации «Серебряного дождя» начинает работу. В студии Александр Соколов. Здравствуйте. На подлете к Москве сбили два беспилотника. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы. В каком районе это произошло, не уточняется. На этом фоне Росавиация временно ограничила работу аэропортов Домодедово и Внуково. Несколько минут назад во Внуково ограничения сняли. Минувшим

0: 5 человек пострадали. Их случаи исследуются. Один пассажир находится в реанимации в одной из больниц ЮАР. Всего на борту лайнера находилось около 150 туристов. По информации канала ШОТ, россиян среди погибших не было. Хантавирус известен также как мышиная лихорадка. Он передается человеку от грызунов. Иран передал США план мирового соглашения. Он состоит из 14 пунктов, сообщает иранское агентство Фарс и Тасним. Они называют документ ответом на предыдущее предложение Вашингтона, которое состояло из 9 параграфов. Теперь Тегеран требует от США гарантии ненападения, вывода американских войск из соседних регионов, снятия морской блокады, а также разморозки заблокированных иранских активов. Также Иран хочет добиться выплаты репараций. В интервью израильскому каналу Кам Ньюс Дональд Трамп назвал предложения Ирана неприемлемыми. Позже в своей социальной сети True Social президент США сообщил о прогрессе в переговорах с Ираном. В столице Южной Кореи прошел чемпионат по дневному сну. Жители Сеула соревновались в том, как кто сможет лучше спать, несмотря на шум и другие помехи. В мероприятии приняли участие 170 человек. По правилам конкурса участники должны были прийти уставшими, сытыми и в костюмах. Организаторы специально мешали конкурсантам спать, а судьи следили за пульсом и фазами сна с помощью датчиков. Лучше всех поспал 80-летний пенсионер. Зрители также выбрали самый необычный костюм. Приз получил участник в образе Винни-Пуха. К бизнес-новостям. В России участились кибератаки на критическую инфраструктуру. По данным газеты «Коммерсант», за первые 3 месяца года зафиксировано более 9 тысяч нападений на системы связи, энергетики, транспорта и другие важные объекты. Это около 80% от всех киберинцидентов в стране. Эксперты связывают рост с активностью хакерской группы так называемых «хактивистов». Злоумышленники все чаще используют искусственный интеллект, чтобы проводить атаки быстрее и в большем масштабе. Специалисты добавляют, что хакеры все чаще бьют по важным отраслям, чтобы также вызвать общественный резонанс. Официальный курс валют Центробанка на сегодня. Доллар стоит 74 рубля 80 копеек. Евро 88 рублей 64 копейки. Курс китайского юаня 10 рублей 96 копеек. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Спасибо. О пробках в Москве. Загруженность дорог 1 балл. Температура воздуха плюс 14, облачная, осадков не ожидается. После обеда воздух прогреется до 25 градусов. Не исключено, что сегодняшний день станет самым жарким с начала этого года. Завтра в Москве также будет жарко, до плюс 25, но не исключены небольшие осадки. В среду ожидается 27 тепла, с четверга начнутся дожди. Температура начнет понижаться до плюс 16.

Выпуск сегодняшней программы «Завтрак до обеда» должен называться «Ох и угораздило же меня». 7 утра в Москве. Здесь Петр Левинский. Привет, все расскажу.

0: Доброе утро под серебряным дождем. В несколько необычное для себя время. Программа «Завтрак до обеда». Сегодня в понедельник. Ну, у кого-то праздники, у кого-то не праздники. Судя по видео из аэропортов, вообще у всех праздники. Все уехали. Вот, я по этому поводу предлагаю сделать еще опросец. Может быть, чуть позже. Там будет пункт «Всегда слушаю вашу программу» и пункт «Кто ты?». Значит, есть большая вероятность, что многие присутствующие, так как я работаю только по выходным в первой половине дня, вообще не в курсе, что происходит. Это «Серебряный дождь», все на месте. В эфире Петр Левинский. Это вот эта подозрительная личность. Да, и программа «Завтрак до обеда», которая обычно выходит в выходные, но в эти майские праздники она выходит и сейчас, потому что на одном из видео из аэропортов вы можете, могли бы видеть счастливого улетающего Виктора Набутова. Ну, в том числе. Вот, собственно, с этого надо было начинать, да? И поэтому я здесь. 7-903-797-6333. На всякий случай расскажу, как мы проводим время в выходные. Прекрасно. Я кручу музыку. Слушатели пишут, что у них происходит из новостей, потому что мы в выходные стараемся уделять внимание в программе только новостям от слушателей, чтобы присутствующие несколько расслабились. Логично, да. Поэтому к вашим вот этим сообщениям: «Петр, ты как здесь? Почему такой бодрый?» А что мне остается с другой стороны? Ну, я встал в 5. Что мне теперь делать в 7? Бодриться уже поздно. Я это делал утром. Ну, в смысле, дома. Один из лучших способов взбодриться, знаете, кстати, как он... Ну, я люблю горячий шоколад, но сейчас не об этом. А утром... Просто теплая вода. Это я такого эффекта, ну, совершенно, во-первых, не ожидал. Во-вторых, это полезно. В-третьих, это очень приятно. Поэтому у вас наверняка были рубрики там что-нибудь про кофе. А что лучше, чай или кофе? Отлично, теплая вода.
1: Вы слушаете «Серебряный дождь».
0: Мы еще и музыку будем слушать. Ваши любимые программы и выпуски новостей. Все на месте. 7-903-797-6333. Это мессенджеры радиостанции, СМС-портал. А это ваша любимая песня.

Я точно знаю, у этой песни очень много фанатов, прям ее обожают. Я, честно говоря, для себя даже не пойму, как вы ее вычисляете из там сотен других песен. Я бы ее даже не очень запомнил. Впрочем, у нас будет возможность еще посоревноваться в хитах. И по-прежнему из всех новостей в мире мне больше всего интересны ваши. Во-первых, по ним можно лучше картинку составить зачастую. В Москве, например, сегодня солнечная погода. Это главная солнечная теплая погода. Это уже второй или третий день главная новость вообще. И для города в том числе, потому что на улицу вышли те, кто не выходил всю зиму. Во-первых. Во-вторых, теперь это можно делать в кофточке. В-третьих, без угрозы для жизни и здоровья. В-четвертых, это так приятно. Поэтому не буду удивляться, если буду видеть переполненные парки там ближайшие еще какое-то количество дней, потому что потом небольшое похолодание. Ну и вроде как дожди, но вернется в норму, в общем, клима. 7-903-797-6-33. Тоже встал в 5, чтобы уехать с дачи не за 3 часа. После таких сообщений первая мысль, которая появляется, ребят, да, уж лучше вы к нам, давайте в выходные, просыпайтесь ко мне на передачку. Там таких проблем чуть-чуть меньше. По субботам и воскресеньям, на всякий случай, с 9 до 14 по Москве. Теплая вода у... Теплая вода должна быть не более 41 градуса, тогда метаболизм запустится без стресса. Велина, бесценная информация. Где вы читали? Ну, честно, где вы читали? В форуме? Нет, я даже спорить начинать не буду, потому что, во-первых, чем исключительно хороши эфиры «Серебряного дождя», за тобой следят. За тобой следят множество людей с двумя-тремя высшими образованиями, как раз по специализации, которую ты, наивный, пытаешься обсуждать. И в нужное время поправят. Это очень удобно, это очень хорошо. Спасибо всем участвующим. Мы приходим к максимально верному решению. И каждый решает для себя сам. А вот теперь о музыке. С удовольствием делюсь в выходные треками из своей коллекции. Тут всегда находится какой-нибудь повод. Вот, например, 79-й год, альбомная версия, оригинал. И раз, и два.

альбомная версия «Билли Джин», Майкл Джексон под «Серебряным дождем». Здесь совершенно неожиданно для меня, прежде всего, программа «Завтрак до обеда», которая обычно выходит по выходным, но сейчас майские праздники, знаете, отпуск, вот это все. Вы могли даже слышать анонсы по этому поводу, что все уехали, а я такой, ой-ой-ой, актерская игра, хотел шашлык сделать, при том, что мясо не ем. Вот, поэтому вовремя, конечно, предупреждайте о таком коллег, например. 7-903-797-6333 наши мессенджеры. СМС-портал. Доброе утро, Петр. Как приятно слышать вас с утра в понедельник, понимаю. Или вот, например, доброе утро, Петр, рада вам. Теперь стойкое ощущение, что будни-то не настоящие. Вообще, я заметил, вчера для многих было очень неприятным сюрпризом, что, оказывается, в понедельник надо на работу, это не всеобщий выходной. Ну, у кого-то выходной, я все еще готовлю по этому поводу опрос, но вы уже можете писать сами, у вас сегодня выходной или не выходной? Что вообще происходит? Кто этот человек, да? Требует уже Жанну Агузарову. Привет, Екатеринбург, спасибо, что с нами. Ура из солнечного Подольска. Как приятно слышать вас так рано утром. Одна из отличительных черт многочисленных программы «Завтрак до обеда» по выходным являются вот такие, например, треки, которые звучат со специально принесенной кассеты. Добавляют новых красок в этот рабочий для многих день, а для кого-то нет. А раз я здесь, точно для кого-то нет.

0: такая музыка тоже звучит в программе «Завтрак до обеда», которая сегодня вторглась в эти будние дни. Скоро продолжим.
1: Бизнес-новости.
2: В студии Александр Соколов. Здравствуйте. Семь стран ОПЕК плюс увеличат добычу нефти. Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман с июня будут поставлять 188 тысяч баррелей в сутки. Это уже третье подряд повышение добычи. Картель принял такое решение на фоне конфликта на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива. В ОПЕК плюс заявили, что будут следить за ситуацией, чтобы сохранить стабильность на мировом рынке. Эксперты считают, что рост поставок вряд ли сильно повлияет на цены, пока Ормузский пролив остается закрытым. Ранее о выходе из ОПЕК и ОПЕК плюс объявили Объединенные Арабские Эмираты. Россияне стали меньше пить в турецких отелях. О тенденции агентству РИА Новости рассказали в одной из гостиниц Анталии. Там связывают падение интереса туристов к алкоголю с ростом цен и экономии. Отдыхающие стали внимательнее относиться к расходам. Также, как отметили ательеры, сейчас чаще приезжают семьи и люди, которые предпочитают спокойный отдых, экскурсии и спа, а не вечеринки. Кроме этого, некоторые туристы из России опасаются поддельного алкоголя и больше заботятся о здоровье, поэтому ограничивают его употребление. СМИ узнали, что Apple отказалась от своего шлема смешанной реальности. По данным издания MacRumors, корпорация признала Vision Pro неудачным проектом, так как он не вызвал интереса у покупателей. Также после выхода шлема на мощном процессоре спрос на него оказался слабым. Отмечается, что теперь Apple сосредоточится на создании умных очков с поддержкой искусственного интеллекта. Они будут легче и компактнее, чем Vision Pro. Также разработчики займутся улучшением голосового помощника Siri. Шлем Vision Pro вышел в 2024 году по цене в $3,500. С момента релиза было продано около 600 тысяч устройств. Среди причин неудачи эксперты называют высокую цену, большой вес и непонятное назначение этого устройства. На этом пока все. Следующий выпуск новостей через полчаса.

Боб Марли под серебряным дождем. Здесь Петр Левинский, программа «Завтрак до обеда». В эти майские для кого-то по-прежнему праздники. Не волнуйтесь, любимые ведущие, рубрики, гости, все вернется к вам после праздников. Все, как вы любите. Вот эти вот проблемы, взаимоотношения 50-летних с малолетками. Новости, что-то еще происходит. Жалко, нет трансляции из студии, пишет Юля. Юля, очень хорошо, что нет трансляции из студии, потому что вы бы просто какое-то время наблюдали мое удивленное лицо в статике. И за то, как приятно, пишет Лекс. Проснулся, включил серебряный дождь, думал, день сурка начался у меня сегодня. Абсолютно аналогично. Я себя так же чувствую. Петр, наверное, это ваша любимая композиция «Квартала». Вчера вы ставили ее, наверное, да. Да, наверное, любимая. Я действительно ее вчера ставил. Спасибо за сообщение, Евгений. Я вас на время майских праздников назначаю экстрасенсом нашей передачки главным. Если у вас какие-то еще предположения появятся, сразу пишите 7903-797-6333. Пришлось сверять себя с реальностью. Подумалось, что выходной. Да, не забываем, друзья, сегодня понедельник, 4 мая. Между прочим, сегодня еще и ряд праздников. Но, кажется, серьезного ничего, кроме Дня Звездных Войн. Ну, давайте проверим, ладно, удостоверимся. День собачьего счастья. Прекрасно. Обожаю собак. Собачников не очень, собак обожаю. Но кто еще будет в час ночи в парке с расстояния в 1.5 метра своей собаке, которая в полукилометре, кричать тебе в ухо там: «Куда пошел?» И ты в легком прединфарктном состоянии продолжаешь прогулку. День рождения складного зонтика. Душевный праздник. День любителей вермишелевого супа. Ладно, можете меня записать. Международный день уважения кур. А вот здесь давайте остановимся ненадолго. Международный день уважения кур. Хорошо. День невысоких людей. Я бы вычеркнул этот праздник. Зачем вообще лишний раз это как-то выделять? Не все празднующие были бы согласны. Им ведь еще биться за жизнь. День красивых признаний в любви. Ну и вот в таком духе. Давайте вернемся к прекрасной неповторимой музыке. Сейчас будет ваша любимая песня Карена Шахназарова, известного композитора же. Начинаем производственную гимнастику.

Это Херби Хэнкок, «Рокет под серебряным дождем». Петр, привет. А в Екатеринбурге дождь. Люблю, когда вы включаете Red Hot Chili Peppers. Давайте продолжать бодриться. Хорошо, прободриться принимается. Неужели сегодня выходной, Андрей Калининград? На этих скретчах бухгалтерия что-что ушла в нижний брейк, пишет Эльвира. А, Петр, доброе утро. Срочно поздравить Умку с днем собачьего счастья. Она любит вкусняшки. Я знаю, какие вкусняшки любит. Они у меня же там в пачке лежат, все нормально. Когда вы угощаете собаку, она так долго на вас преданно, удивленно смотрит. Не подумайте лишнего, она просто запоминает человеческого человека, который давал ей еду. Но хоть один живой человек в студии, именно под этим лозунгом и с этим названием должна была выходить серия наших майских программ. Здесь Петр Левинский. В принципе, можно несколько майских в год, можно на Новый год еще одни будут.

А я где-то видел сообщение, значит, про то, что надо бодриться и музыку пооживленней, ну, в хорошем смысле. Давайте проверим, насколько вы к этому реально готовы. И прямо сейчас угадай, кто... Сделал опрос, кстати, как вы проводите это утро. Насколько удивлены с тем, что столкнулись с программой из выходных дней. А в каналчике Петя FM легко найти через любой поисковик Петя FM.

Доброе утро под серебряным дождем. Здесь Петр Левинский, программа «Завтрак до обеда», потому что майские праздники, все, точка. Потом все приедут обратно. Сделал небольшой опрос у себя в канале Петя ФМ. Найти можно через любой поисковик канал Петя ФМ. Но это для опросиков только специально, я не буду ему много внимания уделять. Значит, опрос звучит следующим образом. Кто сейчас слушает программу «Завтрак до обеда»? И варианты сразу с процентами. 67% проголосовавших я и в выходные слушал. Слушаю впервые 0%. Кто-то ведущий 6%. Можно тише, я не работаю 2%. Можно громче, я работаю 22%. И дайте дискотеку 30%. Очень много выводов мы можем сделать из этого опроса. Во-первых, не работают 2% только, серьезно. Но это пока, в смысле, это пока в опросе такие результаты. Можно громче, я работаю, 22% проголосовавших принимается. Ну и то, что я в выходные слушал, тоже нам не помешает информация. Помимо прочих праздников, сегодня день ничем не примечательной киношки «Звездные войны». Нелепость. Кто не видел, это как «Операция И» и другие приключения Шурика, только в космических костюмах и в антураже. Но что-то в этой киношке зацепило многих настолько, что я с радостью поставлю вам сейчас вот эту абсолютно не относящуюся к теме самбу.

0: 7-903-7-9-7-6-3-33, 4 мая. Под серебряным дождем сегодня программа «Завтрак до обеда». Сделал опрос, пока у меня вообще 2% только не работающих, почему-то получилось. Слушатели подсказывают, Набутов, Пак и Котина есть 2%. Я так рад, что ребята вообще отдохнут. Это же надо столько внимания уделить проблеме, которая быстро решается. Расскажу как.
1: Серебряный дождь.

В Москве 8 часов утра. С новостями Александр Соколов. Здравствуйте. В России за ночь сбили 117 беспилотников. В отчете Минобороны говорится, что ПВО активно работали с 8 вечера воскресенья. Дроны сбили над 14 регионами. О последствиях прилета военное ведомство не рассказало. Губернатор Брянской области сообщил, что в результате атаки дронов пострадал один человек. Другие главы регионов прилеты не комментировали. Ранее мэр Москвы доложил о ликвидации ночью 2 БПЛА на подлете к столице. Также сообщалось, что ночью дрон атаковал многоэтажный дом на западе города. По данным канала ШОТ, от ударной волны пострадал фасад квартиры на верхних этажах, на улицу разлетели стекла, выбило стены 3 комнат на 36 этаже. По словам очевидцев, часть фасада рухнула на машину под домом. По данным властей, пострадавших нет. В Колумбии на шоу «Монстр траков» погибли 3 человека. Около 40 получили травмы. Как сообщает газета «Нотисика Скай»,

0: с ним произошло, чиновник не уточнил. Гладков ушел в двухнедельный отпуск 16 апреля. Газета «Ведомости» писала о возможной отставке белгородского губернатора. Среди причин называлась его критика Москвы за ограничение интернета и блокировку Телеграма. Газета также сообщала, что на место Гладкова хотят назначить участника СВО генерал-майора Александра Шуваева. В Кремле отказались комментировать эту информацию, отметив, что кадровое решение объявляется только официальным указом. Минувшее воскресенье в Москве стало самым теплым днем с начала года. По данным Центра погоды ФОБОС, накануне воздух в столице прогрелся до 20 градусов. До этого самым теплым днем этого года был последний день марта. 30 числа максимум составил плюс 17,5. Сегодня температура в Москве достигнет 25 градусов. Не исключены новые погодные рекорды. К бизнес-новостям. Россияне стали реже ходить в продуктовые магазины. Такое происходит впервые за 6 лет. По данным РБК, в «Пятерочке» и «Перекрестке» посещаемость упала почти на 2%, у «Фикс-прайс» на 6%, а «Ленте» удалось удержать показатели почти на прежнем уровне, благодаря акциям и скидкам. Сильнее всего отток клиентов заметили премиальные сети «Вкусвилл» и «Азбука вкуса». Эксперты говорят, что россияне начали экономить еще в прошлом году. Тогда аналитики зафиксировали стагнацию в розничной торговле. В этом году ситуация ухудшилась, люди стали внимательно выбирать продукты из-за снижения доходов. Официальный курс валют Центробанка на сегодня. Доллар стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 96 копеек. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Загруженность дорог в Москве 2 балла, температура воздуха плюс 14, облачно, осадков не ожидается. После обеда воздух прогреется до 25 градусов. Не исключено, что сегодняшний день станет самым жарким с начала этого года. Завтра будет плюс 25, возможно, небольшие осадки. В среду 27, с четверга начнутся дожди. И раз мы решили музыку пооживленнее для тех, кто работает, это завтрак до обеда вторгается в ваши будни. С приветом из выходных.

0: По вашим сообщениям вижу, что музыка бодрит. Можем продолжить в таком же духе. Ну, дабстепа не обещаю. Оставим на другой раз. Доброе утро. Набутов сегодня решил сделать пародию на Петра. Да. Я бы сделал пародию на Виктора, но у меня не получится. Виктор, не повтори. Вот, ну опять же, такие темы интересные обсуждают с ребятами, вот эта вот проблема между старшими и младшими поколениями. Я думал, она решается достаточно быстро. С помощью некоторого количества доминации, ерничества, сарказма и, конечно, уважения. Уважение и воспитание это еще и очень практично. Когда ты вежлив, во-первых, перед тобой всегда открывают двери. Буквально. Потому что ты пропустил вперед людей. Ты всегда идешь по пустой свободной дороге, потому что все проехали. Тебе всегда достается вкусная печенька в кондитерской, потому что ты поулыбался продавщице и так далее. Ребят, воспитание это очень практично. Работает на все, на любой возраст абсолютно. Кроме начальства. Там ты старайся, да. Вот, так что на чем мы остановились? А, ну да, сарказм и легкая доминация. Сейчас пара роликов, и мы, конечно, продолжим.
1: Остаемся под серебряным дождем. Найди нас в Макс.
2: Привет, это Игорь Наумов. Знаете ли вы, как и на чем мы летали, пока это еще не стало мейнстримом? Где можно найти следы внутримосковских аэропортов сейчас? Или где еще в СССР состоялось первое выступление группы «Металлика» и первое и последнее выступление AC/DC в стране? Ответы в моих новых выпусках «Прогулок на серебряном дожде».
3: Прогулки с Игорем Наумовым. Все майские под серебряным дождем. Смотрите расписание на сайте silver.ru.
0: Все так, спасибо, Игорь. А еще когда-то на аэрофлотовских тушках на задних рядах была вытяжка. Прямо над пассажирскими сиденьями. Совершенно не скажу сейчас зачем. 7-903-797-6333. А с удовольствием напоминаем о вреде чего бы то ни было в чрезмерных количествах. И раз.

Вы знаете, главный секрет в любом рабочем коллективе и офисе. Первый час по приезду все реально спят, мне кажется. Типа я проснулся, я встал, я доехал, я сделал все возможное от своего организма. Теперь я посмотрю в одну точку. Так это происходит.

пишешь сообщение. Конечно, слушаем за обедом в Гуанчжоу. А, ну да, логично, в Гуанчжоу уже обед. Дайте угадаю, макароны. Рисовые. А так как чили масло, значит еще и рапс. Ох, эти затейники. Петр, непривычно и радостно слушать вас с утра пораньше. Да? Про непривычное я разделяю ваши чувства.

Анюта из Питера. Привет отдельный нашим слушателям в Петербурге. Анюта из Питера пишет: Петр, доброе утро. Вчера мне подарили чак-чак из Казани. Сегодня утром я его дегустирую. Поздравляю. Ну, понимаете, по формулировке просто чак-чак из Казани недостаточно. Там должен быть номер хлебозавода. В следующий раз начинайте сообщение про чак-чак с этого. Привет слушателям в Казани, городовещание, слушающим в приложении на сайте. Наш прекрасный бодряющий музыкальный марафон, это неурочные программы «Завтрак до обеда», продолжит Тина Тернер. С песней, которую половина вообще не слышали в ее исполнении. Это нормально. Здесь Тина может продемонстрировать в то, в чем она особенно сильна, это госпел.

Казалось бы, что общего у госпела Тины Тернер из 70-х и Буратино, да? Аллилуйя. Вот, и можно, конечно, продолжать. Тацуру Ямашита. Продолжает звучать кассета программы «Завтрак до обеда», обычно выходящая в выходные с 9 до 14. Присоединяйтесь. Кстати, но в эти майские праздники наконец-то дали ведущим будних отдохнуть. Меня спрашивали, что делают сейчас Лена Котина, Виктор Набутов. Слушайте, я надеюсь, что спят. Я даже в этом почти уверен. Это было бы логично. А нам нельзя. У нас дела. Не спим, не спим.

Топ-40 машин в программе «Завтрак до обеда» в эти майские праздники под серебряным дождем. Да, сегодня понедельник. И нет, сегодня уже не понедельник. 4 мая. Как выяснилось, один из самых сложных моментов в последние минуты был сохранять серьезное лицо, когда у тебя в наушниках играет Буратино. И это на работе. Вы упоминали Red Hot Chili Peppers. Но на очереди еще бизнес-новости, пара роликов, и мы, конечно, продолжим. Представляете, что у нас по выходным тут творится?

0: немного Red Hot Chili Peppers. Бизнес-новости и продолжим.
1: Бизнес-новости.
2: В студии Александр Соколов. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи немного снизился в начале торгов. На открытии утренней сессии фондовый рынок упал на 0,32% и сейчас ниже 2650 пунктов. Позже снижение усилилось. Доллар на внебиржевом рынке дешевее до 74 рублей 91 копейки, а евро подросло до 87 рублей 86 копеек. Тем временем цена биткоина превысила 80 тысяч долларов. Это происходит впервые с 31 января. Российские мужчины стали чаще уходить в декрет. По данным экспертов газеты «Ру», если раньше отпуск по уходу за ребенком брали всего 2% отцов, то сейчас их уже более 12%. По данным Росстата, чаще всего декрет оформляют мужчины в Москве, Петербурге, Тюменской области и Татарстане. Причем более трети отцов хотят, но не могут взять такой отпуск. В Госдуме объясняют тенденцию тем, что современные папы хотят заниматься детьми с самого рождения, а не ждать, пока ребенок подрастет. Глава комитета по защите семьи Нина Астанина она добавила, что оба родителя одинаково отвечают за ребенка. Демографы говорят, что в декрет сейчас все чаще уходят даже те мужчины, у которых высокие зарплаты. У пожилых японцев с деменцией скопились триллионы долларов. По данным газеты Nikkei, на счетах жителей Японии, которые страдают потерей памяти, почти 1,5 триллиона. Около 65% этих средств находится на банковских счетах, остальное в недвижимости. Издание отмечает, что если у японца с деменцией замечают признаки недееспособности, его банковский счет могут заморозить. Чтобы управлять деньгами, требуется назначить официального опекуна. Эта процедура в Японии может занять несколько месяцев. По прогнозам, к 30-му году число людей с деменцией в стране превысит 5 миллионов человек. Японские власти уже готовят закон, который упростит назначение опекунов. На этом пока все. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Друзья, запоминаем главное. Судя по примеру Японии, завещание не столь важно, как вовремя переданный пароль от какого-нибудь кошелька.

Доброе утро под серебряным дождем. Такая легкая провокация из выходных. Программа «Завтрак до обеда», которая обычно выходит по субботам и воскресеньям, но сегодня в понедельник. Здесь, потому что майские праздники и потому что ведущие будни должны же когда-то, наконец, немного спать. Угадай, как выглядят их, как будут выглядеть их майские. Хотя, впрочем, я порадуюсь, если коллеги поделятся впечатлениями ближе к вечеру, когда проснутся. Рад, что ваш понедельник проходит с удовольствием. А что у вас тут еще обычно в будни происходит? Ну, то есть понятно, что на серьезном все сидят там. Важные моменты надо обсудить. На этих моих любимых собраниях пятичасовых, которые... Нам сегодня надо показать, что мы поработали. Давайте проведем пятичасовое собрание. Ой, знаете, какой мой самый любимый вопрос вот на протяжении последнего года? Самый любимый. Он, конечно, уже, наверное, уже в мейнстриме, но этот вопрос звучит так. Чтобы что? В контексте «ты это сделал, чтобы что?» Вы хотите вот это сделать, чтобы что? При кажущейся простоте вовремя поставленный таким образом вопрос может очень много дать в анализе ситуации в целом. В какой-то момент он может подсказать коммерческой группе мысль, типа, к чему мы идем. Например. Ну и в быту этот вопрос тоже отлично работает, в том числе с близкими. Саша! Ты это сделал, чтобы что? Попробуйте как-нибудь, о впечатлениях потом поделитесь, может быть, в выходные, куда меня быстро изгонят за возмутительное поведение в будни и саботаж работы офиса. Пуп-пуп-пуп. А вот эту песню, вот эта песня хотел бы с вами поделиться. Уверен, она давно не звучала в эфире, хотя это не самая популярная песня среди песен Queen, хотя по-прежнему одна из самых классных. Только под серебряным дождем.

Ну, теперь я точно спокоен за то, что вы проснулись. Можно вернуться к материалу полегче. Но 7-903-797-6333. Наши мессенджеры и смс-портал, как слышите, стараюсь реагировать на ваше настроение понедельником, да, в понедельник утром. 4 мая. Петр Львинский, завтрак до обеда. Так как майские праздники, сегодня мы работаем в понедельник. Прямо сейчас будет Стиви Вандер.

Одна из лучших песен Стиви Вандера «Do I Do» под серебряным дождем только. Программа «Завтрак до обеда». Здесь Петр Левинский. Потому что майские праздники. Как работает, поинтересовался. Слушатель прислал красивое фото, там какой-то договор, подписи и пишет: «Еще чуть-чуть и построим целый завод в Перми». Класс! Хорошего дня, Перми, и всем, кто на работе работает. Представляете, бывает же такое. Всем этим прекрасным 2%. Помимо прочих праздников, кстати, сегодня еще день, я хотел бы его отметить отдельно, Международный день пожарных. Все же обожают пожарных. Очень особенная профессия. Во-первых, они все красавцы. А во-вторых, у них шикарная форма, да? В-третьих, пожарные философы как никто. Именно пожарные, в отличие от многих других профессий, точно знают, что все наши жизненные усилия зачастую вполне умещаются в маленькую желтенькую лужицу металла на полу. И пожарных любят гораздо больше, чем многие другие профессии. Мне отдельно вот приходится напоминать, что некоторые профессии, между прочим, надо любить, несмотря на то, что многие их не любят. Потому что случись у тебя проблемы, кому ты побежишь? К тому, кому сейчас недолюбливаешь, да? Поэтому, да, но вот пожарных любят. Они по любви могут посоревноваться только, пожалуй, с курьерами. Дорогие пожарные, спасибо вам за самоотверженный труд, если кто-то практикует. Ну, в смысле, спасибо тем, кто практикует. Сейчас мы общими усилиями подумаем, какой песней можно было бы порадовать пожарных. 7-903-797-6333. Сделай-ка полезное. Это мессенджер радиостанции и смс-портал. Появляется Wolfpack. Что, вижу облака в центре Москвы. Вроде дождя сегодня не обещали. Верните солнце.

0: of sort with a mind that often tends to distort what people say, what people don't.
1: Юля пишет: интересно, до какого часа Петр в эфире? Юля, хотите секрет? Только секрет никому. Я не знаю. Вы сказали, ты работаешь в выходные. Вы не волнуйтесь, в какой-то момент придет специальный человек и скажет: Петя, все.

0: понедельник. Реклама. Кофе Мадео. Это отличное настроение с утра, пауза днем и повод собраться вместе вечером. Для нас обжарка – настоящее искусство. Здесь раскрывают вкус каждого зерна, так, чтобы дома он звучал, как в хорошей кофейне. Больше 100 сортов. От классики до авторских вкусов со специями и функционального кофе для энергии. Закажите кофе с доставкой на сайте madeo.ru и получите скидку 10% по промокоду «Дождь». Мадео. Кофе, каким он должен быть. ООО «Кофе Мадео». Москва. ОГРН 103-500-501-9004.
1: Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково с 17 апреля по 17 мая. Приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
2: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы», как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк – одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух, трассы для любого уровня и атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт, это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru. 0+.
0: Реклама на серебряном дожде. 643-101.

Ну и к Дню пожарных лучший вариант предложил Александр из Калуги в сообщении «Smoke on the water». Да. Будет чуть позже. Не будем перегружать час. Было много хорошей музыки. Еще один из вариантов был Том Джонс «Burning Down the House». «Burning Down the House» — это песня, кстати, не Тома Джонса. Я мог оговориться, песня не Тома Джонса, а Talking Head. Но Talking Head, она так себе. У Тома Джонса, как вы не поверите, у Тома Джонса получилось лучше. Хотя получается, что большинство песен, которые он исполнял, он перепевал. А в том числе «Mama Told Me Not To Come». Это песня группы «Three Dog Night», но среди прочих ее исполняли «Jackson's Five». Я уверен, вы не слышали эту версию. «Mama Told Me Not To Come», «Jackson's Five», только под «Серебряным дождем», впервые в утреннем эфире. В исполнении подростков это слушается логично.

Москве 9 часов утра. С новостями Александр Соколов. Здравствуйте. Дональд Трамп объявил о начале освободительной операции в Ормузском проливе. В своей соцсети True Social он написал, что страны всего мира попросили Вашингтон освободить их заблокированные корабли из-за конфликта с Ираном. Спецоперация США называется «Проект Свобода». Трамп заявил, что американские военные обеспечат безопасность проход кораблей, а если кто-то попытается им помешать, Америка применит силу. По данным Центрального командования США, в операции будут участвовать эсминцы, более сотни самолетов и беспилотников, а также около 15 тысяч военных. Власти Туапсе отрицают запрет на привлечение женщин к уборке мазута. В администрации города заявили изданию «Подъем», что они изначально не привлекали женщин к таким работам, так как это тяжелый физический труд. В мэрии добавили, что очисткой пляжа от нефтепродуктов занимаются только сотрудники ЖКХ, ТЭК и спасатели. В местном МЧС также сообщили, что не знают о каких-либо ограничениях. Там пояснили, что за работу волонтеров отвечает спецорганизация, а на пляже выходят как мужчины, так и женщины. Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в мэрии Туапсе запретили женщинам-волонтерам убирать мазут на пляжах. Такой запрет чиновники объяснили заботой о репродуктивном здоровье женщин. В Приморье объявили пожарную опасность. Высокий уровень 4 класса будет действовать в ближайшие два дня, сообщили в местном гидромедцентре. Там отметили, что риск возникновения лесных пожаров вырос почти

0: В центре Москвы связаны с репетицией Парада Победы. Генеральный прогон состоится 7 мая. Ранее в Кремле сообщали, что в этот раз парад в Москве пройдет без военной техники из-за террористической угрозы. В нем также не будут участвовать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. К бизнес-новостям. Работодатели обяжут платить за переработки уволившимся вахтовикам. Поправки одобрила правительственная комиссия, пишет ведомости. Согласно документу, если работник трудится сверх нормы, ему обязаны выплатить деньги за переработанные часы и за неиспользованные дни отдыха. Причем компенсация не может быть ниже обычной дневной оплаты. Сейчас некоторые компании отказываются платить, если сотрудник уходит до конца вахты. При этом они часто увольняются раньше срока из-за тяжелых условий труда или проблем с выплатами. Обычно вахтовая работа оплачивается примерно на 40% выше обычной, так как связана с высокой нагрузкой и сложными условиями. Официальный курс валют Центробанка на сегодня. Доллар стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 96 копеек. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Загруженность дорог 4 балла, температура воздуха в Москве плюс 15 и уже облачно. Осадков сегодня по-прежнему синоптики не ожидают. После обеда воздух прогреется до июльских значений, ожидается плюс 25. Завтра в Москве также жарко, не исключены небольшие осадки и даже первая весенняя гроза.

0: Не знаю, почему так получилось, но в этом году потепление после зимнего периода особенно оказалось долгожданным всеми. Вчера, позавчера, вот эти вот яркие такие солнечные дни после сильного похолодания, улыбка не сходила, по-моему, с лиц москвичей, но она точно предполагалась. Правда, как мы выяснили в выходные, все немного поменялось местами. И в Сочи и Краснодаре были дожди, что-то там плюс 8. В Ставрополе тоже. А вот в Сибири была жара. Не у всех и не всегда, но была жара, да, плюс 25-27. Там Алтай отличился, плюс 30. С вами по-прежнему амбассадор теплой воды Петр Левинский. В отсутствие отдыхающих ведущих в будни меня попросили, между прочим, мне попросили выйти их заменить. Так что я тут исключительно, как там, по воле пославший мя. Например, из Казани пишут: тепло, не облачко, деревья светло-зеленые, как же тут хорошо. Как же в среднем сейчас будет везде хорошо? Хотя тут отдельный привет любящим зиму, и таких, между прочим, немало. Они стараются сильно не выделяться в этот радостный весенний период. Себя практически не проявляют, но зимой вы их регулярно видите на лыжах, там за городом с довольным лицом. Так что я рад, что у всех у нас есть какое-то свое, особенно любимое время года. И мое прямо сейчас. 7-903-797-6333 – это смс-портал и мессенджер радиостанции. Ничего серьезного сегодня не обсуждается. Мне еще писали, что вот в 9 должен психолог прийти. В 9 никто не пришел, потому что майские праздники, поэтому я здесь могу выступить в роли психолога. Как? Все хорошо, ты молодец, а он нет. Ну, например, в зависимости от контекста. Могу просто в среднем всем напоминать, что жизнь коротка и прекрасна. Очень-очень коротка и очень-очень прекрасна. Рад, что нет ни одного спорящего старше 30 лет. Обещал песню, и она скоро будет. Для пожарных.
1: Реклама. Ваш любимый фрукт на завтрак. Свежесалатный обед. Вкусный ужин в кругу семьи. Все начинается с земли, труда множества людей и современных решений. Технологии питания растений «Уралхим» помогают фермерам собирать богатый урожай. «Уралхим» создает будущее, где качественная еда доступна каждому.
2: Исследуй это!
3: Друзья, привет! С вами Роман Пак, ведущий шоу «Утро под серебряным дождем», и мы продолжаем исследовать разные важные вопросы с помощью нейронок. Итак, сегодня история про дачу. Есть у меня тесть, у него участок, 6 соток. Летний домик, баня, колодец, но без водопровода и нормальной канализации. В общем, классика. Дачной романтики много, комфорта ноль. И вот тесть задумался, может продать все это хозяйство и снимать нормальную, удобную дачу? Вода из крана, зоны барбекю, там всякие большие веранды, красота же. Как бы так вывернуться, чтобы денег от продажи хватило на аренду, ну, хотя бы лет на 10. Решил я тестю помочь. Открыл в Алисе AI ИИ-агента «Исследовать». Забил туда адрес участка и параметры дачи, которую он хотел бы снимать. Спрашиваю, что выгоднее, владеть или арендовать? Казалось, если арендовать, то за 10 лет можно потратить чуть ли не вдвое больше, чем получить от продажи. Потому что аренда растет каждый год. Плюс комиссия, залоги, переезды, мелкие расходы. А вот старая дача тестя, при всех ее особенностях, внезапно оказалась активом. Земля-то тоже растет в цене. В итоге мы поняли, что продавать участок сейчас – идея скорее эмоциональная, чем выгодная. То есть в случае моего тестя дача-владелец – это приговор, по крайней мере, пока. Так что, друзья, если у вас вопрос, где все упирается в сложные расчеты, обратитесь к ИИ-агенту «Исследовать» в Алисе AI. Сможете уберечься от необдуманных решений как минимум.
2: Исследуй это.
0: Поразительно, сколько полезной информации вы успеваете узнать за такой короткий отрезок времени. Это «Серебряный дождь». Сегодня здесь вместо обычных любимых ведущих подозрительный Петр Левинский, который обычно, между прочим, по выходным ведет для вас программу «Завтрак до обеда» с 9 до 14 по Москве. Главное не сравнивать ее содержание с буднями, потому что в будни все серьезно, а у нас выходные очень нет. Тем не менее, один серьезный повод и тема сегодня есть. Единственный. Международный день пожарных. Дорогие пожарными, общими усилиями, благодарные слушатели выбрали для вас вот эту песню. С удовольствием ставлю.

альбомная версия Smoke on the War Deep Purple специально для пожарных в Международный день пожарных, который празднуется сегодня, 4 мая. Мне вот пытаются напомнить еще об одном празднике, который празднуется 4 мая, а я о нем рассказал еще 2 часа назад. С 7 утра, ближайшие еще пару-тройку дней. Для вас майские праздники под серебряным дождем с программой «Завтрак до обеда», потому что все отдыхают. К слову о «Звездных войнах», помню, Харрисон Форд, по-моему, жаловался, что ему эту мелодию включают везде. В том числе, да, он рассказывал, что приехал как-то в больницу на МРТ, и угадайте, что ему в наушниках на МРТ поставили.

7-903-7-9-7-6-3-33, что вас еще прям сильно-сильно беспокоит в эти майские. Если кто-то привык к приходу Елены Новоселовой, например, в это время, задавайте острые вопросы. Может, мы тут сами общими усилиями справимся, как в песне Высоцкого. А пока вот это мотивирующее. Видел сообщение от Елены о том, что в Екатеринбурге пасмурно и солнца нет. Вышлите, пожалуйста, солнце доставкой. А Елена, вопрос решился, но немного по-другому. В Москве теперь тоже нет солнца. В некоторых районах мелкий дождь, имеется в виду. По этому поводу есть песня.

Одна из самых героических песен в истории. Хотя вообще не про героизм, но... это была мотивирующая. Weather Girls под серебряным дождем в программе «Завтрак до обеда». Петр, поздравьте нас с мужем. У нас отпуск. По-прежнему ждем Жанну в эфире. Елена, Тверь. По-прежнему ждем Жанну в эфире. Я так проверил. Елена Новоселова, не Жанна? Нет. Все, никого я не пропустил. А куда в отпуск поедете? Хотя, с учетом того, что многие едут в отпуск в Тверь. Только, пожалуйста, не присылайте мне... Я еще в 7 утра хотел сказать. Только, пожалуйста, не присылайте сложные сообщения, потому что это не совсем привычное для меня время. В Астрахани холодно. Да что такое? А вчера было нормально. Вчера писали, что плюс 15, по-моему. Ничего срочного, это очень хорошо. Главное, напомню, как уже говорил мой коллега, в Москве сегодня будут перекрытия. И за репетиции Парада Победы с 16:30 и до окончания мероприятия. А 7 мая еще генеральный прогон. Но сегодня многочисленные перекрытия с 16:30. Ну и для отпускников. Я понимаю, звучит, может быть, немного несправедливо. У них и так отпуск, еще им песню ставить. Но все-таки. Для отпускников, включая наших, песня программы «Завтрак до обеда». Которая очень хорошо выражает наши чувства по отношению к отпуску. Папа, а что такое отпуск? Отпуск — это прекрасно. Привет, ИПшники. И мы, конечно, вернемся к песне, потому что есть еще важные новости.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Александр Соколов. Здравствуйте. В Госдуме захотели ограничить комиссии за возврат авиабилетов. В партии КПРФ считают, что сбор не должен превышать 10% от стоимости билета, пишет газета РУ. Коммунисты недовольны, что сейчас некоторые авиакомпании удерживают при возврате до 70% от стоимости посадочного. Депутаты назвали такие комиссии драконовскими и несправедливыми по отношению к пассажирам. В КПРФ пояснили, что россияне часто покупают авиабилеты заранее и по разным причинам планы могут измениться. При этом цены на перелеты растут. Депутаты направили свое предложение в Минтранс, отметив, что комиссии в 10% вполне достаточно, чтобы покрыть расходы перевозчиков на переоформление билета. В Госдуме выступили против ограничений на видеоигры. Предложение раскритиковали в партии «Единой России», пишет РАРУ. В Комитете по информполитике убеждены, что защита детей от деструктивного контента должна обсуждаться с экспертами без политического популизма. Ранее зампред Думского комитета по просвещению Яна Лантратова предложила ввести прокатное удостоверение для видеоигр по аналогии с выдачей разрешений на прокат фильмов. Также чиновница предложила запретить в России игры Counter-Strike, Assassin's Creed, The Last of Us и Sims 3. Свою позицию она аргументировала наличием в них сцен насилия и пропаганды нестандартной любви. Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено. Россияне начали экономить на шашлыках. По данным оператора платформы ОФД, с начала апреля продажи мяса для шашлыка снизились на 10%. Также упали продажи мангалов, средств для розжига, шампуров и древесного угля. Эксперты коммерсанта связывают это с общим снижением потребительской активности. Рост розничной торговли замедляется, а люди стараются экономить даже на базовых продуктах. Дополнительным фактором к падению продаж товаров для шашлыка могла стать холодная погода. Часть покупателей просто отказалась от пикников. На этом пока все. Следующий выпуск новостей через полчаса.

Программа «Завтрак до обеда» в неурочное время. Сегодня понедельник, 4 мая 2026. И передачка, которая выходит обычно по субботам и воскресеньям с 9 до 14 по Москве. На время небольшого отдыха и отпуска ведущих будних дней здесь. Много сообщений, спасибо, я все вычитывать не успеваю. Вы знаете, это не потому, что не успеваю читать, а чтобы лично кого-нибудь обидеть из пишущих. Это бесспорно. Кстати, Пятигорск на связи, по-прежнему холодно. Радует, что дождь без камней, терпим изо всех сил, греемся, кофе, Вероника. Вернемся к песне, которую не успели послушать. И которая посвящалась отпуску любому, как таковому.

Роджер Уотерс сегодня в ударе. Это музыка программы «Завтрак до обеда». Вот примерно такое у нас творится по выходным. Присоединяйтесь. А в эти майские праздники надо было мне, честно говоря, с 7 утра начинать не со «Здравствуйте», а здесь Петр Левинский, но ничего не перепутайте, сегодня понедельник. Потому что я вселил неоправданные надежды во многих слушателей, судя по сообщениям. Петр, а мы уже подумали. Нет-нет, понедельник. Но для многих майские продолжаются, во всяком случае, для ведущих будних дней точно. 7903-797-6333 – это наши мессенджеры, смс-портал. Привет городам вещания. Привет, Екатеринбург. Без сложных сообщений, пожалуйста. Это песня Жанны Агузаровой, которую мой 6-летний сын услышал на одном из ваших субботних эфиров. Так запало ему в душу, что он теперь фанат не только этой песни, но и Жанны в целом. Спасибо за то, что делитесь с нами, Юрий, взаимно. Рад, что Жанна пришлась. У нас еще много хорошей музыки. Я сам на любителя. С музыкой все очень хорошо, так что... Смело включайте погромче или вот, например.

очень классная вещь. А, как заядлый меломан, отчасти вынужденный, хотел бы отметить это. И то, что, к сожалению, других супер-классных вещей группы Silver особо нет. Я искал, я очень ждал что-нибудь типа: ребят, как вы вот эту классно записали, бэм-бэм, вот шенгэлэнг, давайте еще, но нет. Иногда это стечение обстоятельств. Чтобы вот мурашечки, чтобы твою песню в какой-нибудь фильм взяли, хотя бы «Ералаш». Все же знают, из какого «Ералаша» этот саундтрек. Послушайте, какую вещицу вспомнили в выходные. Лучшая ее версия по-прежнему принадлежит Луи Армстронгу, но есть и такая.

здорово, когда находишь какую-то забытую мелодию, которая тебе нравилась. Габин. А полная версия около 8 минут. Там еще отличный проигрыш будет. Сергей пишет: привет из Барнаула, плюс 18, солнечно. Привет, Сергей, спасибо, что я с вами. Спасибо, что вы с нами.

видел сообщение во время Жанны Агузаровой, что очень сложно под такую песню танцевать в мужском рабочем коллективе. Поэтому специально для танцев в мужских рабочих коллективах после перерыва с Патрисией Рашин будет специальная песня. Только под «Серебряным дождем». Здесь программа «Завтрак до обеда» на время отпуска всех остальных.

Программа «Завтрак до обеда». Дмитрий, Москва-Новосибирск, пишет: Шаде и ее Джезабел подошли бы для понедельничного релакса. Дмитрий, не готов делиться сейчас релаксом с присутствующим. Сделал опрос, в том числе у себя в канале Петя ФМ, который легко найти через любой поисковик. И очень-очень многие работают, Дмитрий. Расслабиться мы с вами всегда успеем. И Шаде еще прозвучит, но не сейчас. Меняю солнечную погоду на интернет, тем более я за рулем. Ну, вы знаете, к счастью, у нас или одно, или другое часто присутствует. Это уже повод для оптимизма. Рад, что наша программа делится сегодня хорошим настроением с работающими. 7903-797-6333 из Риги, привет, плюс 16. Химки все еще с вами. Это успех. Привет всем, в Химках плюс 20. Привет слушателям из Красноярска. И доброе калининградское утро нам. Сколько сегодня в Калининграде? Вчера хвастались, что очень тепло, и чуть ли не весь город наконец-то выбрался к морю. В Барнауле 18. Спрашивают, где Набуто. Слушайте, ну, зная Виктора, давайте я попробую его ненадолго заменить. У нас Набутов же альфа-самец выраженный. Могу перебивать и доминировать своим мнением. Ать, ну, чем я не Виктор Набутов? Ну, например. Это сейчас было не про Виктора, а про альфа-самцов в целом, да, конечно. Плох тот начальник, ну, ладно. Меня же просили песню для танцев в сугубо мужском коллективе. Я навскидку посмотрел на свои кассеты и понял, что вариантов-то очень много. Причем есть прям отличные. Ну вот, например, один из них. Spencer Davis Group, I'm a Man. Я мужчина. Посвящается мужским рабочим коллективам и Виктору.

В Москве 10 часов утра. С новостями Александр Соколов. Здравствуйте. Воронежские власти рассказали о последствиях атаки беспилотников. По данным губернатора Александра Гусева, при ударе повреждены 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль. Он ответил, что пострадавших нет. Гусев добавил, что всего за ночь над Воронежской областью сбили 12 беспилотников. До этого в Минобороны сообщали, что ликвидировали ночью 117 дронов над 14 регионами. Власти Брянской области сообщали об одном пострадавшем. Мэр Москвы докладывал об уничтожении на подлете к городу двух БПЛА. При этом ночью один дрон ударил по многоэтажке на западе столицы. В Калининграде у многоэтажного дома найдены тела трех членов семьи. Трагедия произошла в Ленинградском районе города. По данным ТАСС, погибли 70-летняя пенсионерка, ее 41-летняя дочь и 3-летний внук. Семья жила в арендованной квартире на 9-м этаже. На месте также нашли предсмертную записку. По данным источников, пенсионерка страдала психическим заболеванием. Следственный комитет начал расследование. МИД России заявил о новом железном занавесе с Западом. Об этом РИА Новости сообщил посол по особым поручениям Артем Булатов. По его словам, из-за политики Запада разрываются торговые, транспортные и культурные связи, которые существовали много лет. Дипломат считает, что НАТО и Евросоюз выбрали курс на конфронтацию с Россией. В феврале страны НАТО запустили миссию «Арктический страж», призванную объединить вооруженные силы блока в регионе. Генсек Альянса Марк Рютте объяснил это этот шаг растущим интересом России и Китая к Арктике, где таяние льдов открывает новые морские пути. К бизнес-новостям. Страны ОПЕК+, договорились увеличить добычу нефти. Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман с июня будут поставлять 188 тысяч баррелей в сутки. Это уже третье подряд повышение добычи. Картель

0: объемы добычи, да, то есть реагировать на проблемы рынка, физического рынка. Но одновременно, с учетом того, что движение через Ормузский пролив все еще сильно осложнено, и то густо проходит, то совсем ничего не проходит, и объемы дефицита, связанные с 30 миллионами баррелей в сутки. Поэтому, естественно, что ни 188, ни 250 тысяч баррелей в сутки, ни какая-то другая цифра этого порядка не помогут решить проблемы на уровне вот физического рынка. Но общий тренд они задают, общий вектор на готовность ОПЕК плюс, учитывая ситуацию, учитывая проблемы, связанные с нехваткой физического сырья, и, возможно, увеличивать и дальше объемы, но постепенно. Естественно, это показывает.
1: Официальный курс валют Центробанка на сегодня: доллар стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 96 копеек. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Загруженность дорог в Москве к этой минуте 3 балла. Температура воздуха плюс 18. В некоторых районах облачно, но в центре снова появилось солнце. Осадков сегодня синоптики не ожидают. После обеда воздух прогреется до значения. Ожидается 25 градусов. Завтра также 25, но не исключены небольшие осадки и даже первая весенняя гроза. В среду прогнозируется до 27 тепла, с четверга дожди. И добро пожаловать в новый час под серебряным дождем. Здесь Петр Левинский. Программа «Завтрак до обеда» на время майских праздников. Ваши любимые ведущие в отпуске. Абсолютно заслуженным. А здесь я и вот, например, Simple Minds. К песням для мужских коллективов мы еще вернемся. Тема этого заслуживает. А пока Don't You

0: Simple Minds в программе «Завтрак до обеда». Здесь Петр Левинский, «Серебряный дождь» на время майских праздников. Ранее коллега делился новостью о том, что россияне стали меньше пить в турецких отелях. Что происходит? Я с тревогой посматриваю на небесную ось. Что случилось? Россияне. 7-903-797-6333. Неужели кто-то логически пришел к выводу, что нелогично потратить 300 тысяч и приехать с больной печенью? Что еще должно было произойти? Поделитесь. Наш СМС-портал и соцсети для вас, как всегда, во время программы «Завтрак до обеда». Это для меня основной источник получения новостей. Ну, особенно с учетом того, что программа выходит обычно в выходные. Нас тем временем приветствует солнечный, нежный Новгород. Плюс 20. Иван, спасибо. Пропеллер Хэдс предлагают. Неплохая мысль. Для танцев в мужских коллективах еще будет обязательно пара треков. А пока ваша любимая реклама.
1: Реклама.
2: Кстати,
3: повышенный спрос на такси – это просто уловка маркетологов. На самом деле его не существует. Это правда или миф? Это миф. Повышенный спрос – реальная ситуация, которая возникает, когда желающих уехать становится больше, чем свободных машин поблизости. В такие моменты сервис временно автоматически применяет повышающий коэффициент. Это нужно, чтобы привлечь больше водителей в район, где спрос высокий, а машин не хватает. Чаще всего это происходит в часы пик в районах, где собираются пробки, или после массовых мероприятий, например, концертов или футбольных матчей, когда многие одновременно вызывают такси. Если вы решили заказать такси именно в такие моменты, и поездка кажется дорогой или слишком долгой из-за пробок, можно открыть раздел «Транспорт» в Яндекс.Гоу и поискать другие способы добраться. Приложение подскажет маршруты на общественном транспорте и поможет выбрать подходящий вариант.
0: Ну, прежде чем мы перейдем к мужским коллективам, давайте танцы просто в коллективах. Продолжаю всеми возможными отравлять рабочую атмосферу. И жду ваших сообщений. Мне вот про турецкие отели прям интерес стало. Версию пить надоело, я пока как рабочую не использую. Не верится. Хотя было бы вполне логично, но сколько веков-то уже.

0: группа про пошуметь. У нас и в России такие есть, вы хорошо знаете. Цветение черемухи началось в аптекарском огороде. Действительно, запах черемухи вас будет преследовать в московской тайге, если куда-нибудь выберетесь, где что-нибудь растет. Привет жителям центра. Что такое черемуха? На ВДНХ, кстати, очень рекомендую. На ВДНХ целый сад черемухи есть, там красиво. Петр, доброе утро. После Виктора такое ощущение, что приехал из отеля и надел домашние тапочки. Мягко и комфортно, спасибо за утро. Не понимаю, о чем речь. Но приходить на работу в тапочках, белом халате и с полотенцем на голове, да, это стильно. Я бы продемонстрировал, но тут, к счастью, камера выключена. В любом случае, как я уже и говорил, первые два часа они бы просто показывали мое удивленное с утра лицо в статике. Дорогие мужские коллективы, успешной работы и вот такой еще трек для вас. Не путать с Spencer Davis Group, потому что это Muddy Waters.
1: Everything gonna be all right this morning.
0: Что-то про сдачу плана постройки.

честно говоря, по тексту ничего маскулиннее, я, кажется, не знаю. Продолжаем мотивировать мужские коллективы. От них много зависит, мы понимаем. Это другие люди уже кричат. Или вот опять же, сегодня Международный день уважения кур. Я бы с удовольствием, но дело в том, что в пределах МКАДа куры представлены в основном как грудка, например. Непонятен способ выражения. Дорогие куры,

менее, много роллингов в этой программе. Завтрак до обеда. Петр Левинский, «Серебряный дождь» на время майских праздников. Шикарное сообщение было в СМС-портале. У Мадди Уотерса все композиции плюс-минус Хучи Кучи Мэн. Абсолютно согласен. Жаль, что вы не подписались. Если появится желание какой-то критикой еще поделиться по поводу творчества той или иной группы, я сейчас без сарказма, обязательно пишите еще. 7903-797-6333. Привет, Волгоград! Видел вопрос, а почему не празднуем день невысоких людей? Вообще какой-то нелепый праздник, не совсем понимаю, зачем они. Объясняю. Сейчас можно было бы провести опрос среди невысоких людей. Как вы относитесь к этому празднику, насколько его ждете? Ответ будет ноль. Я бы вообще... Я удивлен, почему в 26-м, в мировом причем, инфопространстве еще существуют такие праздники. Я даже аналогий сейчас никаких проводить не буду. Впрочем, на 7903-797-6333 принимаю пожелания, рекомендации от невысоких людей. Может быть, этот праздник на самом деле популярен. И есть какие-то специальные мероприятия. И абсолютно для всех.

0: Бизнес-новости.
1: Студия Александр Соколов. Здравствуйте. Минпромторг ограничил параллельный импорт компьютеров и ноутбуков. Из перечня исключили иностранную компьютерную технику и запоминающие устройства. Изменения заработают с 27 мая, сообщает РБК. После этого импортеры больше не смогут легально ввозить технику ушедших из России брендов через третьи страны без разрешения правообладателя. Под ограничения попали в том числе Acer, Asus, HP, Samsung, Intel, Kingston и другие. Также из серого импорта исключили электробритвы Брауна и товары для ухода за полостью рта Oral-B. Эксперты убеждены, что это может привести к дефициту техники и росту цен. В Минпромторге ранее поясняли, что список параллельного импорта корректируют, если появляются российские аналоги или налаживаются поставки из дружественных стран. В России резко подешевела свинина. По данным газеты «Известия», в конце апреля оптовые цены снизились до 22%. Так, стоимость свиной полутуши упала до 188 рублей за килограмм. При этом сильнее всего подешевели грудинка, ее стоимость упала почти на четверть. Эксперты объясняют это ростом производства мяса в стране и увеличением поставок из-за рубежа. Кроме того, покупатели стали осторожнее тратить деньги и часто выбирают более дешевую курицу. Несмотря на это снижение в опте, аналитики отмечают, что для многих покупателей свинина все еще остается дорогой, поэтому спрос на нее растет медленно. Лоукостер «Победа» возобновляет рейсы из Астаны в Петербург. Прямые перелеты запустят с 3 июня, сообщили в пресс-службе аэропорта казахстанской столицы. Там уточнили, что самолеты будут летать 3 раза в неделю. Из Астаны по понедельникам, четвергам и субботам, из Петербурга по вторникам, пятницам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться на эйрбасах. Ожидается, что направление будет способствовать росту туристического и делового потока между Астаной и Санкт-Петербургом. На этом пока все. Следующий выпуск новостей через полчаса.

Доброго утра под серебряным дождем. Здесь Петр Левинский, программа «Завтрак до обеда», которая обычно выходит по субботам и воскресеньям с 9 до 14, но в эти майские праздники и на время отсутствия ведущих продолжает делиться с вами своей музыкой. И обратите внимание, новости политики, экономическая ситуация в мире и многие другие животрепещущие темы вообще никак не упоминались в нашем эфире. Не благодарите. 7-903-797-6333. По выходным я вообще информацию в основном черпаю из сообщений слушателей. Нас всех это вполне устраивает. Дмитрий Маслов интересуется. А у нас праздники? У нас праздники, да, Дмитрий. Вы из какой страны пишете? Ну... У нас есть слушатели сегодня в Китае, во Франции, во многих других странах. И спасибо, что вы отмечаете и продолжаете слушать любимую радиостанцию. Независимо от отпуска, работы или куда повезло выехать на эти майские. А вот в Челябинске, например, плюс 14. Песня Аркадия Райкина, считает не подписавшийся, к сожалению, автор, «Влюбленный пожарный» очень подошла бы для даты. А я напомню, что сегодня 4 мая. Помимо May the Force, есть важные праздники. Международный день уважения кур, например. Рома даже заинтересовался, чтобы вовремя в студию зашел. Да, день вермишелевого супа для тебя. Всемирный день щедрости. А есть Всемирный день щедрости работодателя? О, мы бы его так пышно отмечали. Я точно. Прекрасный пример песни, которая порадует всех. Во-первых, наших прекрасных дам, потому что это Gypsy Kings, они же... испанцы. Ну, например. Фанаты фильма «Большой Лебовский», любителей боулинга и мексиканцев.

a los cuatro principales.

Gypsy Kings под серебряным дождем только. Программа «Завтрак до обеда». Здесь Петр Левинский. Возвращаюсь к дню невысоких людей. По-прежнему возмущен, что такое существует. Обратился к слушателям. Как вы к нему относитесь? Все. День маленьких людей – это низко, было такое сообщение. А напек беляшков, буду слушать радио «Серебряный дождь». А у нас праздники, да. Петр, а можно? Так, про Райкина я уже упоминал. Здесь было сообщение про... Значит, праздник от автора 190-сантиметрового. Павел вот писал из Екатеринбурга. Не думаю, что все невысокие выросли, поэтому праздник актуален. Мне со 190 сантиметров это хорошо видно. Павел, Екатеринбург. А, значит, Павел, Екатеринбург, у нас 190 сантиметров. Ага, отлично. В день невысоких людей у меня пару вопросов к Павлу. Павел, с какого раза вы входите в квартиру? Как долго вы прицеливаетесь, чтобы сесть в машину? Я напомню, это вопросы в день невысоких людей. В среднем Павел за жизнь получает 5-6 сотрясений мозга, просто передвигаясь по городу. Найти обувь по своему размеру Павел не надеется вообще. Вот, периодически Павла используют в роли предметов, в том числе стремянки. А день высоких людей есть, а тот текст у нас наметился. И я видел даже сообщение от слушательницы. Она писала, что она метр с небольшим, но рада этому дню. И что у нее появился еще один праздник, о котором она даже не знала. А есть какие-нибудь песни по этой теме? А, да, кстати, у меня есть песня про длинноногих в запасе.

0: Понедельник. Реклама. Кофе Мадео. Это отличное настроение с утра, пауза днем и повод собраться вместе вечером. Для нас обжарка – настоящее искусство. Здесь раскрывают вкус каждого зерна, так, чтобы дома он звучал, как в хорошей кофейне. Больше 100 сортов. От классики до авторских вкусов со специями и функционального кофе для энергии. Закажите кофе с доставкой на сайте madeo.ru и получите скидку 10% по промокоду «Дождь». Мадео. Кофе, каким он должен быть. ООО «Кофе Мадео». Москва. ОГРН 103-500-501-9004.
1: Пешком, на велике и на авто. Курьер доставляет и это, и то. Работа для курьеров с гибким графиком на Хэхэру.
2: ООО «Хэдхантер» не гарантирует трудоустройство и наличие подходящих вакансий во всех населенных пунктах Российской Федерации. Москва. Категория 0+.
0: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух. Трассы для любого уровня. И атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
3: Реклама на серебряном дожде. Реклама @silver.ru.

4 мая 2026, программа «Завтрак до обеда», да, в понедельник. А на время отпуска ваших любимых ведущих и майских праздников. Программа здесь до 8, закончится через 5 минут. А сегодня среди прочих праздников День собачьего счастья. О том, что это такое, вам подробнее расскажет в эфире Роман Пак, который сегодня не встал в 5 утра. Международный день пожарных. Конечно, мы в течение всего эфира следили за этим праздником. У нас были даже песни для сугубо мужских коллективов. День вермишелевого супа я принесу в своем сердце. День невысоких людей. Невысокие люди разрешили праздновать. Отнеслись благостно, поэтому можно. И к этому же празднику есть еще одна песня Элтона Джона, которой я и хотел бы завершить этот эфир. Спасибо за компанию, приятного дня, успешной всем нам недели и до встречи. Петр Ильинский, «Серебряный дождь».

0: В Москве 11 часов. С новостями Александр Соколов. Здравствуйте. Власти Туапсе не собираются отменять курортный сезон. Как заявил глава округа Сергей Бойко, городской пляж будет полностью очищен к 1 июня. Он добавил, что пляжный сезон состоится, потому что береговая линия округа составляет около 90 километров, а загрязнение затронуло лишь один участок. Чиновник отметил, что власти следят за качеством воздуха и резкого роста обращений к врачам нет. Он добавил, что сообщения о тяжелой ситуации в городе преувеличены, передает Коммерсант. В апреле морской терминал Туапсе несколько раз подвергался атакам дронов. На этом фоне в городе прошли нефтяные дожди, а в воздухе фиксировали превышение вредных веществ. Нефтяное пятно в Черном море растянулось вдоль побережья на десятки километров. В ФСБ доложили о задержании подпольных оружейников. Вместе с МВД и Росгвардией спецслужба схватила 150 человек, которые незаконно занимались переделкой продажи оружия. Операция прошла в 41 регионе России, передает ТАСС. По данным ФСБ, злоумышленники восстанавливали боевые свойства гражданского оружия и затем его продавали. Силовики изъяли сотни пулеметов, гранатометов, автоматов, пистолетов, винтовок и ружей, а также гранаты, взрывчатку и более 30 тысяч патронов. Также прекращена работа 41 подпольной мастерской по переделке оружия. Председатель Верховного суда Дагестана ушел в отставку. Заявление Федора Щукина одобрила высшая квалификационная коллегия судей России. Это произошло на фоне перестановок, объявленных президентом. В пятницу Владимир Путин сообщил, что нынешний глава Дагестана Сергей Меликов уйдет в отставку в сентябре. В Народном собрании республики предложили назначить на этот пост Федора Щукина. Он с 2024 года возглавлял Верховный суд Дагестана, а до этого много лет работал в судебной системе Нижегородской области. К бизнес-новостям. Россияне стали меньше пить в отелях Турции. А тенденции агентству РИА Новости рассказали в одной из гостиниц Анталии. Там связывают падение интереса туристов к алкоголю с ростом цен и экономии. Отдыхающие стали внимательно относиться к расходам. Также, как отметили ательеры, сейчас чаще приезжают семьи и люди, которые предпочитают спокойный отдых, экскурсии спа, а не вечеринки. О том, как изменился портрет отдыхающего в Турции, «Серебряному дождю» рассказал генеральный директор и основатель компании «Арт Тур» Дмитрий Арутюнов.
1: All-inclusive понимание бесконечный, безлимитный алкоголь сейчас менее востребован. Мы видим, что в основном у нас востребован

0: включая перелет, купить горячий тур с безлимитным алкоголем и едой, то да, вот, собственно, такие наши люмпины прорывались. А сейчас для них это дорого.
1: Официальный курс валют Центробанка на сегодня. Доллар стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, курс китайского юаня 10 рублей 96 копеек. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Большое спасибо, Александр. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Добрый день. Почти день. Загруженность столичных дорог 3 балла. В Москве сейчас плюс 19 и облачно. Сегодня осадков не ожидается. После обеда воздух прогреется до июльских значений. Ожидается 25 градусов. Завтра в Москве также будет жарко до плюс 25, но не исключены небольшие осадки и даже первая весенняя гроза. В среду прогнозируется до 27 градусов выше нуля, а с четверга начнутся дожди и температура начнет понижаться до плюс 16.

0: «Дождь в Максе».
1: Подписывайся на любимое радио и будь в курсе актуальных событий.
2: Привет, это Игорь Наумов. Знаете ли вы, как и на чем мы летали, пока это еще не стало мейнстримом? Где можно найти следы внутри московских аэропортов сейчас? Или где еще в СССР состоялось первое выступление группы «Металлика» и первое и последнее выступление AC/DC в стране? Ответы в моих новых выпусках «Прогулок на серебряном дожде».
3: Прогулки с Игорем Наумовым. Все майские под серебряным дождем. Смотрите расписание на сайте silver.ru.

Очень доброго и даже выспавшегося дня вам желаю я, друзья. Двоякое ощущение, ты вроде бы должен домой уже идти, потому что рабочий день обычно заканчивается в это время. Я так выспался и полон сил, что готов тусить до утра на радиостанции. В ближайшие 2 часа музыка для пикника, музыкальный проект на майские праздники. В 18 часов прогулки с Игорем Наумовым. А все остальное время музыка, музыка и еще раз музыка вплоть до 7 утра завтрашнего дня. Всем направляю лучики прекрасного настроения, солнечного дня, где бы вы не слышали эти звуки. Оставайтесь под серебряным дождем.

0: Об искусстве доступно.
1: Программа Анастасии Постригай «Минуты об искусстве».
2: Привет! В эфире искусствовед Анастасия Постригай. В 1918 году Марк Шагал вернулся в родной Витебск после 10-летнего отсутствия и открыл Народное художественное училище. Это был революционный проект, фактически система свободных мастерских, где могли учиться даже самые бедные студенты. А преподавали им звезды авангарда, например, Эль Лисицкий, который именно в стенах училища в те годы создал свой знаменитый плакат «Клином красным бей белых». А потом в Витебск приехал Малевич. Он сразу же начал собирать вокруг себя студентов и склонять их на сторону своего искусства – супрематизма. Его популярность с каждым днем росла. Уже через месяц он с учениками выполнил первые заказы. Он оформил несколько витебских зданий и трамваев. Он сформировал свою команду УНАВИС – утвердители нового искусства. И те, кто недавно обожал Шагала, стали горячими сторонниками Малевича. Кончилось все тем, что однажды Шагал уехал в командировку, а когда вернулся, то увидел над входом в свое училище растяжку «Супрематическая академия». Ему пришлось покинуть пост директора. «Мои учителя подняли бунт», – писал об этом художник, – «которые втянули и учеников. И вот те, кому я дал работу и кусок хлеба, постановили выгнать меня из школы». А Малевич выразился довольно радикально. Назвал Шагала староватором, то есть старым новатором, и предложил спихивать таких на дно морское. До сих пор не знаю, как относиться к этой истории. С одной стороны, я за развитие искусства. С другой стороны, вот по-человечески обидно за Шагала, который к тому же сам был проводником новых идей. И, как по мне, никого не нужно спихивать на дно морское, чтобы утвердить даже самое сверхактуальное искусство.
1: Программа Анастасии Постригай «Минуты об искусстве».
0: Больше истории об искусстве читайте в телеграм-канале «Оппоп-арт».

0: Бизнес-новости.
1: В студии Александр Соколов. Здравствуйте. Петербургская биржа приостановила торги. Это касается торговли бензином, нефтью, газом, металлами, лесом и удобрениями. Причины приостановки торгов неизвестны. В пресс-службе площадки сообщили, что разбираются в проблеме, а о времени возобновления торгов обещали сообщить позже. СМИ сообщили об аресте директора Красноярского машиностроительного завода. По данным РИА Новости, Александр Гаврилов находится в СИЗО с конца апреля. Его подозревают в коррупции. По разным данным СМИ, речь идет либо о растрате, либо о взятке в размере 3 миллионов рублей, передает РБК. Официально о задержании директора Красмаша не сообщалось. Красноярский машиностроительный завод – это оборонное предприятие, которое занимается производством межконтинентальных баллистических ракет и другой ракетно-космической техники. За последние 3 года на завод поступило более сотни исков на 119 миллиардов рублей. США запускают мобильную сеть специально для христиан. Новый оператор Radian Mobile заработает завтра. Его главная особенность – жесткая фильтрация интернета на уровне сети. В частности, абонентам будет недоступна порнография, по умолчанию будут закрыты сайты о гендерных вопросах, насилии и азартных играх. При этом пользователям оператора предложат доступ к религиозным материалам, включая видео на библейские темы. Оператор также намерен предоставлять своим абонентам доступ к библиотеке религиозного контента, включая видеоролики на библейские темы, созданные с помощью искусственного интеллекта. В случае успеха в США проект мобильной сети для христиан может быть развернут и в других странах. На этом пока все. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: истории, которым хочется вернуться.
1: Магазин одной книги. Представьте себе книжный магазин, в котором продается только одна книга. Не кажется хорошей бизнес-идеей, да? И тем не менее, такой магазин существует и работает весьма успешно более 10 лет. Это книжный магазин Мориока Шотен в Токио. Он расположен в районе Гинза, где хватает роскоши и кричащих витрин. Но в Мориока Шотен ничего не кричит. Это всего лишь одна комната, в которой продается всего одна книга. Каждую неделю книга меняется, а вместе с ней меняется и оформление магазина. Комната становится продолжением книги. Пространство вступает в диалог с сюжетом и образами. То вокруг расцветают цветы, то появляются картины, то странные предметы. Магазин становится окном внутрь книги, функционируя как выставочное пространство для одной истории. Владелец Мориока Шотен раньше управлял большим книжным магазином, но заметил, что люди часто приходили всего за одной книгой. Это наблюдение и легло в концепцию удивительного пространства. Издания для него всегда выбираются очень тщательно лично владельцем. В разные недели там можно было встретить, например, редкий сборник взрослых рассказов автора «Мумитролля» Туве Янсен, сказки Андерсена или буддийскую поэзию Кэнзи Миядзава. Но какая бы книга там ни выставлялась, философия Мориока Шотен – это уделить одной истории максимальное внимание. Редкость в наши быстрые времена.
0: Программа Камилы Лысенко «Камбук». Больше интересных фактов о книгах и их авторах читайте в телеграм-канале «Come Together».

0: Понедельник. Реклама.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Международная лига «Урал-ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на Яндекс.Афиша.ру. 12+. ООО «Яндекс. Москва. ОГР. 102-77-022-9113».
3: Весна – лучшее время для бега. Серебряный дождь бегает вместе с вами в ваших наушниках. И, конечно же, только под хорошую музыку. Каждый день с 6 до 7 утра по Москве лучшие динамичные треки в программе «Музыка для бега». Подключайтесь.
4: Партнер проекта ООО «Уралхим Ран Фактори».
5: Ваш надежный проводник в мире бега. Присоединяйтесь к тренировкам, исследуйте новые маршруты и получайте удовольствие от движения.
6: Реклама на серебряном дожде. 643-101.

0: В российской столице полдень. С новостями Александр Соколов. Здравствуйте. Число погибших на руднике в Магаданской области выросло до 8. Об этом сообщил губернатор Сергей Носов. Он отметил, что спасатели нашли тела последних 4 человек, которые числились пропавшими под завалами. Чтобы до них добраться, специалисты вывезли более 15 тысяч кубометров горной породы, пишут Вести. ЧП в угольном карьере в Магаданской области случилось 30 апреля. По данным руководства разреза Кадыкчанский, горная масса обрушилась из-за схода селя. Следственный комитет завел уголовное дело небезопасных работах. Власти Москвы сообщили о ликвидации еще одного беспилотника. Его сбили на подлете к городу, доложил мэр Сергей Собянин. Куда упали обломки, он не уточнил. Утром градоначальник докладывал об уничтожении 2 БПЛА, летевших на Москву. По данным Собянина, пострадавших нет. Также сообщалось о попадании дрона в многоэтажку на западе столицы. Никто не пострадал, эвакуация жителей не проводилась. Телеграм-каналы сообщали, что от ударной волны пострадал фасад квартиры на 36 этаже. По данным канала ШОТ, всего на Москву летело 8 беспилотников, несколько сбили на границе. Отмечается, что для атаки по Москве ВСУ использовали дроны типа «Люты», которые впервые запустили из Киева. Расстояние по прямой от Киева до Москвы по воздуху около 760 километров. На круизном лайнере в Атлантике произошла вспышка мышиной лихорадки. ЧП случилось на корабле МВ «Хондиус», которое шло из Аргентины на Кабо-Верде. По данным Всемирной организации здравоохранения, погибли 3 человека. Один точно скончался от хантавируса, еще 5 человек пострадали. Их случаи исследуются. Всего на борту лайнера находится около 150 туристов. Россиян среди погибших не было. Хантавирус или мышиная лихорадка передается человеку от грызунов. При этом в Минздраве ЮАР сообщили, что на лайнере произошла вспышка острого респираторного синдрома. Подробнее об этом «Серебряному дождю» рассказал врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач», член Российского кардиологического общества Денис Прокофьев.
1: Респираторный синдром – это всего лишь характеристика воспаления стороны легочной ткани и развития дыхательной недостаточности. За этим термином не скрывается какой-либо диагноз, его придется устанавливать. Мы понимаем, что на фоне острого респираторного синдрома произошла проблема, которая привела к кислородному голоданию, развитию гипоксии, нарушение дыхания. Тут самое важное – установить причину. Это могла быть пневмония, это могло быть попадание каких-либо токсинов в дыхательную систему в виде ядовитых газов, дыма. Это могли быть воспаления абсолютно любого вирусного или бактериального генеза. Есть определенная симптоматика, на основе которой выставляется респираторный синдром или респираторный дистресс-синдром. Но что явилось причиной, для этого требуется диагностика. Выполняется лабораторное исследование, рентген грудной клетки. Но, к сожалению, острый респираторный дистресс-синдром – это смертельная опасная ситуация.
0: К бизнес-новостям. Роскомнадзор хочет усилить блокировку VPN. По данным издания Кодурова, по планам ведомства, к 30-му году эффективность борьбы с такими сервисами должна вырасти до 92%. Также ожидается, что системы фильтрации смогут контролировать до 98%

В Москве сейчас плюс 21 и малооблачно. Сегодня осадков не ожидается. После обеда воздух прогреется до июльских значений. 25 градусов, обещают синоптики. Завтра в столице также будет жарко, до плюс 25, но не исключены небольшие осадки в виде дождя и даже первая весенняя гроза, возможно. В среду прогнозируется до 27 тепла, а с четверга начнутся дожди и температура начнет понижаться до плюс 16.

0: На эти майские мы предложили Петру Левинскому...
1: Решили за Петра Левинского.
0: На эти майские мы решили за Петра Левинского, что он ведет утро под серебряным дождем.
1: Дальше я сам.
2: Дальше он сам.
1: С 4 мая всю неделю будем просыпаться с классной музыкой, хорошим настроением и майскими праздниками.

0: Шпаргалки Александра Толмачева.
1: Для чего нужны комары? Да, действительно, кажется, что существование назойливых кусачих комаров – это какое-то досадное упущение. Но в природе ничего не существует просто так. И даже надоедливые комары играют в ней свою важную роль. Во-первых, комарами питаются птицы и лягушки. В некоторых местах, например, в холодной Арктике, птицам не остается никакой другой пищи, кроме комариных личинок. И это их единственный шанс прокормиться и сохранить жизнь себе и своему потомству. Кроме того, комариные личинки – это важнейшая белковая пища для рыб и многих других обитателей пресных водоемов. Во-вторых, нужно учесть, что кровь теплокровных животных пьют только самки комаров. А вот самцы комаров питаются нектаром и соками растений. Почему? Да потому что они участвуют в процессе опыления цветковых растений. Их помощь особенно нужна в суровой тайге. В-третьих, в организме комаров содержатся важные микроэлементы, которые необходимы растениям. Погибая, комары отдают растениям кальций, фосфор и другие минералы, без которых не будет расти ни пышная трава, ни могучие деревья. И пусть некоторые виды комаров являются еще и переносчиками некоторых болезней, например, малярии, для природы и у этого есть свое разумное объяснение. Таким образом, комары и инфекции, которые они распространяют, помогают контролировать численность многих животных на нашей планете.
0: Шпаргалки Александра Толмачева. Видеолекции Александра Толмачева о природе можно смотреть на сайте detlektor.com. Музыка для пикника.

0: Бизнес-новости.
1: Студия Кира Богданова, здравствуйте. Гендиректор оборонного завода «Красмаш» Александр Гаврилов арестован по подозрению в растрате. По словам депутата Красноярского горсовета Ивана Петрова, Гаврилов проходит по делу о получении взятки в 3 миллиона рублей. АО «Красноярский машиностроительный завод» – одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Входит в Роскосмос, дочерняя структура ГРЦ «Макеева». На заводе производят стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». Александр Гаврилов возглавил предприятие в августе 2018 года. До этого с 2005 года занимал в «Красмаше» различные руководящие должности. Розничные продажи воды в бутылках сократились на 14% в мае-апреле год-году. Это продиктовано стремлением граждан экономить. Они начали активнее использовать системы фильтрации водопроводной воды и кулеры. В гиперленте обращают внимание на то, что из-за роста цен потребители бутилированной воды переключаются на более доступные бренды. США завтрашнего дня заработает сеть сотовой связи для христиан, сообщает Technology Review. Отличие заключается в полной блокировке доступа к порнографии, которую нельзя отключить. Сеть будет управляться виртуальным оператором мобильной связи Radiant Mobile. При этом операторам предоставят абонентам доступ к библиотеке религиозного контента, включая видеоролики на библейские темы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Следующий выпуск новостей через полчаса.

Всем привет! С вами я, Маша Тюменева, и моя авторская программа «Есть где есть». Сегодня мы отправляемся в гастрономическое путешествие в Петербург. В итальянском ресторане «Перкорса», что в переводе значит «путь», началась новая глава. И это не просто обновление меню, а настоящий кулинарный роман с Италией в главной роли. Авторы этой истории – Давиде Джакамелли, это главный сушеф Four Seasons Lion Palace, и Марина Пугина, шеф-повар ресторана «Перкорса». Вместе они придумали меню, где классика встречают фьюжн, а привычные блюда в новых сочетаниях начинают играть, ну, совершенно неожиданно. Вот лишь несколько цитат из меню. «Горы и море» – ризотто, где земляные грибы порчини соседствуют с аргентинскими креветками. «Равиоли с лобстером», который делает реверанс в сторону востока благодаря шафрану и фенхелю. «Филе сибаса конфи» в виде ролла, проложенного листами нори. Да, как видим, итальянцы тоже любят эксперименты. Ну и еще, например, стейк под соусом «Жус фуагра». Здесь видим реверанс итальянца франко-русской истории. Когда работаешь с Мариной, невозможно остановиться. Она как фейерверк идей, сказал мне однажды Давиде. И правда, их дуэт превратил «Перкорса» в место, где удивляет даже элементарный карпаччо. Кстати, вся фишка здесь в соусе строганов. Любопытны здесь также красные креветки с миндальным кремом и маринованной клубникой. И это основное блюдо, а не десерт, который, к слову, тоже лучше не пропускать. Итальянская Dolce Vita тут полна сюрпризов. Будете в Петербурге, берите на заметку. С вами была неизменно Паша Тюменева Маша и «Есть где есть».

0: В Москве 13 часов, в студии Кира Богданова. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о назначении Федора Щукина исполняющим обязанности главы Дагестана. За пару часов до этого сообщалось, что Щукин ушел в почетную отставку с должности председателя Верховного суда республики. Одновременно президент освободил Сергея Меликова от должности главы Дагестана. Он возглавлял регион с 5 октября 2020 года и ушел в отставку по собственному желанию. МИД России обвинил США в автоматической выдаче гражданства детям российских дипломатов. По данным спикера ведомства Марии Захаровой, паспорта выдают без всяких заявлений от родителей, просто по факту рождения в США, передают ведомости. Захарова считает такие действия попыткой давить на российских сотрудников и еще сильнее испортит отношения между странами. Ситуация в зоне международных прилетов московского аэропорта Шереметьево стабилизировалась. Скоплений пассажиров нет, они проходят формальности без задержек, сообщили в аэропорте. Накануне там был усилен контроль прибывающих из-за границы пассажиров. Сообщалось о возможном увеличении времени прохождения после полетных формальностей. Был введен 100% досмотр на прилете. Это связано с вопросами безопасности, рассказал Серебряному дождю гендиректор Ассоциации аэропорт гражданской авиации, член общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.
1: Я, например, все это дело списываю на 9 мая. Вот и все. Надо как-то, понимаешь ли, ужесточать все-таки какие-то требования. Ну, что делать? Это временное явление. Пройдет 9 мая, зеленый коридор откроют.
2: Были уже такие случаи, когда зеленый коридор закрывали?
1: Я сейчас не могу сказать. Ну, были более, так сказать, серьезные проверки. В принципе, не закрывали. Решили обезопасить, но почему бы нет? Я думаю, что люди поймут и не будут возражать. Это просто усиление мер безопасности. Здесь ничего такого особенного нет.
0: Авиаэксперт Виктор Горбачев о вчерашних проблемах в Шереметьево. К бизнес-новостям. Генпрокуратура требует обратить в доход государства акции группы компаний «Росагро», а также более 14 миллиардов рублей. Средств, принадлежащих бывшему сенатору от Белгородской области и основателю компании Вадиму Машковичу. Это следует из антикоррупционного иска Генпрокуратуры, поданного в Хамовнический суд Москвы. Миллиардер Машкович был арестован в конце марта. В его отношении было возбуждено дело о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Прокуратура оценивает стоимость имущества более чем в полтриллиона рублей. Сегодня в Хамовническом суде Москвы прошла беседа по иску прокуратуры, а на завтра назначено его рассмотрение по существу, сообщает «Коммерсант». Официальные курсы валют Центробанка на сегодня. Доллар подешевел на 8 копеек. Стоит 74 рубля 80 копеек. Евро прибавил 87 копеек. Курс 88 рублей 64 копейки. Юань в плюсе на 1 копейку. Стоит 10 рублей 96 копеек. Следующий выпуск новостей через полчаса.
3: Большое спасибо, Кира. 3 балла такова загруженность столичных дорог к этому часу. А в Москве летняя погода, сейчас плюс 22, светит солнце, сегодня дождь, метеорологи не обещают. После обеда воздух

0: проекте Маши Кравченко «Old Russia with Masha».
1: Холя ногтей или маникюр. Холя – это от слова «холить» или «ухаживать». Да, друзья, так маникюр называли до революции. Вообще, сам факт оказания маникюрных услуг в те времена немножко удивляет. В книге «Время и вещи» Яков Риваш рассказывает про то, что маникюрши обитали при парикмахерских. И там, где была надпись «Холя ногтей», на витрине, как правило, лежала женская рука на бархатной подушке. Услуги по уходу за руками были крайне популярны. Те, кто не ходил в салоны, могли это делать дома с помощью специальных эмалей и маникюрных наборов. Маникюрные наборы были в продаже. 10 рублей за полный набор, а маленькие ножнички за 3 рубля. Наверное, наиболее близкую визуализацию салона красоты тех лет можно увидеть в фильме Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» начала 20-х. Там даме и делают маникюр, и сушат волосы феном. Как это ни странно, за 100 с лишним лет набор инструментов, да и внешний вид типового салона практически не изменились.
0: О необычных людях, их судьбах и историях из нашего прошлого читайте в телеграм-канале «Old Russia with Masha».

0: сейчас новости.
1: В студии Кира Богданова. Здравствуйте. Суд арестовал 100% акций компании «Росагро» по иску Генпрокуратуры. Арест наложен на 480 миллионов акций, уточняет РИА Новости. Речь идет об акциях основателя «Росагро» Вадима Машковича. Генпрокуратура требует обратить доход государства. Акции «Росагро», принадлежащие бывшему сенатору от Белгородской области и его родственникам, а также 14 миллиардов рублей средств. Это следует из антикоррупционного иска Генпрокуратуры, поданного в Хамовнический суд Москвы. Миллиардер Машкович был арестован в конце марта. В его отношении было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Авиакомпании сократили 2 миллиона мест из-за дефицита топлива. Мировые авиаперевозчики за последние недели убрали места из майских расписаний. Общее предложение снизилось со 132 миллионов до 130 миллионов кресел с середины до конца апреля, пишет Financial Times. 1000 рейсов отменены, часть маршрутов переведена на более экономичные самолеты. Среди компаний, пересматривающих расписание, British Airways, United Airlines, Air China, а также ближние восточные перевозчики. Сильнее всего пострадали азиатские регионы. Из-за проблем с поставками через Ормузский пролив и ограничений в хабах авиакомпании сталкиваются с риском нехватки топлива даже для обратных рейсов. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Культур-мультур-уикенд.
1: До 17 мая в новом комплексе 62-й больницы в Сколково работает уникальная выставка «Вместе». Она не просто так размещена в медицинском учреждении. Главная тема экспозиции – поддержка людей, которые столкнулись с пугающим диагнозом. Поэтому работы призваны напомнить пациентам и их близким, что в критических ситуациях они не одни, ведь всегда есть врачи, близкие и просто люди, готовые помочь. Проект объединил более 200 арт-объектов и инсталляций от 70 художников, от паблик-арта до художественных росписи. После завершения выставки большая часть из этих работ останется в пространстве больницы номер 62 и станет основой постоянной экспозиции. А пока сюда стоит заглянуть и ради насыщенной публичной программы. Здесь работают лектории, мастерские художников, интерактивные зоны и другие иммерсивные форматы. 5 мая в павильоне Музея транспорта Москвы на ВДНХ откроется выставка «Иномарка», посвященная стихийным авторынкам 90-х. Местам, где покупали свой первый «Мерседес 600-й», искали небитую, некрашенную «Ауди» и торговались у капота за праворульную «Хонду». Экспозиция объединит 5 тематических зон, каждая из которых раскроет путь покупателя и продавца на авторынке. От мечты об иномарке и выбора на рынке до перегона, сделки и дальнейшей жизни автомобиля. Среди экспонатов более 25 машин из Европы, Азии и США, а также инсталляции «Сектор приз» от современных художников. Фильм «Нанкинский фотограф» рассказывает о трагических событиях, произошедших в Нанкине в дни японской оккупации. Картина заняла в 2025 году 3-е место в топе национальных фильмов по сборам в Китае. Посмотреть ее на китайском языке с русскими субтитрами можно будет в рамках специального показа проекта «Каро Арт» в кинотеатре «Октябрь» завтра. После просмотра фильм со зрителями обсудит востоковед китаист Иван Зуенко. Начало в 19:30.
0: Культур-мультур-уикенд.

0: Понедельник. Реклама.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух. Трассы для любого уровня. И атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
3: Быть в контакте с «Серебряным дождем» очень просто. Достаточно ввести vk.com/silverrain. Подписывайтесь и будьте в курсе.
4: Реклама на «Серебряном дожде». Реклама @silver.ru.

0: В Москве 14 часов. В студии Кира Богданова. Здравствуйте. Пребывание мигрантов в России должно быть экономически обоснованным. Об этом заявил глава Госдумы Вячеслав Володин в связи с внесением в Нижнюю палату парламента законопроекта об увеличении налоговых пошлин для приезжих с целью работы в России. По его словам, депутаты планируют оперативно рассмотреть инициативу. Увеличение пошлин для мигрантов позволит ежегодно пополнять бюджет более чем на 15 миллиардов рублей, отметил Володин. Мобильного интернета в Москве не будет с 5 по 9 мая. Операторы связи уже отправляют смс-рассылки с предупреждением. В мобильном приложении Билайна также появилось предупреждение о том, что интернет не будет работать по независящим от компании причинам. Власти Туапсе не собираются отменять курортный сезон. Как заявил глава округа Сергей Бойко, городской пляж будет полностью очищен к 1 июня. Он добавил, что пляжный сезон состоится, потому что береговая линия округа составляет около 90 километров, а загрязнение затронуло лишь один участок. Чиновник отметил, что власти следят за качеством воздуха и резкого роста обращений к врачам нет. В апреле морской терминал Туапсе несколько раз подвергался атакам дронов. На этом фоне в городе прошли нефтяные дожди, а в воздухе фиксировали превышение вредных веществ. Период резкого потепления в Москве не будет продолжительным. К 9 мая температура может понизиться до 9 градусов. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Серебряному дождю», что до четверга все-таки нас ждет летняя погода.
1: До четверга включительно у нас очень теплая погода, практически жаркая погода. Ну, правда, в воду не полезешь, еще вода достаточно холодная, но загорать на берегу можно, температура около 25 градусов, а иногда на западе области, на юге может зашкаливать за 27 градусов. Погода начнет меняться в пятницу, пойдет дождь и температура понизится. Именно тогда вот эти вот 10 градусов, которые в предварительном прогнозе считалось на 9 такое будет. Но 9-го, скорее всего, дожди и фронтальный раздел уйдут южнее, появится солнце, и таких низких температур уже не будет. Ожидается что-то около 13-15 градусов и гораздо меньше дождей, чем в пятницу.
0: Метеоролог Александр Шувалов о погоде. К бизнес-новостям. Страны ОПЕК плюс договорились увеличить добычу нефти. Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман с июня будут поставлять 188 тысяч баррелей в сутки. Это уже третий подряд повышение добычи. Картель принял такое решение на фоне конфликта на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива. В ОПЕК плюс заявили, что будут следить за ситуацией, чтобы сохранить стабильность на мировом рынке. Эксперты считают, что решение ОПЕК плюс об увеличении добычи нефти – это скорее символический жест, чем реальное решение проблемы дефицита на рынке. Следующий выпуск новостей через полчаса. Официальный курс валют Центробанка на сегодня. Доллар подешевел на 8 копеек, стоит 74 рубля 80 копеек. Евро прибавил 87 копеек, курс 88 рублей 64 копейки. Юань в плюсе на 1 копейку стоит 10 рублей 96 копеек.
2: Большое спасибо, Кира. Загруженность столичных дорог сейчас трехбальная. Снова поднялась по сравнению с прошлым часом. А что касается погоды, в Москве она сегодня летняя. Сейчас плюс 22, светит солнце. Сегодня дождь метеорологи не обещают. После обеда воздух прогреется до июльских значений. Ожидается 25 градусов. Завтра в Москве также будет жарко, до плюс 25, но не исключен небольшой дождь и даже первая весенняя гроза. В среду прогнозируется до 27 тепла, а с четверга начнутся дожди. Температура начнет понижаться до плюс 16.

0: Встречают как-то Виктор Набутов и Татьяна Котина в коридоре Петра Левинского.
1: Петр, проследи, чтобы на майские тут все было нормально. Мы в отпуск.
2: Но я ведь...
3: Петр, но это только до 8 мая, потом мы вернемся.
2: Я, конечно, с удовольствием, но могли бы вы как-то заранее предупредить. Я шашлыков намариновал.
0: На майские особенное спокойное музыкальное утро под серебряным дождем с Петром Левинским. С 4 мая будем просыпаться с классной музыкой. Хорошо проведем майские под серебряным дождем.
4: Привет, это Игорь Наумов. Знаете ли вы, как и на чем мы летали, пока это еще не стало мейнстримом? Где можно найти следы внутри московских аэропортов сейчас? Или где еще в СССР состоялось первое выступление группы «Металлика» и первое и последнее выступление AC/DC в стране? Ответы в моих новых выпусках «Прогулок на серебряном дожде».
0: Прогулки с Игорем Наумовым. Все майские под серебряным дождем. Смотрите расписание на сайте silver.ru.

0: дизайн с Варей Шелита.
1: Всем привет, с вами Варя Шелито, и сегодня я бы хотела поговорить о стиле, который сейчас на пике популярности. Этот стиль мне очень откликается, он безумно самобытен и уникален, узнаваем и не похож ни на какой другой. Это русский стиль. Ему не подвластны моды на высокие технологии и урбанизм. Русский стиль в интерьере пользуется большой популярностью не только в России, но и за рубежом. Название одного из направлений русского стиля, а-ля рус, пришло к нам как раз из Европы. Иностранцы ассоциируют его с обилием декоративных элементов, созданных в лучших традициях народного промысла. Такие немного кичевые, пестрые интерьеры а-ля рус в нашей полосе в основном встречаются в большинстве своем в русских ресторанах. А вот иностранцы с радостью оформляют свои дома матрешками, жесткими подносами и хохломой. А вот как раз еще одно ответвление русского стиля – русская изба – поражает своей лаконичностью и функциональностью. Характерная черта такого оформления – экологичность, дань традициям и уважение к истокам. Тут для каждой вещи существует свое определенное место, а все предметы должны выполнять отведенную им роль. И именно поэтому интерьер в стиле «русская изба» выглядит целостно и гармонично. А еще есть такое направление, как русская усадьба. Очень красочная, яркая и колоритная. И, кстати сказать, именно в таком стиле мы с моей командой сейчас будем восстанавливать бревенчатый дом в городе Шуи, Ивановской области. Тут под стать древнерусским княжеским домам деревянную отделку и предметы мебели украшают разноцветными орнаментами, а комнаты отличаются богатым убранством. Изюминка интерьера – изразцовая печь, покрытая керамическими плиточками с диковинными узорами. В общем, думаю, что добавив щепотку сказки с иллюстрациями Билибина, ваш современный дизайн, ваш мир станет немного ярче. Уже достаточно избитый прием, но мой любимый – вставить старинный оконный наличник в зеркало. Такой предмет декора украсит любой интерьер. Наличник продается почти во всех реставрационных мастерских, либо у частных продавцов. Экспериментируйте! Русский стиль – это очень интересный телепорт в наше далекое прошлое. С вами была Варя Шелито под серебряным дождем и до новых встреч.
0: Про дизайн с Варей Шелито.

0: слушаете «Серебряный дождь».
1: Бизнес-новости.
2: В студии Кира Богданова. Здравствуйте. Четвертым погибшим на рыбалке в акватории Волги вместе с топ-менеджером Яндекса Сергеем Лойтером оказался президент торгово-промышленной группы БИС Александр Назаров, рассказали ТАСС правоохранительных органов. Назаров в 92 году создал торгово-промышленную группу. В ее структуре 21 подразделение. В Волгоградской области компания построила несколько крупных промышленных и коммерческих объектов, в том числе жилые комплексы «Ясная поляна» и «Парк Арена», а также аквапарк «Акватория». 10 дней назад лодка с четырьмя мужчинами пропала во время шторма в акватории Волги в Волгоградской области. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта. Банк России предложил российским страховщикам перестраховать СПГ и суда, идущие из Китая, в одной из крупных страховых китайских компаний, сообщили источники «Коммерсанта». На фоне ситуации в Персидском заливе заинтересованность Пекина в российском СПГ выросла, и решение о передаче риска могло бы быть принято на политическом уровне, считают эксперты. Старейшая в России косметическая фабрика «Свобода» может быть признана банкротом из-за долга в 125 миллионов рублей. Добиваться этого планирует связанный с черноголовкой Алексея Четвергова «Генезис». Процесс может начаться в рамках переговоров о продаже «Свободы». Пока черноголовка – это один из самых возможных претендентов на бизнес фабрики стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей, пишет газета «Коммерсант». Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: сказки Александра Толмачева.
1: Есть ли польза от тараканов? Часто мы не задумываемся о том, какую важную роль тараканы играют в экосистемах. Мы привыкли смотреть на них, как на неприятных гостей, которые обитают в наших домах. Но стоит помнить, что эти насекомые на Земле живут уже десятки миллионов лет. И если сравнивать их с нами, то они – настоящие хозяева нашей планеты, а мы – ее гости. Попробуйте представить себе, каким был бы наш мир без насекомых, включая тараканов. Многие виды тараканов сейчас выполняют важную функцию санитаров, очищая окружающую среду от разлагающихся органических материалов. Они помогают сохранять экологический баланс, не позволяя другим насекомым сильно размножаться. Если бы все тараканы вдруг по какой-то причине исчезли, то это могло бы привести к изменению состояния лесов. Например, изменилось бы количество и разнообразие растений, животных, изменился бы и запах, и химический состав почвы. Но это не все. Тараканы также являются важным источником белка для птиц, для пресмыкающихся, для ежей, для мышей, для крыс, которые также являются частью большой экосистемы. И если бы тараканы исчезли, то это могло бы привести к сокращению популяции этих животных, что в свою очередь повлияло бы и на другие виды и животных, и растений. Мы должны помнить, что все живые существа на Земле играют свою важную роль в балансе биосферы, а наша задача – научиться сосуществовать с ними. Если же мы не научимся уважительно относиться к тараканам и к другим насекомым, то наш мир может измениться в худшую сторону.
0: Шпаргалки Александра Толмачева. Видеолекции Александра Толмачева о природе можно смотреть на сайте detlektor.com.

0: Москве 15 часов. Студия Кира Богданова. Здравствуйте. Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета и смс-сообщений с 5 по 9 мая. Операторы связи уже делают рассылки с предупреждением. В мобильном приложении Билайна также появилось предупреждение о том, что интернет не работает по независящим от компании причинам. Операторы рекомендуют использовать Wi-Fi. В Кремле ранее говорили о возможных ограничениях связи в целях безопасности. Еще 3 беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В каком районе это произошло, не уточняется. Минувшей ночью беспилотник врезался в многоэтажку на западе Москвы. По данным мэра, пострадавших нет. Канал ШОТ сообщает, что после удара в высотку на Мосфильмовской улице осколки, стекла, элементы обшивки здания разлетелись на десятки метров. Россияне стали реже ходить в продуктовые магазины. Такое произошло впервые за 6 лет. По данным РБК, в «Пятерочке» и «Перекрестке» посещаемость упала почти на 2%, у «Фикс-прайса» на 6%, а «Ленте» удалось удержать показатели почти на прежнем уровне благодаря акциям и скидкам. Сильнее всего отток клиентов заметили премиальные сети «Вкусвилл» и «Азбука вкуса». Эксперты говорят, что россияне начали экономить еще в прошлом году. Тогда аналитики зафиксировали стагнацию в розничной торговле. В этом году ситуация ухудшилась. Люди стали внимательнее выбирать продукты из-за снижения доходов. К бизнес-новостям. В России хотят запретить драконовские комиссии за возврат авиабилетов. КПРФ предлагает установить лимит в 10% от стоимости авиаперелета на комиссии авиакомпании при возврате или обмене билетов. Такое обращение член комитета Госдумы по туризму Артем Прокофьев направил в Минтранс. Как пояснил парламентарий, на майские праздники многие планируют посетить родных или отдохнуть, воспользовавшись услугами воздушного транспорта, но планы могут измениться по независящим от пассажира причинам. Об инициативе главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.
1: Да, комиссия взимается, и это является не драконской мерой со стороны авиакомпаний, чтобы как-то ущемить пассажира, а некой гарантией. Все-таки авиакомпании, они продают кресла, продают места с расчетом того, что они получили деньги, и на эти деньги они организовывают перелет. Они выплачивают аэропортовые сборы, приобретают топливо, готовят самолет, платят зарплаты и так далее, и так далее. И если человек вдруг передумал и забрал свои деньги, то получается, что авиакомпания деньги потратила, а кресло улетит пустым. И за сутки оно, возможно, никому и не успеет продаться. И как раз поэтому штрафуется пассажир, если он в последний момент сдает билет. У авиакомпании не остается времени продать это кресло. Получается, она несет убытки.
0: Авиаэксперт Роман Гусаров о предложении убрать большие комиссии за возврат авиабилетов. Официальные курсы валют Центробанка на сегодня. Доллар подешевел на 8 копеек, стоит 74 рубля 80 копеек. Евро прибавил 87 копеек, курс 88 рублей 64 копейки. Юань в плюсе на 1 копейку, стоит 10 рублей 96 копеек. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Большое спасибо, Кира. Загруженность столичных дорог сейчас трехбальная. Что касается погоды, в Москве летняя погода. Сейчас плюс 25, светит солнце. Сегодня дождь метеорологи не обещают. Прогреется до июльских значений после обеда воздух. Точнее, это уже произошло. 25 градусов, как и обещали синоптики. Завтра в Москве также будет жарко, до плюс 25, но не исключен небольшой дождь и даже первая весенняя гроза. В среду прогнозируется до 27 тепла, а с четверга начнутся дожди и температура начнет понижаться до плюс 16.

0: На эти майские мы предложили Петру Левинскому...
1: Решили за Петра Левинского.
0: На эти майские мы решили за Петра Левинского, что он ведет утро под серебряным дождем.
1: Дальше я сам.
2: Дальше он сам.
1: С 4 мая всю неделю будем просыпаться с классной музыкой, хорошим настроением и майскими праздниками.
3: Остаемся под серебряным дождем.
4: Найди нас в Макс.

0: Культур-мультур-уикенд.
1: До 17 мая в новом комплексе 62-й больницы в Сколково работает уникальная выставка «Вместе». Она не просто так размещена в медицинском учреждении. Главная тема экспозиции – поддержка людей, которые столкнулись с пугающим диагнозом. Поэтому работы призваны напомнить пациентам и их близким, что в критических ситуациях они не одни, ведь всегда есть врачи, близкие и просто люди, готовые помочь. Проект объединил более 200 арт-объектов и инсталляций от 70 художников, от паблик-арта до художественных росписи. После завершения выставки большая часть из этих работ останется в пространстве больницы номер 62 и станет основой постоянной экспозиции. А пока сюда стоит заглянуть и ради насыщенной публичной программы. Здесь работают лектории, мастерские художников, интерактивные зоны и другие иммерсивные форматы. 5 мая в павильоне Музея транспорта Москвы на ВДНХ откроется выставка «Иномарка», посвященная стихийным авторынкам 90-х. Местам, где покупали свой первый «Мерседес 600-й», искали небитую некрашеную «Ауди» и торговались у капота за праворульную «Хонду». Экспозиция объединит 5 тематических зон, каждая из которых раскроет путь покупателя и продавца на авторынке. От мечты об иномарке и выбора на рынке до перегона, сделки и дальнейшей жизни автомобиля. Среди экспонатов более 25 машин из Европы, Азии и США, а также инсталляция «Сектор приз» от современных художников. Фильм «Нанкинский фотограф» рассказывает о трагических событиях, произошедших в Нанкине в дни японской оккупации. Картина заняла в 2025 году третье место в топе национальных фильмов по сборам в Китае. Посмотреть ее на китайском языке с русскими субтитрами можно будет в рамках специального показа проекта «Каро Арт» в кинотеатре «Октябрь завтра». После просмотра фильм со зрителями обсудит востоковед-китаист Иван Зуенко. Начало в 19:30.
0: Культур-мультур-уикенд.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Кира Богданова. Здравствуйте. Предприятия «АвтоВАЗа» отправились в единый корпоративный отпуск. Он продлится с 4 по 13 мая включительно. В этот период будут модернизированы производственные линии для выпуска новой модели «Лада Азимут», а также проведены пусконаладочные работы новых обрабатывающих центров в производстве двигателей и так далее. Суммарно компания потратит на это более 530 миллионов рублей. Спрос на кроссворды и судоку в России вырос почти на треть из-за проблем с интернетом. По данным телеграм-канала Мэш, россияне стали активнее покупать журналы с головоломками, чтобы легче пережить цифровой детокс. При этом среди популярных товаров остаются раскраски и настольные игры. Как выяснили аналитики RIM Interium, при формировании исследования про нишевые категории они учитывали продажи, поиск, медиа и устойчивость спроса упомянутых товаров. Амстердам стал первой столицей в мире, где запрещена реклама мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива, сообщает BBC. Это одна из мер, которая должна способствовать снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями к 2050 году вдвое. Первым в мире городом, запретившим рекламу мяса в общественных местах, стал нидерландский Харлем. Это произошло еще в 2022 году. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: «Планируй это» с Дашей Касьяновой.
1: Всем привет! Сегодня расскажу о паре мест, которые могут перенести в другую эпоху. Достигается это посредством интерьера, атмосферы, музыки и меню, конечно. Итак, садимся в машину времени и поехали. Первая локация называется «Вино и другие лекарства». Находится бар на Комсомольском проспекте, и это будто французская аптека из 19 века. В коктейльной карте классические старинные рецепты без изменений, а в меню традиционные блюда с вековой историей, например, утка, которую готовит половину дня. Здесь много антиквариата, почти все привезли с европейских барахолок. Дальше локация под названием «Хиросима. Моя любовь». Это Спартаковская площадь и бар в стиле разрушенного японского дома 60-х. Весь проект построен на прямых ассоциациях с лентой «Хиросима. Моя любовь» Алена Рене. И выглядит очень руинно, мрачно и даже страшновато. Еще одно местечко – это Клавери на Сретенке. Оно переносит в атмосферу затерянной рыбацкой деревушки на берегу Атлантики. Это не просто заведение, а настоящее воспоминание о туманном Альбионе, где время будто остановилось несколько веков назад. Каждая деталь – часть истории. И винтажные предметы, собранные с любовью на аукционах и блошиных рынках. И даже труба от парохода, вмонтированная в барную стойку. Ну и завершает подборку ЦДЛ, или Центральный дом литератора. Из названия ясно, что тут было раньше. А сегодня ресторан, и он погружает в атмосферу роскоши былых времен и русской кухни. Все происходит в настоящем княжеском особняке в стиле модерн. Интерьер заведения воссоздан с удивительной точностью по историческим документам, чтобы каждый гость смог почувствовать дух ушедшей эпохи. И есть даже камины. А фото этих мест можно увидеть в моем телеграм-канале «Забронируй это» или «Резерв». Пока-пока.
0: «Забронируй это» с Дашей Касьяновой.

0: Понедельник. Реклама.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Международная лига «Урал-ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на yandex.afisha.ru. 12+. ООО «Яндекс. Москва. ОГР. 1-02-770-022-9193».
0: Реклама на серебряном дожде. 643-101.

0: В Москве 16 часов. В студии Кира Богданова. Здравствуйте. Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета и смс-сообщений с 5 по 9 мая. Операторы связи уже делают рассылки с предупреждением. В мобильном приложении Билайна, например, появилось предупреждение о том, что интернет не работает по независящим от компании причинам. Операторы рекомендуют использовать Wi-Fi. В Кремле ранее говорили о возможных ограничениях связи в целях безопасности. Одному из видных в недавнем прошлом деятелей ЛДПР Сергею Абельцеву гособвинение запросило 8 лет за мошенничество в особо крупном размере. Его также просят оштрафовать на 1 миллион рублей, передает ТАСС. Сергей Абельцев обвиняется в обмане ранее судимого гражданина. Он признал вину и погасил ущерб. Потерпевший по делу претензий не имеет. Он хотел за вознаграждение получить должность помощника депутата. Абельцев входил в 4 состава Госдумы с 1993 года, а в 2011 он перестал быть депутатом, но остался работать в ЛДПР помощником Владимира Жириновского. Всемирная организация здравоохранения не видит рисков для распространения хантавируса. Хотя в некоторых случаях заболевание протекает тяжело, оно нелегко передается от человека к человеку, риск для населения в целом остается низким, нет необходимости в панике или ограничениях на поездки, заявили в ВОЗ. Накануне сообщалось, что как минимум 3 человека умерли на борту круизного судна. Оно следовало из аргентинской Ушуаи в Кабо-Верде. Один случай заражения хантавирусом уже лабораторно подтвержден, еще 5 человек проверяют. К бизнес-новостям. Почти 70% опрошенных россиян уверены, что искусственный интеллект не заменит их на работе. В то же время 90% работодателей нейтрально относятся к тому, что сотрудники пользуются искусственным интеллектом. Таков итог опроса девелоперской компании «Сумма элементов». Директор по развитию платформы для HR Владислав Дылдин считает, что в будущем искусственный интеллект поможет оптимизировать работу.
1: Искусственный интеллект, нейросети – это инструмент, который позволяет оптимизировать свое время. То, что работодатели относятся нейтрально к этому, как по мне, работодатели должны смотреть в завтрашний день и понимать о том, что искусственный интеллект – это помощник. Начинающий специалист, который есть бесплатно у каждого сотрудника этого работодателя. И, безусловно, нужно не нейтрально относиться, а нужно уметь этим управлять и с этим работать. Важно тем ребятам, которые уверены в том, что их искусственный интеллект не заменит, смотреть в сторону, как нейросеть может оптимизировать мою работу и как с помощью нее мне быть эффективным на своей работе. Это все-таки вот новая ветка, которую надо принять и внедрять ее, потому что она действительно оптимизирует и позволяет эффективность каждого сотрудника увеличивать.
0: Официальные курсы валют Центробанка на сегодня. Доллар подешевел на 8 копеек, стоит 74 рубля 80 копеек. Евро прибавил 87 копеек, курс 88 рублей 64 копейки. Юань в плюсе на 1 копейку, стоит 10 рублей 96 копеек. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Большое спасибо, Кира. А загруженность столичных дорог снизилась, сейчас составляет 2 балла. Солнечно и тепло в Москве сегодня. Летняя погода, плюс 25, светит солнце. Сегодня дождя метеорологи не обещают. 25 градусов максимально достигнутая температура на сегодня. Завтра в Москве будет также жарко, плюс 25. Не исключен небольшой дождь, даже первая весенняя гроза. В среду прогнозируется до 27 тепла, а с четверга начнутся дожди и температура начнет понижаться до плюс 16.

0: кстати.
1: Как искусственный интеллект находит нам попутчиков, чтобы поездки на такси были дешевле? В сервисе Яндекс.Го есть тариф «Вместе». Он позволяет разделить поездку с другим пассажиром и получить за это скидку. В среднем от 15 до 40%. Попутчик подбирается не случайным образом. За этим стоит искусственный интеллект. В режиме реального времени он анализирует не только сами маршруты, но и учитывает время суток, локацию, направление и статистику похожих поездок. В результате сервис находит баланс, помогает сэкономить и при этом выстраивает маршрут так, чтобы поездка не слишком удлинялась для каждого пассажира.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Кира Богданова. Здравствуйте. Старейшая в России косметическая фабрика «Свобода» может быть признана банкротом из-за долга в 125 миллионов рублей. Добиваться этого планирует связанная с ГК «Черноголовка» Алексея Четвергова компания «Генезис». Процесс может начаться в рамках переговоров о продаже «Свободы». Пока «Черноголовка» один из возможных претендентов на бизнес фабрики стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей, пишет «Коммерсант». Четвертым погибшим на рыбалке в акватории Волги вместе с топ-менеджером Яндекса Сергеем Лойтером оказался президент торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Назаров с 92 года работал в торгово-промышленной группе «БИС». В ее структуре 21 подразделение. В Волгоградской области компания построила несколько крупных промышленных и коммерческих объектов, в том числе жилые комплексы «Ясная Поляна» и «Парк-арена», а также аквапарк «Акватория». 10 дней назад лодка с 4 мужчинами пропала во время шторма в акватории Волги в Волгоградской области. Все они погибли. Возбуждено дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта. Банк России предложил российским страховщикам перестраховаться с СПГ и суднами, идущими в Китай, в одной из крупнейших страховых китайских компаний, сообщили источники «Коммерсанта». На фоне ситуации в Персидском заливе заинтересованность Пекина в российском СПГ возросла, и решение о передаче риска могло бы быть принято на политическом уровне, считают эксперты. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: В Москве 17 часов. В студии Кира Богданова. Здравствуйте. Два торговых судна под флагами США прошли через Ормузский пролив, сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов. Там заявили, что американские силы активно содействуют усилиям по восстановлению транзита для коммерческого судоходства. Накануне Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода» по выводу коммерческих судов из Ормузского пролива. Сегодня Axios сообщил, что вооруженные силы США, расположенные на Ближнем Востоке, разрешено атаковать цели, которые представляют непосредственную угрозу для судов, пересекающих пролив. Власти Туапсе не собираются отменять курортный сезон. Как заявил глава округа Сергей Бойко, городской пляж будет полностью очищен к началу июня. Он добавил, что пляжный сезон состоится, потому что береговая линия округа составляет около 90 километров, а загрязнение затронуло лишь один участок. Чиновник отметил, что власти следят за качеством воздуха и резкого роста обращений к врачам нет. Он добавил, что сообщения о тяжелой ситуации в городе преувеличены. Об этом пишет Коммерсант. В апреле морской терминал Туапсе несколько раз подвергался с атакам дронов. На этом фоне в городе фиксировали превышение вредных веществ в воздухе. Нестяное пятно в Черном море растянулось вдоль побережья на десятки километров. Отдыхающим следует следить за ситуацией на месте, посоветовал слушателям «Серебряного дождя» эксперт проекта «Земля касается каждого» Владимир Чупров.
1: Мы не можем сказать что-либо о рисках. У нас не хватает экспертизы. Второе, факторы, которые на сегодня влияют на открытие пляжного сезона, они многочисленные и они сложно прогнозируемы. Первое, это будут ли новые выбросы. Второе, есть ли нефтепродукты на дне и будут ли шторма, которые будут выбрасывать обратно. Третье, достаточно силы средств для того, чтобы за оставшиеся 3 недели все успеть. Много людей, надеемся, успеют. Четвертое, как поведет себя нефтепродукты, которые между камнями, если технология, мы не знаем. Все, что мы можем сейчас сказать слушателям, «Серебряного дождя» — это просто смотреть на разные источники информации, в первую очередь, конечно же, государственные, но и другие тоже, как происходит ситуация на месте, ну и принимать решения с учетом заявлений и позиций государственных органов, которые гарантируют и обеспечивают безопасность, с учетом факторов, о которых я сказал.
0: Эксперт Владимир Чупров о ситуации на пляжах Туапсе. К бизнес-новостям. Россияне стали чаще ходить в походы. По данным РИА Новости, с начала года спрос на походные товары вырос сразу на 17%. Граждане стали чаще покупать палатки и спальные мешки, при этом средняя цена на них несколько снизилась. В этом году россияне активнее всего покупают походную посуду, налобные фонари и фляги. При этом больше всего увеличился интерес к сухому горючему. Его стали покупать в 3,5 раза чаще. Официальные курсы валют Центробанка на сегодня. Доллар подешевел на 8 копеек, стоит 74 рубля 80 копеек. Евро прибавил 87 копеек, курс 88 рублей 64 копейки. Юань в плюсе на 1 копейку, стоит 10 рублей 96 копеек. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Большое спасибо, Кира. Загруженность столичных дорог сейчас 3-бальная, а в Москве летняя погода. Плюс 25 показывают столбики термометров, светит солнце. Сегодня дождь метеорологи не обещают. После обеда воздух прогрелся уже до июльских значений, 25 градусов, как сказано ранее. Завтра в Москве также будет жарко, до плюс 25, но не исключен небольшой дождь и даже первая весенняя гроза. В среду прогнозируется до 27 тепла, а с четверга начнутся дожди, и температура начнет понижаться до плюс 16.

0: Реклама. Ваш любимый фрукт на завтрак. Свежесалатный обед. Вкусный ужин в кругу семьи. Все начинается с земли, труда множества людей и современных решений. Технологии питания растений «Уралхим» помогают фермерам собирать богатый урожай. «Уралхим» создает будущее, где качественная еда доступна каждому.
1: Кстати,
2: если вызвать такси в Яндекс.Гоу за 15-20 минут до ровного часа, поездка обязательно будет дешевле. Это правда или миф? Это миф. Алгоритм не привязан к ровному времени. Он реагирует на реальный спрос в конкретный момент. Но есть нюанс. Спрос на такси действительно меняется волнами. Например, на окраинах пик заказов приходится на раннее утро, а в центре – ближе к началу рабочего дня. Рабочий день у многих организаций начинается в 9 утра, поэтому спрос на такси достигает своего пика ровно за час до этого. Потому что многие планируют выезд из дома именно по ровным часам. Тогда и заказов

резко становится больше, чем свободных машин. В такие моменты временно включается повышающий коэффициент. Лучшее время для заказа утром до 8, в четверть десятого или после 10 часов. Так как если выезжать позже или чуть раньше часа пик, можно попасть в более спокойный период, и поездка окажется быстрее и выгоднее. Если же в момент заказа спрос высокий, сервис «Транспорт» в Яндекс.Гоу позволяет выбрать маршрут на общественном транспорте.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Кира Богданова. Здравствуйте. Авиакомпании сократили 2 миллиона мест из-за дефицита топлива. Мировые авиаперевозчики за последние недели убрали места из майских расписаний. Общее предложение снизилось со 132 миллионов до 130 миллионов кресел с середины до конца апреля, пишет Financial Times. 1000 рейсов отменены, часть маршрутов переведена на более экономичные самолеты. Среди компаний, пересматривающих расписание, British Airways, United Airlines, Air China, а также ближневосточные перевозчики. Сильнее всего пострадали азиатские регионы. Из-за проблем с поставками через Ормузский пролив и ограничений в хабах авиакомпании сталкиваются с риском нехватки топлива даже для обратных рейсов. Россия третий месяц подряд входит в топ-3 стран по количеству своих туристов во Вьетнаме. Так, турпоток россиян в эту страну с января по апрель вырос почти в 4 раза в годовом выражении, сообщают вьетнамские власти. Благодаря этому Россия с февраля входит в тройку лидеров среди стран-визитеров по числу иностранных туристов, уступая лишь Китаю и Южной Корее. ВТБ завершил юридическое присоединение Почта банка. В пресс-службе добавили, что благодаря этому сеть банка стала крупнейшей в России. У кредитной организации теперь 4500 точек обслуживания и 23 тысячи почтовых отделений. Следующий выпуск новостей через полчаса.

вами «Серебряный дождь». Silver.ru.

0: Понедельник. Реклама.
1: Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково. С 17 апреля по 17 мая приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному.
4: Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы», как дань уважения героям Великой Отечественной войны.
5: Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья.
6: Свежий воздух. Трассы для любого уровня. И атмосфера, которая объединяет.
7: Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом.
8: Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru. 0+.
9: Реклама на серебряном дожде. Реклама @silver.ru.

0: В Москве 18 часов. Студия Кира Богданова. Здравствуйте. Пребывание мигрантов в России должно быть экономически обоснованным. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он пообещал, что депутаты оперативно рассмотрят проект о росте госпошлин для приезжих с целью работы в России. Его внес в парламент Кабмин. Увеличение пошлин для мигрантов позволит ежегодно пополнять бюджет более чем на 15 миллиардов рублей, рассказал Володин. Сергей Меликов, ушедший с поста главы Дагестана, попросил пока не направлять его на новый участок работы после отставки. Он объяснил, что хочет дать время новому руководителю региона вникнуть в дела и назвал его порядочным человеком. В своем канале Меликов опубликовал видео с обзором своей работы в республике, начиная с присяги. Владимир Путин сегодня подписал указ о назначении Федора Щукина, исполняющим обязанности главы региона. За пару часов до этого сообщалось, что Щукин ушел в почетную отставку с должности председателя Верховного суда Дагестана. Одновременно президент России освободил Сергея Меликова от должности главы Дагестана. Меликов возглавлял регион с 5 октября 2020 года и ушел в отставку по собственному желанию. К бизнес-новостям. Исключение ряда позиций компьютерной техники из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных в России товаров, поскольку есть достаточно много аналогов. Об этом заявили в Минпромторге. Там уточнили, что смартфоны, например, Apple, Samsung, Alcatel, Asus, а также Nokia и целый ряд других остаются в списке параллельного импорта, уточнили в министерстве. Как изменится рынок, об этом «Серебряному дождю» рассказал аналитик ICT Online Андрей Блинов.
1: Все подорожает. Ну, как все, техника, которая подпадает под определение параллельного импорта. То есть персональные компьютеры, устройства памяти, то, что сейчас из этого списка убирается. Учитывая то, что параллельный импорт стал чуть не основным нашим источником зарубежной техники, компьютерной сейчас, то есть подозрение, что подорожает достаточно сильно. Плюс на это еще накладывается технологический сбор, который у нас в сентябре намечается. Возможно, подорожание уже начнется сейчас, потому что торговые сети могут готовиться к наплыву покупателей, которые постараются купить технику подешевле, тоже попытаются на этом заработать. Либо наоборот, они будут распродавать, ну, как честные, честный бизнес, распродавать остатки со складов по старой цене. Иногда бывает и так.
0: Аналитик Андрей Блинов об изменении перечня параллельного импорта. Официальные курсы валют Центробанка. На завтра доллар подорожал на 64 копейки, стоит 75 рублей 44 копейки. Евро потерял 38 копеек, курс 88 рублей 27 копеек. Юань в плюсе на 7 копеек, стоит 11 рублей 3 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Спасибо большое, Кира. На 4 балла тем временем загружены московские дороги. О погоде, она настоящая летняя, плюс 22, сейчас в нашем городе светит солнце. Сегодня дождя уже метеорологи не обещают. Завтра также 25 градусов, будет жарко, но не исключен при этом небольшой дождь и даже первая весенняя гроза. В среду прогнозируется до 27 тепла, а вот с четверга начнутся дожди, а температура начнет понижаться и в четверг уже плюс 16 днем.

0: Встречают как-то Виктор Набутов и Татьяна Котина в коридоре Петра Левинского.
1: Петр, проследи, чтоб на майские тут все было нормально. Мы в отпуск.
2: Но я ведь...
3: Петр, но это только до 8 мая, потом мы вернемся.
2: Я, конечно, с удовольствием, но могли бы вы как-то заранее предупредить. Я шашлыков намариновал.
0: На майские особенное спокойное музыкальное утро под серебряным дождем с Петром Левинским. С 4 мая будем просыпаться с классной музыкой. Хорошо проведем майские под серебряным дождем. Прогулки с Игорем Наумовым.
4: В 1991 году в Москве чуть не случилась вторая ходынка, ну, в худшем смысле этого слова. Причем на самом вроде бы мирном и даже умиротворяющем событии, на музыкальном фестивале. Но в каком фестивале и в какой исторический период? 91 год. Еще жив СССР, хотя и очень плохо себя чувствует. И международный фестиваль Monsters of Rock, то есть металлическая музыка в исполнении главных западных групп. Металлика и AC/DC. В принципе, любого из этих названий достаточно, чтобы ты, советский рокер, бросил все и мчал в Москву хоть из Минска, хоть из Владивостока. А тут еще несколько коллективов вместе с этими. Здравствуйте, это Игорь Наумов. Мы на Тушинском, чуть не сказал, аэродроме. Ну, в 21 веке какой тут аэродром? Это сплошь ЖК, офисы, еще офисы и опять ЖК. И стадион. Город на реке, ну вот эти все дела. То есть северо-запад Москвы, слева от Волоколамки, между шоссе и Москвой-рекой. Когда-то заливные луга и болота, а в 90-е...

рынок, кассеты можно купить, и музыку на этих кассетах, и магнитофон, в который кассету вставить. Тут и первые компьютеры появятся, и мониторы с принтерами. И вот в сентябре 91-го на Тушинском аэродроме фестивале «Монстры рока», где, с одной стороны, западная группа, приезд каждой из которых для советского гражданина событие на всю жизнь, а с другой стороны, сотни тысяч советских граждан, пришедших на это посмотреть и попавших в крайне неприятные для себя события, а некоторые так и вовсе в этих событиях участвовавших. А едем мы сюда, например, чтобы послушать вот такое вот.

Итак, 28 сентября 91-го. 14 километров от Кремля, Волоколамское шоссе, время в районе полудня. Выходим из вагона метро. Не ближайшего метро, Тушинское. Тушинское перекрыто, и слава богу. Выходим, громко сказано, мы вываливаемся. Вагон битком, редкие бабушки с авоськами, мамочки с колясками смотрят опасливо, как на буйно помешанных. А мы такие в джинсе с клепками, в браслетах с шипами, цепи, банданы, хайратники. На футболках у кого Металлика, у кого AC/DC. Затесался один с Бон Джови, так его насмех подняли, попсаря. Тут серьезно люди собрались. А обозначить себя рок-сообщество тогда любит и не стесняется самая прогрессивная субкультура. Это в 21 веке видишь парня с хайром и в косухе, думаешь, о, old school, пошел. А в начале 90-х чуть не каждый второй такой. После давки у метро преодолеваем давку на входе на Ходынское аэрополе. И на входе у нас не требуют билет. Нет никаких билетов, бесплатный вход, по телевизору объявили. И даже, о чудо, о чем не объявляли, нас не обыскивают. Что там у тебя звякает в рюкзаке или в пакете, да хоть в канистре? Неважно. Это потом окажется важно, ближе к вечеру. И тут же начинаются конфликты с милицией. Потом все дружно свидетельствуют, что люди в погонах сюда пришли не за порядком следить, а запрещать. А это большая разница. Так что выбрать, в какую зону перед сценой пойти, мы не можем. Нас со всеми остальными гонят туда, куда вот начальник приказал. Так, давайте-ка найдем сцену. Сцена у нас там, где в 21 веке будет угол Небесного бульвара и улица Константина Бескова. Это метров 100 от нынешнего метро «Спартак». Прямо вот по центру аэрополя. Сцена и аппаратура, а это 550 киловатт. Чуть позже расскажу, много это или мало. Сцена развернута в сторону Москвы-реки, то есть спиной к Волоколамке, а музыкантам со сцены, стало быть, открывается на заднем плане район Строгино за Москвой-рекой. И в 2 часа дня шоу начинается. На сцену выходит группа «Пантера». Тогда советским гражданам совсем почти неизвестное, что, впрочем, покрывается тяжестью музыки. И вот на «Пантере» народ, обиженный милиционерами, сам начинает жестить. Все неполные полчаса выступления «Пантеры» — это непрерывные драки посетителей с милицией. С одной стороны — бутылки, с другой — дубинки. А на сцене такой полуголый, бритый, и при этом в шортах фронтмен «Пантера» Фил Ансельмо выглядит экстремально даже для бывалого метала. Народ сразу заводится, потому что, ну, это, конечно, не Металлика, это пожестче. You know it.

Тут важен исторический контекст. Конец сентября 91-го. Это значит, никакой идеологии в стране уже года два как нет. Что там? Месяц назад был государственный переворот, путч. Когда несколько советских министров попытались отстранить Горбачева и сохранить остатки Советского Союза. Но граждане уже успели вдохнуть западной вольницы. Back in the USSR не пожелали. Так что празднуем победу, ну, как тогда казалось, демократии. У нас всеобщее воодушевление. Сейчас оживем, как на Западе. И вот за этот месяц, с конца августа, западные и советские промоутеры успевают, ну, вроде бы технически невозможное, привести в СССР самую на то время актуальную металлическую группу «Металлика», самую шумную из, скажем так, около рок-н-ролльных групп AC/DC, ну и до кучи вот эту «Пантеру» и, скорее так, и хиповских «Black Crowes». А от Советского Союза выступает группа «Эст». И вообще, эти «Monsters of Rock» — это не уникальное событие. Это ежегодный фестиваль, на котором каждый раз выступают по 5-7 команд. Организует его тогда компания Warner. И вот по такому сборному концерту в том году в Британии уже было, в Голландии, Германии, Италии, в Польше и в Венгрии. Но пойдите найдите «Monsters of Rock» 91-го года в Голландии или в Польше. А вот фестиваль в Москве, в Тушине, растиражирован потом в виде фильмов, и видеосервисы с записями буквально забиты. И вот почему. 28 сентября 91-го, Тушина. В назначенный день сюда прибывают сотни тысяч крайне возбужденных и в основном молодых советских граждан. Цифры называют разные, но вот минимум это 300 тысяч, а кто говорит, там и за миллион перевалило. Вход бесплатный, учета нет. Трезвых, особенно к концу, среди них замечено немного. И на эти, ну пусть будет 700 тысяч зрителей, приходится тысяч так 11 советских милиционеров, ОМОНовцев, военных, курсантов и внутренних войск. Одно из самых массовых мероприятий в Москве за всю историю города. И вот одна из самых больших загадок тушинских монстров рока, кроме скорости организации, это вот как там никого не убили. Серьезно. Все шло к тому, что давка могла по масштабам перекрыть вот ту самую ходынку 1896-го, когда на коронации Николая II 1300 умертвий было. Народу в Тушине много, охраны мало, те и другие между собой, мягко говоря, не в ладах, потому что гости видят в охране тех самых сатрапов и душителей свободы, которые они пришли сюда праздновать, а люди в форме видят перед собой дерзкое быдло, которому прям просится дать дубинкой по башке, а как иначе, чтобы оно само себя не поубивало. А плюс личные счеты, рокеры-то, это ребята в массе своей столичные, а милиция с армией, скорее регионалы, а то и вовсе деревенские, тут еще классовое непонимание. А сюда добавьте то, что многим из охраны лет столько же, сколько тем, кого они усмирять пришли. А эти потлатые, значит, нам тут факи показывают, пока мы здесь работаем. В общем, под конец выступления «Пантера» махач на поле стоит такой, что организаторы с западной стороны, за кулисами, говорят: «Все, фестиваль надо закрывать». Ну, а потому что организаторы люди тертые, помнят, как это бывало. В 69-м в Альтамонте, Калифорния, фестиваль «Роллинг Стоунс», четверо погибших, раненых не сосчитать. Первое «Monsters of Rock» в Донингтоне, двух человек задавили насмерть. Ну и в Москве говорят: «Все, прикрываем лавку». И вот тут на сцену выходит человек с микрофоном и по-русски на все поле объявляет: «Так, ну-ка все, успокоились, иначе все тут прекратим и слушать будете. Ласковый май». И угроза эта, как ни странно, срабатывает. Ну, возможно, потому что тяжелее ласкового мая для советского рокера вообще ничего нет. До появления Лены Зосимовой, конечно. Пока меняется группа, драки не то чтобы прекращаются, но как-то подзатихают. И мы тогда еще не знаем, что вот этот дядька на сцене, что грозит нам ласковым маем, это Борис Зосимов, который через 7 лет станет основателем российского MTV. А в 91-м папа начинающей певицы Лены Зосимовой и председатель кооператива Biz Enterprises. То есть он организатор московского фестиваля «Monsters of Rock», на котором прямо сейчас нам вот так вот отдыхается.
Борису Зосимову тогда под 40, он бывший комсомольский работник, антрепренеру группы «Воскресенье» и «Земляне», и уже организатор двух советских монстров рока с участием, то есть, отечественных исполнителей. «Ария», «Мастер», «Черный кофе». Тут задачка поинтереснее. Как привести в, хоть и испускающий дух, но все еще Советский Союз, западные группы, да еще, скажем так, с не лучшей репутацией? Другими словами, как организовать Monsters of Rock в СССР? Вот смотрите, как западные группы занесло Советский Союз. Есть версия Бориса Зосимова. Дескать, был друг в Румынии, он дал мой номер сыну главы Warner, я говорю, у нас тут революция, советом капут, давайте по этому поводу фестиваль. И тот, дескать, отвечает еще, как, за месяц? Да вы сумасшедший. Ну и, мол, как-то договорились. Другая версия у промоутера Эдуарда Ратникова. Идея была американская. На Зосимова вышел американский советник Бориса Ельцина, передал, что компания Warner хочет подарить советской молодежи концерт монстров рока. Тут, конечно, опустим пока вот это вот, американцы, подарить за бесплатно, то есть дадом концерт за миллионы долларов. Не, ну, конечно, всегда же так было, что тут обсуждать. Ну, конспирологию, зачем мог быть нужен бесплатный западный концерт, приведу попозже. Ладно, а внутри-то у себя как это все организовать за месяц? Ну, такие события готовятся полгода минимум, а лучше за год. Вот со слов участников событий, Зосимов через актера Юрия Никулина вышел на Юрия Лужкова, тогда вице-мэра Москвы. Дали площадку. Дальше обзавелись бланком от премьер-министра СССР Ивана Силаева в духе оказывать подателю сего всемерное содействие. Тут, правда, возникает исторический монтаж, потому что действующее лицо никак не объяснило, а как это простой советский промоутер добился грамоты от председателя правительства страны. Ну да ладно. Вот с помощью этого бланка сумели пропустить в страну 300 американских техников, которые строят сцену и делают звук. Кормят американцев гамбургерами из первого, единственного тогда, Макдональдса на Пушкинской площади, а гоняют в этот Макдак на чайке из гаража Совета Министров. Это все равно, что на Аурусе. То есть такая доставка фастфуда курьером из гаража особого назначения. К монстрам рока в Тушине мы сейчас вернемся, но, слушайте, вот у меня подростковая травма из 1995 года. Тогда по телевизору часто крутили клип дочери Бориса Гурьевича, Лены Зосимовой, да еще с Богданом Титомиром, а моя душа жаждала Pink Floyd или хотя бы «Аквариум». В общем, устрою сейчас себе, возможно, вам тоже, сеанс гештальт-терапии. Ну, чтобы впечатление вытеснить, его надо прожить. Итак, Лена Зосимова. Предположу, что впервые на «Серебряном дожде».

Да. Вот чувствую, прям отпускает, закрывается гештальт. Вот какое все-таки психотерапевтическое занятие. Я вам больше скажу. Году в 2003-м я на Горбушке купил диск Лены Зосимовой. Прихожу такой на рынок, ну, тогда он уже ТЦ, прихожу за рокерами, разумеется. И тогда эти CD с Дарзами, Роллингами, Аэросмитами стоили в среднем рублей там 70. И, разумеется, пиратские, без обложек, ну, просто диск в пакетике. А Лена Зосимова, альбом «Все впереди», оригинал, фирменная полиграфия, буклет, 10 рублей. То есть это пачка сигарет дороже. И я взял. Вот по приколу, для коллекции. До сих пор стоит на полке где-то в закромах между, что там на «Зе», Led Zeppelin и ZZ Top. Еще больше бесполезных фактов на моих лекциях, а также экскурсиях, расписание которых во всех доступных соцсетях в группе «Прогулки с Игорем Наумовым». Лекция у меня около киношная и около музыкальная, а экскурсии ногами по Москве. От Зарядье до Таганки и от Бутырок до Ходынки. Подписывайтесь. Телеграм, Макс, «Прогулки с Игорем Наумовым». Возвращаемся на Тушинский аэродром в сентябре 91-го. Тут у нас пересменка после «Пантера». Ждем следующую группу. И выпускают отечественных «Эст». Вот до сих пор ломают копья. Почему Жан Сагадеев, а не, например, Мастер, и не Ария, и даже не Кинчев с Алисой? И уж тем более, почему не Черный обелиск-то с Крупновым? А вот, объясняют, у советских организаторов были свои интересы. У Эст новый альбом, группа где перспективная, вот решили продвинуть ее. Врубелевский красавец Жан Сагадеев продвигает в массы жанр русского метал-шансона. Это еще до того, как появился просто русский шансон. И все Строгино дружно, вынужденно подпевают, потому что все эти киловатты летят прямо через Москву-реку, прямо в окна ничего не подозревающих мирных граждан. И Тушино подпевают тоже, потому что хоть и сзади сцены, но до ближайшего дома на Волоколамке буквально 700 метров. Но что там звук-то идет на 6 километров, это вот те самые 550 киловатт. А это значит, что выступления слышат жители и Щукина, и Хорошова, Мневников, и Крылатского тоже.

Электросудорожная терапия миролюбия на поле не добавляет. Зрители швыряют бутылкой в ментов. Бутылки иногда не долетают и разбивают затылки своим же. Озверевшие менты гасят дубинками эту волосатую гопоту. Курсантам из оцепления достается просто ни за что, ни про что. Курсанты сами бы сюда, может, пришли как зрители, но приходится наоборот. И некоторые в погонах даже слыхали название группы, которая выходит следующей – «Black Crowes». А зрители, подавляющее большинство, начинают обсуждать, а что за черные вороны? Ну, дескать, раз черные, значит, будет тяжело. И тут на сцену вываливают натуральные хипаны. В расшитых рубахах, с бахромой, с позументами, да чуть не с венками на головах. Господи, думаем, дети цветов, как вас в наш 91-й из вашего 67-го-то занесло? Ну и надо себе представить состояние фронтмена Black Crowes Криса Робертсона, которому в этот момент примерно так. Ты вот несешь мир, любовь, рок-н-ролл, а у тебя перед глазами менты девушку пи***ят дубинками, девушку оттаскивает парень, в другом месте милиционерик сидит ни жив, ни мертв, в УАЗике, плачет, из-под фуражки кровь течет за ворот. И вообще ты в столицу вчерашнего потенциального противника. И, видимо, на нерве эти Black Crowes дают такой отборной блюз-рочиной, что, кажется, аж пасмурное небо над Тушиным просветлело, а лица ОМОНовцев разгладились.

Каким ветром блюз-рокеров занесло на фестиваль металлеров, бог весть. Возможно, выступление Блэк Крауста от повторения ходынки и спасло. И выступление Блэк Краус, как потом оказалось, самый эклектичный момент советских монстров рока, потому что видеокамера выхватывает, с одной стороны, беснующихся рокеров, которым ума, кажется, хватает только на фак показать в камеру и рожу скорчить. Тут же серые шеренги в касках, которые готовы обрушить дубинки на головы, и обрушивают. В шеренги эти летят стеклянные бутылки. И одновременно, пока Блэк Краус играют, посреди этого всего собака в черных круглых очках, ее на руках суют в камеру, спецназовец в каске, который совершенно по-детски смущается, что его снимают, и с улыбкой отводит глаза, и ты видишь перед тобой подросток, которого только для виду нарядили во всю эту амуницию. We just want you, we just want you to have a little bit of peace of mind. Потом какой-то чудак в штатском очень уж так на показ позирует перед шеренгой в погонах, и один из носителей этих погон прыскает, не выдерживая. You got a lot of good times ahead of you, man. И на плечах у парней девушки с такими лицами и такими стрижками в 21 веке фору дали бы любым Патрикам и безо всяких липосакций. Вот не успеваю я уложиться в один выпуск. А сколько вопросов? Зачем американцам уперлось устраивать бесплатный концерт в СССР? А Металлика с AC/DC, как их занесло в Советский Союз? И почему одни называют свой концерт в Тушине лучшим в карьере, а другие даже не заметили, в каком они городе? Отвечу в следующем выпуске, еще и записи поставлю. Пока всех жду на своих лекциях и экскурсиях ногами. Расписание в канале «Прогулки с Игорем Наумовым». Про Металлику, Пинк Флойд, а еще про Куин, Дорс и другие классические группы у меня лекции есть. Про Лену Зосимову вот нет, но могу исправить. А на экскурсиях гуляем, щупаем руками и дворики Хитровки, и Петровский дворец на Динамо, и Сирень на Соколе. Подписывайтесь. Прогулки с Игорем Наумовым во всех доступных соцсетях. Телеграм, Макс, ВК.

0: Прогулки с Игорем Наумовым.
1: Бизнес-новости.
2: В студии Сергей Яснев. Здравствуйте. С 5 мая в Москве возможны новые ограничения в работе мобильного интернета. Также могут возникнуть сложности с отправкой СМС-сообщений. Ограничения будут действовать до 9 мая включительно. Предупреждения сейчас рассылают абонентам сотовые операторы. На фоне ограничений интернета в России растет спрос на кроссворды и судоку. По данным МЭШ, продажи журналов с головоломками выросли на маркетплейсах на треть. Также растет популярность раскрасок. Перечень ввозимой по параллельному импорту компьютерной техники сократится с 27 мая. Из него уберут ряд компьютеров, ноутбуков и накопителей иностранного производства. Это подтвердили в Минпромторге. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Понедельник. Реклама.
1: Зашел на Хахару, нашел хорошую вакансию и везет! Работа для водителей с гибким графиком на Хэхэру. Зашел, нашел, повез.
2: Уход Хантер не гарантирует трудоустройство и наличие подходящих вакансий во всех населенных пунктах РФ. Москва, категория 0+.
3: Международная лига «Урал-ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на yandex.afisha.ru. 12+.
2: О, Яндекс. Москва. ОГР. 102-77-022-9113.
4: Весна – лучшее время для бега. Серебряный дождь бегает вместе с вами в ваших наушниках. И, конечно же, только под хорошую музыку. Каждый день с 6 до 7 утра по Москве лучшие динамичные треки в программе «Музыка для бега». Подключайтесь.
5: Партнер проекта ООО «Уралхим Ран Фэктори».
6: Ваш надежный проводник в мире бега. Присоединяйтесь к тренировкам, исследуйте новые маршруты и получайте удовольствие от движения.
7: Реклама на серебряном дожде. 643-101.

0: 19 часов в Москве. В студии Сергей Ясенев. Из Туапсе вывезли 17 тысяч кубометров мазута. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что работы по очистке завершены на 95%. Местные власти уверяют, что пляж в Туапсе к 1 июня избавят от всех локальных выбросов, а курортный сезон состоится. Загрязнение нефтепродуктами произошло после ударов украинскими беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу и морскому порту. В ликвидации последствий ЧП участвуют более 700 человек. Движение на 41-м километре МКАД после крупной аварии восстановлено. Поврежденные автомобили продолжают эвакуировать. Авария произошла сегодня на внутренней стороне кольцевой дороги. КАМАЗ на полном ходу буквально смял 14 машин. По словам очевидцев, грузовик на большой скорости врезался в несколько попутных легковушек. Некоторые из них получили серьезные повреждения. По предварительным данным, пострадали двое несовершеннолетних и один взрослый. Обстоятельства аварии уточняются. Молодежь в России все чаще страдает от синдрома сухого глаза. Заболевание помолодело на 15 лет. Среди причин – редкое моргание при работе с гаджетами, постоянный фокус на близком расстоянии и характерная для поколения Z непроходящая анемия с дефицитом витамина В12. Об этом пишет издание «База» со ссылкой на данные офтальмологов. Издание отмечает, что за последний год россияне потратили на глазные капли более 41 миллиарда рублей. Профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог Вячеслав Куренков сказал «Серебряному дождю», что использовать капли без назначения врача нельзя.
1: У нас глаз, поверхность глаза – это активная система, которая считывает информацию, насколько он увлажнен. Если влаги много, то секреторная деятельность передней поверхности тормозится. Если, естественно, мало, то она активируется. Когда пациент без назначения врача берет капли и начинает капать, он просто сбивает уже поврежденную систему секреции и тем самым усугубляет синдром сухого глаза. Я не рекомендую это делать пациентам самостоятельно. Сейчас распространена другая вещь – это IPL-терапия, которая вылечивает синдром сухого глаза тем, что перезапускает железистую систему. После процедуры она начинает активно работать, как работала до этого. Вырабатывать секрет, увлажнять переднюю поверхность и, соответственно, убирать эти симптомы сухого глаза.
0: Офтальмолог Вячеслав Куренков о проблеме синдрома сухого глаза. Далее к бизнес-новостям. Амстердам стал первой в мире столицей, запретившей рекламу продуктов из мяса. Активисты называют это табачным моментом для пищевой индустрии. Как сигареты когда-то исчезли с улиц, так и мясные билборды теперь перестанут быть нормой. Также запрещена реклама товаров и услуг, при реализации которых используется ископаемое топливо, товаров и услуг, связанных с крупными выбросами углерода, авиаперелеты, автомобили на бензине, дизельном топливе. Ограничения вступили в силу с 1 мая и касаются всех общественных мест, транспорта и дорожных развязок. Мера не распространяется на частные магазины, печатные и цифровые средства массовой информации. Официальные курсы валют Центрального банка на завтра. Доллар подорожал на 64 копейки до 75 рублей 44 копеек. Евро потерял 38 копеек. Курс на завтра 88.27. Юань в плюсе на 7 копеек и стоит 11 рублей 3 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Спасибо, Сережа. На 4 балла тем временем загружены московские дороги. О погоде. Она летняя. Плюс 21 сейчас. Продолжает светить солнце. Ближайшие 2 дня, по прогнозам, будут жаркими, до плюс 25, а то и до 27. Завтра ожидается первая весенняя гроза. Местами не исключен кратковременный дождь и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. По этой причине в Москве и Подмосковье весь день будет действовать желтый уровень погодной опасности. Будьте, пожалуйста, внимательны.

0: «Исследуй это».
1: Друзья, привет! Я Роман Пак, и в шоу «Утро под серебряным дождем» ежедневно вижу много ваших вопросов. Иногда у меня нет ответа. Короче, история про шкаф. У меня есть старинный шкаф, немецкий, достался в наследство от бабушки. Это не просто шкаф, ну а целый дворец, сами понимаете. Изумительная резьба, башенки, зеркала, цветы, фигурки, завитушки, безумное рококо. Естественно, он большой, громоздкий, сделанный на века. И вот мы переезжаем из старой квартиры в новую, меньшей площадью. Шкаф не влезет, уже понятно заранее. Жена говорит, продадим. А я не могу. Что значит продадим? Это семейная реликвия. Я с детства его люблю, он меня вырастил, можно сказать. Что делать? Обратился, конечно же, к нейронке. В Алисе AI есть такой ИИ-агент исследовать. Забил туда план квартиры, параметры всей мебели. Куда шкаф бабушки надевать, спрашиваю. И знаете что? Агент расставил мебель по местам, шкаф вошел как нож в масло. Такой кайф. Но на этом ИИ не остановился. Оказалось, мои планы расстановки мебели съедают почти 30% полезной площади, из-за чего пространство визуально сжимается. Короче, назвал меня гуманитарием, между строк. Хотя я технарь, но я не обиделся. Главное, дорогой моему сердцу шкаф поедет с нами. Happy End. В общем, друзья, если чего-то не знаете, не понимаете, в чем-то не разбираетесь, это не стыдно. Используйте нейросети, иначе зачем они нужны? Есть важный вопрос? Попробуйте решить его с помощью ИИ-агента «Исследовать» в Алисе AI, как я.
0: Исследуй это!

0: Бизнес-новости.
1: В студии Сергей Яснев. Бизнес прогнозирует экономические потери из-за ограничений связи в Москве. Опрошенные газеты «Коммерсант»-предприниматели говорят, что без интернета курьеры не смогут выполнять доставку, таксисты не смогут принимать заказы, а магазины и рестораны проводить операции. Сотовые операторы сегодня начали предупреждать абонентов о том, что ограничения на мобильный интернет и смс-сообщения возможны с 5 по 9 мая включительно. Билайн рекомендует своим абонентам использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для звонков функцию Voice over LTE. Москвичи предупредили о завершении отопительного сезона. Батареи начнут остывать с 0 часов 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. В общей сложности предстоит отключить более 74 тысяч зданий. Около половины из них – это жилые дома. Завершение отопительного сезона проводится поэтапно. Первые на очереди промпредприятия. В Подмосковье процесс начнут раньше, с 5 мая, а завершат 12-го. После начнутся работы по модернизации систем теплоснабжения. Перечень ввозимой по параллельному импорту компьютерной техники сократится с 27 мая. Из него уберут ряд компьютеров, ноутбуков и накопителей иностранного производства. Это подтвердили в Минпромторге. В министерстве заверили, что ассортимент на российском рынке при этом не ухудшится. В перечне параллельного импорта останутся смартфоны Apple, Samsung и ряда других производителей. По мнению ведомства, сокращение перечня повысит спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, а это, в свою очередь, будет способствовать развитию промышленности. Следующий выпуск новостей через полчаса.

Выйдем поговорим. Выйдем поговорим. А вот выйти-то и поговорить нам часто бывает сложно. Чувствуете себя неуверенно? Хотите добавить себе веса, мощи, уверенности своим словам? В режиссуре театра и кино есть такое понятие «исходное событие». Что произошло, что случилось и повлияло на то, что персонажи появились на сцене или на экране. Без какого или без каких событий спектакль или фильм не начался бы. Назовите себе, какие события в вашей собственной жизни привели вас на эту сцену или в эту переговорную. Почему именно вам доверили это выступление или вам доверили встречу с этим партнером? Начните издалека. Ваше образование, ваш опыт работы, ваши победы, достижения вашей команды. Что привело вас вот в эту сегодняшнюю точку, когда вы стоите на этой сцене, готовы представить идеи вашей компании большой хорошей аудитории? Что сподвигло ваше руководство отправить вас на эту конференцию? Когда вы все это припомните, скажите себе одну простую фразу. Это мое место. Я здесь по определенным причинам. Самооценка ваша точно повысится. И выйти и поговорить вам будет значительно легче.

0: понедельник. Реклама.
1: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному.
0: Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы», как дань уважения героям Великой Отечественной войны.
1: Одинцовский парк – одна из лучших локаций Подмосковья.
0: Свежий воздух, трассы для любого уровня и атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт, это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru. 0+.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупай. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Международная лига «Урал-ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на yandex.afisha.ru. 12+.
3: ООО «Яндекс. Москва. ОГР. 1-02-770-022-9113».
4: Реклама на серебряном дожде. Реклама собака silver.ru.

0: В Москве 8 вечера.
1: В студии Сергей Яснев. Здравствуйте. В центре Лейпцига внедорожник протаранил толпу людей. Пострадали как минимум 20 человек. Также есть погибшие. Сейчас на месте происшествия работают около 40 пожарных, столько же спасателей. Задействованы два вертолета. Водитель внедорожника сначала скрылся, но спустя примерно полчаса в полиции заявили, что виновник этого ЧП задержан, и сейчас он уже не представляет угрозы. ВОЗ призывает не паниковать из-за хантавируса. Риски для широкой общественности остаются низкими. Необходимости в ограничениях на поездки нет. Об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Так он прокомментировал вспышку хантавирусной инфекции на круизном лайнере, где несколько пассажиров заразились инфекцией. Трое из них скончались, и один остается в реанимации в одной из клиник ЮАР. Мошенники придумали новую схему обмана в канун Дня Победы. Потенциальные жертвы – это пожилые люди. Об этом предупреждают в прокуратуре Подмосковья. В области пожилым людям уже начали звонить неизвестные, чтобы выманить у них данные под предлогом вручения выплаты и подарка перед Днем Победы. Звонят якобы из администрации, называют адрес, дату вручения подарка и другие детали. Ну а для оформления выплат просят сообщить данные: паспорт, СНИЛС, код из СМС. МОК приостановил деятельность в сфере киберспорта. Ранее в Международном олимпийском комитете была даже специализированная комиссия. По данным источников японского издания «Киода», внутри комитета сохраняется сильное противодействие тому, чтобы киберспорт рассматривался в качестве спортивной дисциплины. Ранее МОК отказался от проведения киберспортивной олимпиады в Саудовской Аравии. Далее к бизнес-новостям. Россия к 1 июня подготовит стратегию развития биоэкономики. Документ должен быть разработан до 2036 года включительно. Поручение правительству дал сегодня президент. Как пишет газета «Коммерсант», план обширный. В частности, в вузах и колледжах должно увеличиться количество бюджетных мест по специальностям, связанным с биоэкономикой. Должны быть проработаны налоговые и неналоговые стимулы. А вдоль трансарктического транспортного коридора могут появиться биоэкопоселения. О том, что же такое биоэкономика, «Серебряному дождю» рассказал эксперт проекта «Земля касается каждого» Владимир Чупров.
2: Речь идет о таких технологиях, как производство биологических добавок, как производство биотоплива из древесных отходов, таких как переработка органических остатков от продуктов жизнедеятельности человека. Это миллионы тонн ежегодно, которые попадают в окружающую среду и довольно в непотребном состоянии, если говорить простым языком. Это химические процессы, то есть вся органическая химия, которая позволяет нам получать новые лекарства, новые добавки куда угодно, в продукты питания, в топливо, все, что так или иначе улучшает нашу жизнь. Просто пример – это мусорные свалки. Почему они воняют? Это та самая органика, пищевка, которая, разлагаясь, попадает с соединения серы в дома, подвергая риску здоровья нас и наших детей, в том числе биотехнологии. Это то, что должно решить проблему вот этих самых запахов.
1: Официальные курсы валют Центрального банка на завтра: доллар 75.44, евро 88 рублей 27 копеек, юань 11 рублей 3 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: На 2 балла тем временем загружены московские дороги. О погоде: плюс 20 сейчас в нашем городе. Завтра ожидается первая весенняя гроза. Местами не исключен кратковременный дождь и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. По этой причине в Москве и Подмосковье весь день будет действовать желтый уровень погодной опасности. С четверга в Москве станет прохладнее, начнутся дожди, а температура упадет до 16 градусов.

0: На эти майские мы предложили Петру Левинскому...
1: Решили за Петра Левинского.
0: На эти майские мы решили за Петра Левинского, что он ведет утро под серебряным дождем.
1: Дальше сам.
2: Дальше он сам.
1: С 4 мая всю неделю будем просыпаться с классной музыкой, хорошим настроением и майскими праздниками.

0: Серебряный дождь.
1: Москва и мистика.
2: Александр Николаевич Скрябин – яркий представитель творцов Серебряного века. Композитор, пианист, первый человек, который ввел в партитуру своего сочинения «Прометей» партию света. Но, пожалуй, самая масштабная его задумка – это мистерия. Как и многие его современники, Скрябин увлекался мистикой и эзотерикой, поэтому появление такой идеи вполне объяснимо. Сочинение объединяло бы в себе все виды искусств и даже включало в себя запахи. Исполниться должно было один раз в специально отстроенном для него храме в Индии. Мистерия должна была выполнить миссию всеобщего духовного очищения, в котором каждый зритель становился участником события. Это грандиозное действие, дойдя до пика, как бы уничтожало старый мир и возрождало его в новом качестве. Но идея композитора так и не была реализована. 27 апреля 1915 года Скрябин умирает от заражения крови, вызванного карбункулом. Между тем, некоторые люди находят мистическое объяснение смерти Скрябина. Якобы таким образом высшие силы не дали закончить произведение из-за того, что композитор позволил поставить себя в один ряд с ним. Есть также легенда, что аренда жилья композитора заканчивалась ровно в день его смерти, а если взять период от начала болезни и до ухода его из жизни, то получится 7 дней. Ровно столько и должна была длиться мистерия. Музей Скрябина в Большом Николопесковском переулке до сих пор можно столкнуться с мистическим. Например, говорят, что если потереть ладонью стекло, защищающее фрак Скрябина, можно узнать, нравитесь ли вы его владельцу или нет. В первом случае поверхность станет теплой, а во втором – холодной. Также в музее нужно обратить внимание на картину «Восточный мудрец» Николая Шперлинга. Говорят, что изображенный на ней сподвижник Жанны д'Арк раньше показывал оба своих глаза, а после смерти композитора отвернулся. И мы видим только один.
1: Москва и мистика.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Сергей Ясенев. Но сначала срочная новость от Министерства обороны. Россия объявила перемирие в честь Дня Победы. Как сообщает военное ведомство, режим прекращения огня будет действовать 8 и 9 мая в соответствии с решением президента Путина. Москва рассчитывает, что Киев последует примеру и также объявит перемирие. В случае попыток украинской стороны сорвать празднование 81-й годовщины Победы, российская армия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева, предупредили в Минобороны. Ну и бизнес-новости. В России растет спрос на кроссворды и судоку. По данным МЭШ, продажи журналов с головоломками выросли на маркетплейсах почти на треть. Также растет популярность раскрасок. Наибольший спрос на черные, где нужно повторить шедевр Малевича. Кроме того, россияне стали чаще покупать настольные игры. Издание отмечает, что продажи увеличились на фоне ограничений интернета в России. А эксперты говорят, что разгадывая кроссворды, люди избавляются от цифровой зависимости и усталости. Добавлю, что в Москве ограничения мобильного интернета будут действовать с 5 по 9 мая. Оптовые цены на свинину рухнули за последнюю неделю апреля на 15-22% в сравнении с таким же периодом прошлого года. Как пишут «Известия», причина в росте производства внутри страны, а также в более сдержанном спросе со стороны покупателей. В Минсельхозе газете рассказали, что благодаря притоку инвестиций в отрасль Россия сейчас достигла полной самообеспеченности по свинине. Но при этом эксперты отмечают, что снижение оптовых цен на этот вид мяса вряд ли повлияет на цены в магазинах. Следующий выпуск новостей через полчаса.

Изнанка сказок на серебряном дожде. Иностранные бабки-ёшки. Кто они? Фрау Перхта. У южных немцев, австрийцев и швейцарцев есть аналог нашей еги – фрау Перхта. Только если у нашей бабушки одна нога костяная, то Перхта в старинных описаниях имеет одну большую гусиную ногу. В своей кровожадности одноногая Перхта не уступает российской сестричке, а даже в некотором роде превосходит ее. В Голландии сохранились предания, что ведьма летает в ночь на Йоль, более поздний вариант, на Рождество, в окружении злых духов и ищет что-нибудь съестное. Своим мечом она разрезает желудки людей, чтобы достать себе еду. Но если в это время хорошенько наедаться жирной пищей, то меч Перхты соскользнет с желудка жертвы. Первоначально Перхта считалась доброй богиней, тождественной Хольде. Образ Хольды встречается в сказках братьев Гримм «Госпожа Метелиц». Однако позже их функции разделились, и Перхте досталась злая природа и устрашающая внешность. Именно этим можно объяснить, почему в некоторых описаниях Перхта может появляться красивой и белой, как снег, а в других – пожилой и безобразной. Но, видимо, такая участь у Бабы-Яги и ее сестер – быть злыми и уродливыми в угоду людским страхам, ведь кто-то должен представлять темные силы. У микрофона была Ульяна Нежинская. До встречи на «Серебряном дожде». Изнанка сказок на серебряном дожде.

0: 9 вечера в Москве. В студии Сергей Яснев. Перемирие в честь Дня Победы, объявленное Россией на 8 и 9 мая, одностороннее. Это следует из официального сообщения Министерства обороны. Москва ждет от украинской стороны аналогичного шага. При этом в военном ведомстве отметили, что слышали об угрозах Владимира Зеленского нанести удар по Москве именно 9 мая. Если это произойдет, то последует ответный удар по центру Киева. Он будет ракетным и массированным. В Минобороны подчеркивают, что ранее таких действий воздерживались по гуманитарным соображениям. Гражданскому населению Киева и сотрудникам иностранных посольств рекомендовано своевременно покинуть украинскую столицу. Дональд Трамп снова угрожает Ирану. Иранцы будут стерты с лица земли, если атакуют военные корабли США, которые сопровождают суда, идущие через Ормузский пролив. Американский президент сказал об этом в интервью телеканалу Fox News. При этом в Тегеране заявляют, что угрозы в адрес иранской цивилизации бессмысленны и ни к чему не приведут. Ранее сегодня Иран расширил зону контроля в Ормузском проливе и показал ее границы на карте. Движение в этой зоне возможно только с разрешения иранских властей. В Германии разослали почти 200 тысяч писем с предложением пройти военную службу. Как пишет Die Zeit, приглашения отправляются 18-летним немцам, чтобы оценить их готовность и пригодность к военной службе. Власти рассчитывают, что это поможет заранее сориентировать молодежь и в перспективе усилить кадровый состав немецкой армии. Ранее власти Германии ввели закон, по которому мужчинам от 17 до 45 лет необходимо было получать разрешение от центра карьеры Бундесвера, чтобы выехать из страны более чем на 3 месяца. Но вскоре этот закон был отозван. Далее к бизнес-новостям. Россияне стали меньше пить в отелях Турции. О такой тенденции агентству РИА Новости рассказали в одной из гостиниц Анталии. Там связывают падение интереса туристов к алкоголю с ростом цен и экономией. Отдыхающие стали внимательнее относиться к своим расходам. Также, как отметили ательеры, сейчас чаще приезжают семьи и люди, которые предпочитают спокойный отдых, экскурсии, спа, а не вечеринки. Ну и кроме этого, некоторые туристы из России опасаются поддельного алкоголя, поэтому ограничивают его употребление. О том, как изменился портрет отдыхающего в Турции, «Серебряному дождю» рассказал генеральный директор, основатель компании «Артур» Дмитрий Арутюнов.
1: All-inclusive понимание бесконечный, безлимитный алкоголь сейчас менее востребован. Мы видим, что в основном он востребован там, где семьи выезжают с маленькими детьми. Плюс еще история связана с тем, что не всегда просто и удобно возить с собой наличность и платить там за все эти обеды и ужины. В принципе, тренд такой очевиден. Ну и, в общем-то, в принципе, такого тагил, помните, такие вот туристы в Турции, таких тоже стало меньше выезжать. То есть выезжает больше людей, у которых это осознанный выбор. Они едут туда не для того, чтобы поесть или попить, а больше едут, чтобы посмотреть на природу, поплавать в красивом чистом море, подышать воздухом. Когда все это стоило очень-очень дешево, Турция, да, можно было там за 199 долларов, включая перелет, купить горячий тур с безлимитным алкоголем и едой, то да, вот, собственно, такие наши люмпины прорывались. А сейчас для них это дорого.
0: Официальный курс валют Центрального банка на завтра. Доллар подорожал на 64 копейки, 75.44. Евро потерял 38 копеек, курс 88.27. Юань в плюсе на 7 копеек и стоит 11 рублей 3 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Спасибо, Сережа. Свободные московские дороги. Общая загруженность всего 1 балл. О погоде далее. Плюс 20 сейчас в Москве. Ближайшие два дня, по прогнозам, будут жаркими, до плюс 27 градусов. Завтра ожидается первая весенняя гроза. Местами не исключен кратковременный дождь и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

0: зеленый свет на серебряном дожде. Еженедельное радиошоу о хип-хоп-культуре и не только.
1: Все так, друзья, зеленый свет начинается на серебряном дожде. Меня зовут Ярослав Грин. И сегодня у нас с вами будет такой классический выпуск для нашей же программы в формате Friends and Family. Я, как всегда, позвал друзей для того, чтобы обсудить просто какие-то интересные новости, которые происходили в музыкальной индустрии в последние пару месяцев. И, естественно, в такой ситуации в этой студии обязательно присутствует Марина Зёмк.
2: Марин. Это я. Всем привет.
1: Да, и сегодня вместо Димы Егорова у нас такой сюрприз. Будет Даня Блехер, CEO лейбла Support Music. Даня, салют.
3: Всем привет.
1: Так, ну с почином тебя, во-первых, ты в нашей компании первый раз.
3: Ура, ура.
1: Как настрой?
3: Настрой супер. Мы уже тут за кадром начали
1: сплетничать. Поразгоняли, да? Но давай я на всякий случай напомню еще нашим слушателям, что если вдруг, друзья, вы захотите присоединиться к нашей беседе, сделать это можно абсолютно неизменным способом. Плюс 7-903-797-6333. Пишите туда свои сообщения, вопросы, привет, пожелания. В абсолютно любой удобный вам мессенджер мы есть везде. Также можете залететь в Телеграм, например, в мой Телеграм-канал, который называется «Невысокое искусство», и туда вопросики свои закинуть. Ну, а мы потихонечку начнем так на чиле, на расслабоне, как любит говорить другой лысый человек. Собственно, в эти выходные...
2: Флорайда, наверное, ты ему. Ты его имел в виду, подозреваю.
1: Да, кстати, мы когда... Ну, ладно, дойдем к этому. Еще мы когда уходили с концерта, мне Тёма записал сообщение о том, что этот концерт мог бы быть идеальным сольником Джигана. Ну, по атмосфере визуально.
2: Я вчера в свой телеграм-канал написала, что это был такой максимальный Тимати вайб. Просто я смотрела на Флорайду, он еще и розы эти раздавал. Я такая: Тимати, ты когда ты успокоишься?
1: Да, друзья, чтобы вы понимали, что мы обсуждаем, в эти выходные в Москве наконец-то случился очередной редкий в последнее время, но тем не менее интересный привоз. Это был Флорайда, известный нам всем по огромному количеству такого дэнс-хип-хоп формата, формата ближе, наверное, к Дэвиду Гетто и вот к его экспериментам с рэпом и вообще в целом с речитативом.
2: Блин, ты знаешь, нет, я была на Дэвиде Гетте в Москве.
1: Так.
2: Другой вайб.
1: Я про музыку сейчас говорил, а не про выступление.
2: Ну ладно,
1: обсудим. Потому что формат альбома Wild Ones, он как раз-таки того самого популярного альбома Флорайды, который знают все вокруг, там, где... Whistle там же, по-моему, да? Да, Whistle на нем, и, соответственно, там же и Wild Ones за главной песней, Си, и вот это вот все, что танцевальное. До этого, потому что был Mail on Sunday, там продакшн Timbaland, там совсем другое.
2: Ну вот я музыка. Считаю, что на самом деле, хоть чаще я слышу это... Как называется трек?
1: Ride Round?

0: где-то тут One Direction на скейтах катаются, и ты такая на концерт Бибера. Ну, вот какой-то такой вайб, такой максимально дофаминовый.
1: Мне в этом плане очень нравятся всякие видео, где подборка треков из разряда «Как вернуть миллениала на вечеринку» и показывают человека, выходящего из квартиры, и включается Flo Rida, он такой: «Здравствуйте».
0: Мне прикольно, я не видел.
2: А меня в свое время чуваки подкалывали, что я Дэдди Янки слушаю. Как известно, в этом году вообще латинская музыка...
0: А то, что ты Тупака слушаешь, никто не подкалывал.
2: Конечно, нет, потому что это Тупак-год. А, собственно, возвращаясь к нашим танцевальным баранам на сегодня, да?
0: Танцевальные бараны.
2: Я про Дэвида Гетту и...
1: Пожалуйста, сгенерируйте видео, пришлите.
0: Еще стало еще хуже.
2: Хип-хоп-движуху. Кстати, ну там вообще было много ребят, и Питбул,
0: много танцевальных
2: баранов, и Эйкон, и Лудакрис запрыгивал на эту движуху, и Ашер, и Нио, и так далее, так далее, так далее. Но мой любимый трек вот именно вот этого диджеер танцевального радио хип-хопа — это коллаборация Криса Брауна и Бенни Бенасси. Он называется Beautiful People. К сожалению, я его сегодня не приготовил, чтобы поделиться с нашими слушателями. Но реально, из всех танцевальных вот этих вот хип-хоп R&B экспериментов, на мой взгляд, это бриллиант просто.
0: Можем лучший. Говорить, что лучшая коллаборация, коллаборация у него была еще раз с кем?
2: С Бенни Бенасси.
0: А худшая? С Рианой.
2: Но ты понимаешь, что... Ну, господи, это политкорректность, а? Здравствуйте. Вот, собственно, мы вчера сходили на этот концерт, посмотрели его, и что хочется сказать. Вот эффект ностальгии, правильно Даня сегодня подметил, он прям вот максимально имел место быть. Вот
0: да,
2: если вдруг...
1: Я вот, к сожалению, не был, но не жалею.
2: Если вдруг вы помните, как выглядел Flo Rida в 2012-2015 году, ничего не изменилось. Тимати, альбом Swag, визуально это вот.
0: Вот
2: оно.
0: Прикол, да, что Тимати изменился-то, а Flo Rida-то нет.
2: Но слушай, Тимати музыкой перестал заниматься. Он стал совсем другими вещами заниматься. Почему не изменился Flo Rida? Возможно, он изменился в жизни. Но продает-то он тот же продукт, который был у него в то время.
0: Ой, друзья, мне кажется, что...
2: И здесь должна быть визуальная и музыкальная ностальгия.
1: Но то, про что я тебе и говорил, да, что, мне кажется, основной потребитель и не хочет, что ему продавали другого Flo Rida.
2: Скорее всего.
1: Основной потребитель хочет
0: я
1: ровно то, что
0: согласна.
1: Он уже знает.
0: Мне вот просто хороший пример ностальгии — это Джастин Бибер на Коачелле.
2: Так это при чем здесь ностальгия?
0: Подожди, ну... продавать ностальгию, то есть Flo Rida продает ностальгию, да, и вот Джастин Бибер на Коачелле — это тоже пример того, как можно продать ностальгию, то есть чел, то есть это все выглядит современно, актуально, тут уж там душевно, ладно, это уже не важно, но включает какие-то свои старые треки. У меня вот в дни Коачеллы все запрещенные и незапрещенные соцсети были в том, что это Бибер-Челла, и все вот эти фанаты Джастина Бибера, Билиберы, писали, что типа: Джастин, вот как бы если ты не Билибер, ты не можешь прочувствовать то, что мы чувствовали, когда он пел дуэты с собой в разное время.
1: Мне кажется, что это все же не про ностальгию, абсолютно, а про такую реконструкцию. Ну, просто вот как делают выступление Тимберлейка в хафтайм-шоу на Супербоуле.
2: Ну, типа попури из легендарного творчества.
0: Ну, это же тоже про ностальгию. Просто переосмысленная штука в контексте современности.
1: Нет, это скорее то, чтобы показать путь. Это не, ну, чувство ностальгии возникает, когда ты слушаешь любую песню, которую ты слушала 20 лет назад. Давай так.
0: А зачем тогда Flo Rida в 26-м году выступает в стразах? Объясните мне.
2: Смотри, здесь есть доля правды и Марины, потому что ты пытаешься зацепиться здесь за ностальгию, но в случае с Бибером это не о той ностальгии речь. Бибер — актуальный артист, который все это время продолжает развиваться творчески, продолжает переизобретать себя, продолжает... Как Канье, например. Канье же тоже на концертах дает старый ретро-материал.
0: Слушай, он поэтому и все еще актуальный, да? И Канье, и Бибер.
2: Они переизобретают себя, продолжают. Так, в случае с Flo Rida... Ну, подожди. В случае с Flo Rida чувак не выпустил ничего после того, после своего прайма, скажем так, да, что могло бы это переплюнуть, чтобы использовать то, как просто топливо

0: для остального материала. Поэтому он, как, ну я не знаю, возьми Скорпионс, возьми кого угодно, кто сейчас не является актуальным артистом, но все равно катает программу. Они также не меняются, они также и визуально, и музыкально все еще находятся в своей прайм-эре.
1: Да, вот что группа Onyx продает, приезжая в Россию?
2: Ну вот, кстати, мы вчера... Артем да. с нами был. Mm-hmm. Вот, мы шли, как раз разговаривали, и пришли к тому, что там выступления группы Onyx не выглядят так кринжово, как выступления Флорайды, потому что нет вот этой атрибутики очень привязанной к моменту. То есть вот Флорайда, он как будто вышел из клипа MTV, вот, и сейчас пойдет на тачку на прокачку. Вот как будто он застыл в то время. И это выглядит, ну, это, ну, ты же понимаешь.
0: Когда ты видела последний раз выступление группы Onyx?
2: Я не видела, но Артем видел. Вот это он мне рассказал. Это мы в диалоге пришли. Он ходил недавно, сказал. И он говорит, что
0: они
2: это не
0: выступали в Москве также вчера. Вот. До этого они выступили в Питере на баскетбольном фесте и в целом сюда приезжали. Onyx также абсолютно застывшие в своей прайм-эре ребята. И это неплохо, но это естественный путь для артиста. Не каждый способен, я не знаю, там 50 лет творить и оставаться в том же ритме, также чувствовать музыку. Очень классно сказал Джей-Зи буквально вот в недавнем интервью, что если ты не молод, но пытаешься делать молодую музыку, ты можешь не вписаться. Ну, то есть он какое-то другое слово подобрал, более подходящее. Но так и здесь. Они не, ну, они не пытаются делать современное, они делают то, что вот они тогда когда-то делали. Они и выглядят как деды из 90-х.
1: Да, собственно, они продают ностальгию, а Джастин Бибер не продает ностальгию.
2: Я привела Бибера как пример того, как можно переосмыслить. Я понимаю, что это не сработало бы в случае с Флорайдой, конкретно такой паттерн. Но как-то осовременить это можно было бы сделать чуть менее, чуть более современно и чуть менее, ну, кринжово. Ну, серьезно. Смотри, ну, это такой был вайб неприкольный.
0: Мы же ушли с середины. Все правильно. Тебе было неприкольно, потому что Флорайда... Он ушел из хип-хопа. Если бы он, например, начал двигаться, там, продолжил двигаться в формате альбома Mail on Sunday, там, с Timbaland'ом и так далее, возможно, он куда-нибудь в другую сторону пришел. Но так как он пришел к музыкальному формату, который сегодня умер, и он именно на нем стрельнул, он там и остался. Он радийный артист. Это танцевальный радиопоп. По всем канонам. То есть, вот он выглядит так, как это должно выглядеть. То, что сегодня это просто не актуально, ну да, это не актуально.
2: Ярослав, я мечтала на этого Флорайду попасть, чтобы попеть You Spin My Hand Right Round, Right Round. Вот. Но вот вчера прям не кайфанул. Я прям, понимаете, на вечеринках, где диджеи включают его треки, да, вот я миллениал, которого можно. Я зеленял, где ровно посерединке. Я вот это, та, что развернется и вернется обратно. А я вчера думаю, я ушла с середины.
0: Я думаю, что если бы в нашем углу был нормальный звук, возможно, а не вот это вот месиво очень громкое из звука и света.
2: И нормальный свет.
0: Мы бы остались вполне до конца, потому что он разгонялся, и дальше было там повеселее, я смотрел отчеты. Но я вам сейчас покажу немножко другую сторону Флорайды, которая нравится мне, потому что я не мог, раз уж мы о нем говорим, не поставить его в эфире. И мы послушаем всеми известный трек «Low», безусловно, да, с того самого альбома, о котором я уже говорил, «Mail on Sunday», с Типейном, все дела. Но там будет одна маленькая изюминка в виде офигенного барабанщика Трэвиса Баркера. Поэтому, друзья, погнали. Флорайда, Типейн, Трэвис Баркер, «Low».

0: Но под аккомпанемент Трэвиса Баркера любая песня звучит помощнее. Я никогда не забуду его, ну, наверное, мою любимую песню с его участием. Это Game, Dope Boys. Я помню, был 2008 год. Это был первый иностранный рэпер, на чем концерте я побывал. Ребят, я приехал на концерт, я думал, я постою в конце зала, просто посмотрю, как, ну, рэпер выступает на сцене. Так, почилю, послушаю любимые треки. Он начал с песни «Dope Boys», как раз с Баркером. И уже к концу песни я стоял мокрый в первом ряду. Его команда пальцем меня тыкала, на камеру снимала. Ну, то есть это прям отлет вообще. Угу. Вот это было весело.
1: Ну, классная версия, мне понравилась.
0: Здорово, здорово, Флорайда, слышишь? Выступай с рок-бендом, будет круче. А, собственно, давайте продолжим про концерты. Сейчас, наверное, самая обсуждаемая тема концертная — это выступление Канье в Турции. И не только потому, что вот он где-то недалеко от нас будет выступать, а еще и потому, что народ скупает билеты, а параллельно его концерты отменяют. По крайней мере, в нескольких европейских городах. Причем в Лондоне он должен был быть хедлайнером 3 дней Wireless Fest.
1: А почему отменяют?
0: Ему власти запретили въезд в страну, и фест типа кэнсельнул все 3 дня.
1: А запретили, что он там что-то опять в Твиттере написал?
0: Ну так он, мне кажется, и не прекращал свою антисемитскую тему писать. Может быть, из-за старое. Потом его отменили.
2: Не, он же уже даже извинялся в очередной раз. Что-то было такое. Да.
0: Как бы, ну, мне кажется, оно... что сегодня изменился, завтра циклично, опять сказал. Да. А, короче, в общем, его отменили в 3 странах. В 4. И вот только Нидерланд, а в Польше, по-моему, он только объявил, что он выступает, и на следующий же день написали отмену. И, короче, Амстердам, Нидерланды, по-моему, только вот сначала они... Тут вообще была, по-моему, песня. Сначала он выпустил анонс, потом выпустили отмену концерта, и потом вроде как в итоге шоу подтвердили.
1: Это где, в Турции?
0: В Амстере.
1: Я уже запуталась.
0: В Амстере. Нет, Турция как тема, я рассказываю, что параллельно отменяются его шоу.
1: Слушай,
0: чем ближе к Турции.
1: Я была на концерте в прошлом летом Джастина Тимберлейка в Турции.
0: Так.
1: И это был самый неорганизованный концерт из всех, где я была. А, у нас был... Мы випку купили, а мы приехали типа за час, и очередь... Ну, ты стоишь, и ты не видишь ее конца, и она не двигается. В момент, когда уже, ну, то есть время концерта, еще не двигалась очередь. Я как организатор фестивальный пошла через всю эту очередь к людям, которые там как-то вот, типа, должны обраслечивать людей. И говорю, что за фигня? А мне говорят, у нас браслеты не распечатали. Мы ждем, пока нам браслеты привезут. А уже концерт должен был начаться. Часа 1.5 так простояли. Видимо, не решили вопрос с браслетами. И они просто открыли все проходы, не проверяя ни билеты, ни прозванивая
0: людей. То есть можно было не покупать билеты.
1: Можно было не покупать людей, можно было пронести с собой.
0: Людей вообще, в принципе, нельзя покупать, это нелегально.
1: Не покупать билеты, а можно было пронести с собой все, что ты хочешь пронести, ну, потому что не проверяли на входе, не прозванивали ничего людей. Вот, это к этому людей было. Все бежали, сбивали вот эти, ну, парапеты, не проверяли внутри, кто куда. Mm-hmm. То есть мы пошли, там, в випке уже было забито все, туда даже не подойти было. Мы пошли в зону перед сценой, хотя у нас не туда, тоже билеты были. И это, конечно, все было ужасно. Людей начали запускать, когда Тимберлейк начал петь первую песню.
0: А ты, видимо, не очень знаешь, да, как все в Турции работает?
1: Не вот.
0: Там такая система, знаешь, вот может курьер там ехать к тебе, или автобус может следовать по маршруту, но по дороге у него может случиться сват, брат, свят, лукум, рахат, что угодно, короче. И он передумал, куда-нибудь съехал, или обратно уехал, или у него рабочий день по дороге закончился. Ну, то есть, на чиле. Вот они вот в принципе, вообще во всем так, насколько я знаю.
1: Ну вот, может быть, и на Кане не стоит билеты покупать. Ну, то есть, если у вас нет возможности купить билет, и вы его пытаетесь там словить, то просто имейте в виду, что есть какой-то 1%, что он вам может не понадобиться.
0: Я в прошлом году ехал в Сеул, и как раз в конце мая, и захватывал начало июля. И история должна была быть следующая. В 20-х числах мая там должен был выступать Eminem, и через несколько дней после него Kanye. Я думал, классно, еду сейчас на два концерта посещу. Ни одного не случилось.
1: Так, Eminem там отменили концерт, да?
0: У Eminem просто не появилось подтверждение почему-то. Ну, то есть была какая-то новость, и ни подтверждения, ни отмены потом уже не было. А Kanye конкретно что-то, как обычно, ляпнуло, его канцелили. Вот. Но вот мне сейчас еще и в один из чатов, в один из мессенджеров, кстати, друзья, на номер +7 903 797 6333 слушатель Павел скинул как раз-таки тему, которую я хотел, дополнить эту историю. В Албании, вот просто представьте, для того, что мало того, что туда Канье везут, а Албания, ну, по сравнению с тем же Стамбулом, Тирана, это пригород какой-то, там, деревенька. Так они там еще строят специально под его выступление временный стадион на 60 тысяч человек.
1: Вот такой круглый, ну, в смысле, вот со сферой.
0: Центром,
1: со
0: сферой. Сферой в центре, да.
1: Ой, потрясающе.
0: Супер просто. Вот это подход.
1: Ну, в Турции вот у Тимберлейка был концерт на университетском стадионе, я не знаю, где они Кани там проводят.
0: Ну, посмотрим. Албания, по крайней мере, я смотрю, решила поднять ВВП страны. Ну,
1: это же родина Дуа Липы.
0: Да. А я, кстати, не знаю.
1: Вот,
0: да?
1: Вот и как бы Дуа Липа в фигне не родится, я бы сказала.
0: Марин сегодня мочит. Ладно, друзья, оставайтесь с нами, мы вернемся к вам через несколько минут. Это «Зеленый свет» на «Серебряном дожде».
3: Бизнес-новости. В студии Сергей Яснев. Операторы предупреждают москвичей о сбоях в работе с 5 по 9 мая. Ограничения вводятся в целях безопасности. Как пишет российская газета, сложности могут возникнуть не только с доступом в интернет или отправкой смс-сообщений. Также не исключены проблемы с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Операторы советуют использовать заранее скачанные нужные данные. Например, карты, билеты, сообщения и по возможности использовать альтернативные способы связи. Столичный бизнес прогнозирует экономические потери. Предприниматели говорят, что без интернета курьеры не смогут выполнять доставку, таксисты не смогут принимать заказы, а магазины и рестораны проводить операции. Смартфоны Apple, Samsung и некоторых других брендов останутся в России. Из перечня товаров, которые ввозят в рамках параллельного импорта, их не исключали. Об этом сообщает Минпромторг. Обновленный перечень вступит в силу с 27 мая. Из него уберут ряд компьютеров, ноутбуков и накопителей иностранного производства. Власти рассчитывают, что это повысит спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию. А это, в свою очередь, будет способствовать развитию радиоэлектронной промышленности. Москвичи предупредили о завершении отопительного сезона. Батареи начнут остывать с 0 часов 6 мая. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. В общей сложности предстоит отключить более 74 тысяч зданий. Около половины из них – это жилые дома. Завершение отопительного сезона будет проводиться поэтапно. Первые на очереди промышленные предприятия. В Подмосковье процесс начнется с 5 мая, а завершится 12-го. После начнутся работы по модернизации систем теплоснабжения. Следующий выпуск новостей через полчаса.
4: Зеленый свет на серебряном дожде.

0: слушаете «Серебряный дождь». Зеленый свет на «Серебряном дожде».
1: Продолжаем шоу «Зеленый свет» на «Серебряном дожде», друзья. Ярослав Грин зовут меня, а в гостях у меня сегодня Марина Зёмка.
2: Это я, все еще здесь.
1: И Дань Блехер.
3: И это все еще я, и тоже все еще здесь.
1: Замечательно. Так, ребят, я предлагаю перейти от развлекательных вопросов немножко к более серьезным. Мы с вами уже пару месяцев живем вместе с новым законом о музыкальной цензуре. Мы собирались в прошлый раз, Марин, по-моему, как раз обсуждали его вообще, как с этим жить, что да как. Да, и да. Вот прошло прям, ну, чуть больше двух месяцев, практически два ровно. Мы с этим пожили, посмотрели, что к чему. Как оно происходит, расскажи. Тебя это касается, я думаю, больше всего.
2: Ой... Как меня это касается? Меня это касается в первую очередь, потому что, мне кажется, мы это в прошлый раз обсуждали, потому что теперь мы должны писать всех артистов на русском языке, если у артистов не зарегистрирован товарный знак.
1: Вот, кстати, давай вот эту тему еще обсудим. Хорошо, что ты ее начала. Да. Недавно видел новость о том, что это все неправда, и РКН... выпустили опровержение, что не обязательно артистам переписывать свои имена, типа, но получается не так. Да?
2: Ну, есть области, за которые... Я не супер шарю за это, и когда я увидела эту новость, я обрадовалась, потому что, ну вот, так, например, у нас там Брик Базука будет выступать, да, на пикнике афиши в составе шоу-кейса Forward Music Carnival Records. Forward Music Carnival Records мы теперь должны писать Forward Музыка Carnival Запись и Брик Базука Кирпич Базука. Ну, да, это странно, да, звучит? Вы понимаете?
1: Или там, Кирпич Базука, это прям можно даже оставить, наверное.
3: Это даже лучше, чем было.
2: У больших артистов, не у всех, ну, там, например, Оджи Буду, Федука, у Славы Мерлоу, зарегистрированы товарные знаки, нет с этим проблем.
1: То есть, когда товарный знак зарегистрирован, можно этим пользоваться без вопросов?
2: Да, да, да. Есть артисты, которые переводятся просто транслитом, ну, то есть, если такого слова нет на русском языке, то ты просто пишешь то же самое русскими
1: просто
2: буквами.
1: Латиница.
2: Да. Но, кириллица. Да, если есть официальный перевод, то ты должен писать перевод. И вот в пятницу, да, по-моему, эта новость облетела все паблики. Мы обрадовались, мне начали писать артисты, которых я заставляла себя переводить, и такие, что ты скажешь нам на это? Вот мы всех просили подождать до понедельника, а в понедельник нам, в общем, как бы сказали, что это все РКН, это все здорово, но мы как бы отчитываемся перед другими органами. И нас проверяют другие органы. И там никаких опровержений не было. И пока не будет какого-то официального документа на эту тему, мы все равно переводим имена артистов. Поэтому приходите послушать выступление Кирпич Базука на пикник афиши 20 июня, парк Коломенское.
1: Если это официальное предложение, обязательно. Даня, смотри, ну а ты как CEO все-таки музыкального лейбла и дистрибьюции, я знаю, вы занимаетесь...
3: Для нас это была и остается очень большая боль по ряду причин. Во-первых, мы вынуждены были, пока все начали волноваться об этом 1 марта, мы начали волноваться об этом где-то осенью прошлого года.
1: Потому что это хороший подход.
3: Потому что нам надо было изучить каталог выпущенной нами музыки за 8 к тому моменту лет. И понять, что из этого нам нужно зацензурить.
1: Так.
3: И это же не мы решаем, что нам нужно зацензурить. Приходим в Яндекс.Музыку и говорим: уберите слово. Нам нужно связаться с каждым артистом, получить от него обновленный файл, согласовать. С рядом артистов это не удалось согласовать, и эта музыка пропала вообще с площадок. Это, к сожалению, у артиста может быть своя позиция, мы ее уважаем, но закон мы при этом нарушать не можем.
1: Понятно.
3: Вот. Это первые приключения, которые у нас случились. Второе приключение — это, скорее, наблюдение. У артистов жанра хип-хоп стало в разы меньше релизов за эти 2 месяца в среднем выпускаться. Причем, по моим наблюдениям, это касается не только нашего лейбла, а в целом количество релизов в жанре снизилось. Думаю, ровно по этой причине.
1: Пришлось переписывать тексты?
3: Ага.
1: Учиться сочинять.
3: Вот это более верная формулировка. Найти новые темы. Потому что мне понравилось, кто-то из артистов писал в социальных сетях хорошую формулировку. Типа, друзья, закон неприятный, но глобально, если
1: ваше творчество не может строиться без этого, да?
3: Да, то зачем в целом, о чем речь, тогда все по делу.
2: Ой, это сказал Баста в интервью, ну, по крайней мере, я не знаю, может быть, это говорил кто-то еще, но точно то же самое, точно говорил Баста, Леша Горбаш наш брал у него интервью для Афиши Дейли, вот, и вот это прям как вынесено было, что да, что если ты, ну, в общем, Даня, ты сказал уже эту мысль.
1: Я хотел какую-то мысль сказать интересную, но потерял ее. Поэтому попробую вспомнить, а мы вернемся к ней, наверное, буквально через несколько минут, пока послушаем Бибера.
2: Бибера всегда готова слушать.
1: Но тогда радости твоим ушкам.

0: Where Is, это Джастин Бибер. Специально для Марины и вас, дорогие слушатели Серебряного.
1: Почему Дождя? Именно эту песню Джастина Бибера ты выбрал?
2: Слушай, мне нравится она.
0: Мне она одна из первых понравилась на Свеге.
1: Угу.
0: Вот. И,
1: такая. А это со Свега, да?
0: Это со Свега, да.
1: Это, по моим ощущениям, первый... она такая старая.
0: Это первый сингл, это с первого Свега.
1: А, он
0: же, там же два альбома, да, с черного. И это первый сингл с того самого Свега с черной
1: мне
0: обложкой.
1: Мне так нравится трек «Юкон». Я не могу, я понимаю, что он уже всех, наверное, достал. Но
0: а
1: прям...
0: я не помню, кстати.
1: Ой, там такой милый клип, где они с Хейли что-то там делают черно-белым. И с
0: на лодке катаются, ну, по-моему, на такое. Озере у себя.
1: Да.
0: Возможно. Так, что у нас дальше? Закон о цензуре мы прошли, Канье прошли, Флорайду прошли.
1: Эти уровни.
0: Ждет ли кто-нибудь альбом Дрейка вообще, например?
1: А у Дрейка будет новый альбом.
0: 15 мая.
1: Здорово.
3: Мне очень понравились фейковые трек-листы.
0: Да там много чего фейкового было, и обложек было. Мне больше всего, знаешь, что понравилось? Именно обложки. Как только Дрейк дропнул дату Айсмена, в каком-то... По-моему, все издания сразу начали репостить картинки какого-то умельца, который через нейронку, значит, собрал всех, кто участвовал в бифе, и пошло там, типа, Кендрик, Файермен, Рик Росс, Фэтмен, там, и вот, и там, типа, дальше, по-моему, Джей Кол был Эрсменом, Снуп Дог был Гринменом, ну, или Уидменом, короче, как-то так вот там пошло, поехало.
1: Я Канье Вест Тим, поэтому... Канье Вест Тим?
0: Канье Вест Тим. А при чем здесь Дрейк и Кендрик?
1: Ну, потому что, ну, если выбирать между Канье Вестом и Дрейком, а надо выбрать, да, мы не можем любить, а их вместе, как бы.
0: Почему?
3: Интересно, да.
0: Ким уже смогла? Так, ладно, двигаемся дальше. Собственно, мне очень понравилось, как он сделал роллаут под альбом с ледяными глыбами Торонто. Причем, я не помню, Торонто или в Оттаве?
3: Не помню, но я думаю,
0: Ну, не суть. Короче, в канадском городе, друзья, значит, суть в чем? Он притащил целый грузовик, фуру ледяных кирпичей.
1: Может, это ишка была?
0: Нет, это была не ишка, рассказываю почему. То есть он выложил огромную пирамиду из ледяных блоков. Под эти блоки он запихнул конверт, в котором была дата релиза альбома. И, соответственно, открыл доступ для всех желающих к этой скульптуре. И что ты думаешь? Огромное количество стримеров, блогеров, фенов приперлось туда с газовыми горелками, топорами, ножами, кирками, со всем, чем можно. Они костры на этой глыбе разводили. Они ее пытались сжечь, топить, колоть, рубить и так далее. И, не знаю, сутки ее кромсали. И потом какой-то стример докопался до этого заветного конверта. Значит, прыгнул в тачку, уехал к дому Дрейка. Там разложил, значит, огромный стол и в прямом эфире своего стрима распаковал... собственно, этот мешок.
1: А его затопило водой, и там дата стерлась, нет?
0: Нет, он же был в герметичном мешке, там все, короче.
1: Ну, я не видела,
0: он достал эту книжку, там был журнал красиво напечатанный, в котором были, собственно, тайтлы Iceman, дата May 15, типа.
1: А называется Iceman, да, альбом?
0: Да, и все такое. Он сделал это прямо у ворот дома Дрейка.
3: Прикинь, как смешно, если бы слили инсайт про выход альбома прям с типографии, где печатали эту книжку. Вот, типа, вот... Могло бы оно в этот момент пойти не так?
0: Ну, могло бы, но я думаю, что типографии нормально дали денег, чтобы этого не случилось.
3: Ну, вот.
0: Вот, и, собственно...
3: Будем надеяться.
0: По поводу денег. В тот момент, когда... Чувак распаковал все это дело, показал себе на стриме дату альбома и так далее. Дрейк ему из окна помахал, а потом ему принесли еще мешок денег. То есть, типа, прикинь, он чувака подогрел. И инсайдом на стримах, и сам появился, посвятился, еще и денег подкинул.
1: Ну, это какой-то стример был, типа...
0: Ну, какой?
1: Какой-то, как у нас, бустер. Я не знаю других стримеров.
0: Да, просто. Если он на Майбахе свалил от мероприятия к дому.
1: Ну,
0: Дрейка,
1: я тут, знаешь, да. Тоже понятно, что для стримера это как бы классный контент, но и для Дрейка это...
0: Так, а я и говорю, насколько интересный
1: роллаут.
0: Он ему
1: по факту заплатил гонорар за рекламную интеграцию.
0: Одному. А сколько их там вокруг этой глыбы льда прыгали, скакали?
1: Ну, стараться лучше надо было, что уж...
0: Вот. Так, что, мы уйдем на небольшой перерыв, послушаем песенку, вернемся и продолжим. Друзья, напомню, вы слушаете «Зеленый свет». У меня в гостях Марина Земка и Даня Блейхер. Оставайтесь с нами.

0: Зеленый свет на серебряном дожде.
1: Да, друзья, на финишной прямой зеленый свет сегодняшний уже. Напомню, что все это время у меня в гостях была Марина Зёмка и был Дань Блехер.
2: И пока еще мы здесь.
1: Да.
2: Пока. Не надо
3: так
2: нас
3: просто
2: раньше.
3: От нас не избавишься.
2: Не надо раньше.
1: Я сказал, что
2: нас.
1: Были все это время. И у нас еще осталось с вами несколько минуток на то, чтобы завершить данную программу. Но прежде чем мы будем прощаться, у меня к вам такой вопрос. Ждете байопик про Майкла?
3: Я общался с родителями по телефону позавчера. И они каким-то образом в интернете уже умудрились посмотреть.
1: Они у тебя где сейчас находятся?
3: В Израиле.
2: А там какие-то сумасшедшие же рейтинги.
1: Фильм уже
2: него.
1: Вышел.
3: Да.
1: Он у нас выйдет просто в конце мая.
3: Вот,
1: а так он уже вышел.
3: Они посмотрели в интернете, в русской озвучке. Вот два дня назад мама рассказывала мне.
1: То у меня вот такие шары сейчас.
3: Учитывая, что тот же продюсер, что у «Богемской рапсодии», мама сказала, что сильно слабее. Так что я доверяю своей маме и вам советую. Пока вот такой есть фидбэк.
2: Слушайте, а рейтинги, я тоже читала какие-то новости, что по-моему, первое место
1: он самый кассовый.
2: Первый уикенд из всех
1: он самый кассовый из всех музыкальных байопиков.
2: Музыкальный байопик.
1: Именно музыкальных байопиков. Да, он собрал 97 миллионов первый уикенд. Вот это больше. На втором месте идет, по-моему, «Straight Outta Compton». Дальше «Богемская рапсодия».
2: «Straight Outta Compton» классный был. Мне он очень... «Рапсодия» мне не очень понравился. А «Straight Outta Compton» мне очень понравился.
1: Да, и вот перед ними, по-моему, идут еще «Рокетмен» про Элтона Джона и какой-то еще один фильм я забыл. Я выкладывал к себе в телегу, который называется «Как? Невысокое искусство». Вот. Или «Freaking Art». И сейчас вам об этом напомню. Значит, что у нас там... А, вот. Значит, «Элвис». На четвертом месте.
2: И «Бурундуки», который...
1: Нет, который Пресли. И «Рокетмен» замыкает пятерку. То есть у «Рокетмена» 25,7, почти 26 лимонов. У «Элвиса» больше 30-ки, 31 с копеечками.
3: Ну, просто главный вопрос, какую из тем вокруг Майкла Джексона они внутри этого фильма раскрывают?
1: То есть,
3: вот они дальше вообще не пошли?
1: По-моему, да. Но они уже снимают вторую часть. То есть они прям сразу пошли на вторую историю.
3: Ну, блин, прикинь, байопик, который...
2: Нашли жилу, а что?
1: Ну, в целом, да. Я видел много комментариев о том, что, ну, на его роль можно было взять не Джафара, а кого-то более похожего, потому что, ну, в мире много, можно, наверняка, людей, фанатов.
2: А там кто-то
1: которые...
2: его племянник или кто-то играет,
1: Джафар Джексон,
2: да?
1: Угу.
2: Родственник.
1: Как-то так.
3: Ну, надо будет посмотреть, встретиться здесь еще раз и обсудить.
2: Ну, а вам как кажется, Майкл... А, ну, там вопросов не возникает, да? Это про Тупака.
1: Я жду Mortal Kombat, вот и все. Все, что я могу вам сказать.
2: Mortal Kombat?
1: Да.
2: Что там будут герои...
1: Вторая часть.
2: И там будут...
1: И там он, в отличие от первой, должен быть хорошо. Какой Майкл Джексон? Я просто жду...
2: Можно будет выбрать кем?
1: Нет, это фильм Mortal Kombat.
2: Ну,
1: да, я жду
2: я
1: фильм «Mortal Kombat». Я сегодня буквально наткнулся на видос из фильма, и там прям вау, фан-сервис настоящий вообще. Вот, друзья, у нас осталось буквально там меньше минуты на все про все, поэтому будем прощаться. Спасибо, что пришли. Было классно.
2: Спасибо, что позвал.
3: Всегда рада.
1: Все, салют. Классных вам майских праздников.
2: Да,
1: теплых.
2: Друзья, если отключат в Москве интернет, то мы все отдохнем от социальных сетей.
1: Да, но мы закроемся песенкой «Бабушка не любит техно» от Людмилы Огурченко.

0: 22 часа в Москве. В студии Сергей Ясенев. Названы причины массовой аварии на МКАДе. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, КАМАЗ ехал с перевесом в 15 тонн. Кроме того, у него отказали тормоза. Как показало взвешивание, вместо допустимых 25 грузовик вез почти 41 тонну. Авария произошла сегодня утром на внутренней стороне 41-го километра кольцевой дороги. КАМАЗ врезался в 13 автомобилей. По последним данным, пострадали двое взрослых и двое несовершеннолетних. Сейчас движение на этом участке МКАД восстановлено. Российские власти начнут борьбу с негативными социальными явлениями среди молодежи. Список мер утвердил премьер Михаил Мишустин. В документ включено 41 мероприятие. Они предполагают проведение различных семинаров, в том числе для профилактики межнациональных конфликтов. В школах и колледжах будут проводиться профилактические беседы об ответственности за экстремистские и террористические преступления. Отдельный блок связан с мониторингом интернета. Вакцины от хантавируса не существует, но в России есть тест-системы для его выявления. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, комментируя ЧП на круизном лайнере в Атлантике, где из-за тяжелой лихорадки умерли 3 человека. Известно, что среди пассажиров есть туристы из России. По словам специалистов, хантавирус – это целая группа вирусов. Всего их более 50. Подробнее «Серебряному дождю» рассказал врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач», член Российского кардиологического общества Денис Прокофьев.
1: Респираторный синдром – это всего лишь характеристика воспаления стороны легочной ткани и развития дыхательной недостаточности. За этим термином не скрывается какой-либо диагноз, его придется устанавливать. Мы понимаем, что на фоне острого респираторного синдрома произошла проблема, которая привела к кислородному голоданию, развитию гипоксии, нарушение дыхания. Тут самое важное – установить причину. Это могла быть пневмония, это могло быть попадание каких-либо токсинов в дыхательную систему в виде ядовитых газов, дыма. Это могли быть воспаления абсолютно любого вирусного или бактериального генеза. Есть определенная симптоматика, на основе которой выставляется респираторный синдром или респираторный дистресс-синдром. Но что явилось причиной, для этого требуется диагностика. Выполняется лабораторное исследование, рентген грудной клетки. Но, к сожалению, острый респираторный дистресс-синдром – это смертельная опасная ситуация.
0: Врач Денис Прокофьев о хантавирусе, который вспыхнул на одном из круизных лайнеров в Атлантике. Добавлю, что на борту находится 170 пассажиров. Каждый из них заплатил за путешествие как минимум 15 тысяч долларов. Сейчас корабль стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Высадка пассажиров запрещена. К бизнес-новостям. Основатель Amazon Джефф Безос выставил на продажу свою яхту стоимостью 500 миллионов долларов. В рублях это более 37 миллиардов. По словам Безоса, управлять судном оказалось слишком сложно и неудобно. Парусная яхта, о которой идет речь, является одной из крупнейших частных судов в мире. Эксплуатация обходится примерно в 30 миллионов долларов в год. Официальные курсы валют Центрального банка. Доллар завтра будет стоить 75 рублей 44 копейки. Курс вырос на 64 копейки. Евро потерял 38 копеек. Курс 88,27. Юань в плюсе на 7 копеек и стоит 11 рублей 3 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Спасибо, Сережа. 1 балл – такова загруженность московских дорог. О погоде. В городе плюс 20 в ближайшие 2 дня. По прогнозам, будут жаркими, до плюс 25-27 градусов. Завтра ожидается первая весенняя гроза. Местами не исключен кратковременный дождь и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. По этой причине в Москве и Подмосковье весь день будет действовать желтый уровень погодной опасности.

0: Встречают как-то Виктор Набутов и Татьяна Котина в коридоре Петра Левинского.
1: Петр, проследи, чтобы на майские тут все было нормально. Мы в отпуск.
2: Но я ведь...
3: Петр, но это только до 8 мая, потом мы вернемся.
2: Я, конечно, с удовольствием, но могли бы вы как-то заранее предупредить. Я шашлыков намариновал.
0: На майские особенное спокойное музыкальное утро под серебряным дождем с Петром Левинским. С 4 мая будем просыпаться с классной музыкой, хорошо проведем майские под серебряным дождем.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Сергей Яснев. Туроператоры готовы возобновить продажу туров в Объединенные Арабские Эмираты. Как пишет российская газета, ограничения могут снять уже в ближайшее время, тем более, что авиасообщение запущено. Рейсы в Эмираты из России сейчас выполняют 4 перевозчика, в том числе Аэрофлот. В Российском союзе туриндустрии изданию сказали, что продажи пакетных туров могут открыться сразу после майских праздников. В Эмиратах сейчас наступает жаркий, и потому низкий сезон – это лучшее время для тех, кто хочет отдохнуть в хорошем отеле бюджетно. Система маркировки «Честный знак» заблокировала продажу 112 тысяч бутылок воды «Байкал Пёрл». Как пишет ТАСС, вода признана потенциально небезопасной. Потребители не смогут ее купить до завершения проверок, которые проводит Роспотребнадзор. Речь идет о партии воды, выпущенной 22 августа прошлого года. До получения официального разрешения Роспотребнадзора отгрузка и продажа продукции полностью исключены. В вузах Франции ввели комплексные обеды для студентов за 1 евро. Как сообщает Francis Info, прежде такая льгота была доступна только тем, кто получает государственную стипендию. Теперь поесть за евро сможет любой студент. Этого долго добивались студенческие профсоюзы, а правительство одобрило соответствующую статью бюджета в январе. Правительство выделило 50 миллионов евро на реализацию меры. Более половины этой суммы пойдет на компенсацию потери доходов в столовых в результате снижения цен, остальное на подготовку столовых для приема большего количества студентов. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: That was fun. Yeah. Oh, yeah.
1: Oh, it's so fun.

0: 23 часа в Москве. В студии Сергей Яснев. Минобороны России заявила о готовности нанести массированный ракетный удар по центру Киева. Это произойдет впервые с начала СВО и в том случае, если украинская сторона попытается нанести удары по Москве, чтобы сорвать празднование Дня Победы. Военное ведомство рекомендовало гражданскому населению Киева и иностранным дипломатам своевременно покинуть город. Также Москва в одностороннем порядке объявила перемирие на 8 и 9 мая. Зеленский утверждает, что не получал таких предложений от российской стороны. По его словам, Киев объявляет режим тишины в ночь с 5 на 6 мая. Эстония начала крупные военные учения у границы с Россией. В эстонском Минобороны заявляют, что задача маневров под названием «Весенний шторм» – отработать сценарий межгосударственного военного конфликта. В учениях задействованы более 12 тысяч военнослужащих из Эстонии, США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Украины и других стран. Россия увеличит госпошлины для мигрантов, например, за выдачу вида на жительство до 30 тысяч рублей. Это позволит ежегодно пополнять федеральный бюджет более чем на 15 миллиардов рублей, пишет российская газета. Госдума готова рассмотреть вопрос оперативно, об этом заявил спикер Вячеслав Володин. По его словам, мигранты, которые хотят жить и работать в России, должны знать русский язык, законы страны, ее историю и культуру, а их пребывание должно быть экономически обоснованным. Из Туапсе вывезли 17 тысяч тонн кубометров мазута. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что работы по очистке завершены на 95%. Местная власть уверяет, что пляж в Туапсе к 1 июня избавят от всех локальных выбросов, и курортный сезон состоится. Загрязнение нефтепродуктами произошло после ударов украинскими беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу и морскому порту. В ликвидации последствий ЧП сейчас участвуют более 700 человек. Далее к бизнесу. Новостям. Смартфоны Apple и Samsung останутся в России. Из перечня товаров, которые ввозят в рамках параллельного импорта, их не исключали. Об этом сообщили в Минпромторге. Обновленный перечень вступит в силу с 27 мая. Из него уберут ряд компьютеров, ноутбуков, накопителей иностранного производства. Власти рассчитывают, что это повысит спрос на отечественную продукцию. Аналитик ICT Online Андрей Блинов сказал «Серебряному дождю», что это решение властей может спровоцировать новый виток цен.
1: Все подорожает. Ну, как все, техника, которая подпадает под определение параллельного импорта. То есть персональные компьютеры, устройства памяти, то, что сейчас из этого списка убирается. Учитывая то, что параллельный импорт стал чуть не основным нашим источником зарубежной техники, компьютерной сейчас, то есть подозрение, что подорожает достаточно сильно. Плюс на это еще накладывается технологический сбор, который у нас в сентябре намечается. Возможно, подорожание уже начнется сейчас, потому что торговые сети могут готовиться к вот этому наплыву покупателей, которые постараются купить технику подешевле, тоже попытаются на это заработать. Либо наоборот, они будут распродавать, ну, как честные. Честный бизнес, распродавать остатки со складов по старой цене. Иногда бывает и так.
0: Официальный курс валют Центрального банка на завтра. Доллар подорожал на 64 копейки до 75 рублей 44 копеек. Евро потерял 38 копеек, курс 88,27. Юань в плюсе на 7 копеек, стоит 11 рублей 3 копейки. Служба информации «Серебряного дождя» на этом свою работу завершает. До встречи уже завтра в 7 утра.
2: Большое спасибо, Сережа. Свободные московские дороги. О погоде в городе плюс 17. Ближайшие два дня, по прогнозам, будут жаркими, до плюс 25-27 градусов. Завтра ожидается первая весенняя гроза. Местами не исключен кратковременный дождь и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. По этой причине в Москве и Подмосковье весь день будет действовать желтый уровень погодной опасности. С четверга в городе станет прохладнее, начнутся дожди, а температура будет понижаться. Плюс 16, обещают метеорологи.
3: Серебряный дождь.
4: Молодец.
5: А от кого тебе очень важно было услышать, что ты молодец? Ну, вспомни,
3: Тебе важно было, чтобы тебя похвалил учитель математики. Или чтобы твой тренер сказал, какой ты молодец. А может быть, мама, когда ты испек ей свой первый пирог. Ну, кто так и не сказал тебе эти слова до сих пор? Представь себе, что сейчас доступно все даже в нейросетях, а в твоей голове уж тем более. Ну, представь себе, что этот человек смотрит на тебя и говорит, ну, ты действительно молодец. Ты молодец. И даже объясняет, почему. Может быть, не стоило ждать 30 лет.

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Рихтер. На серебряном дожде.

definitely more comfortable.

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Московское время 3 часа ночи. В эфире радиоканал «Серебряный дождь». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-80742 от 7 апреля 2021 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Предназначено для слушателей старше 12 лет.